0: была исполнена песня на стихи Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».
1: «Моя родная сторона» – стихи Соломона Фогельсона. Исполняет народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии РСФСР Ирина Богачева.

«На лодке» – стихи Василия Лебедева-Кумача. Исполняют народная артистка СССР Ирина Богачева и хор Ленинградского телевидения и радио.

«Путь» – стихи Михаила Дудина. Исполняет хор ансамбля песни и пляски Ленинградского округа. Художественный руководитель, народный артист РСФСР Николай Кунаев. –

0: Строевая лирическая. Раз, два. Стихи Соломона Фагельсона. Строй ведет Олесь Остапчук.
1: Взвод! Становись!

антракт.

0: Продолжаем концерт, посвященный 75-летию со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седова.
1: Марш нахимовцев. Стихи Николая Лизарова. Исполняют лауреат премии Ленинградской комсомольской организации, хор мальчиков при академической капелле имени Глинки, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РСФСР Федор Козлов, оркестр штаба Ленинградского военного округа, дирижер, заслуженный артист республики Федор Бычков.
0: И эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова Ленинградского телевидения и радио под управлением заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко.

«Если бы парни всей земли» — стихи Евгения Долматовского, солист Александр Ненадовский.

композитор, поэт, идут по дороге и замечают на своем пути что-то такое очень интересное, но очень интересное не только для них самих, для поэта и композитора, а очень интересное для всех наших людей. И вот, посоветовавшись между собой, они сочиняют песню, идут дальше и встречают исполнителя. Встречают исполнителя и делятся с ним своими раздумьями, своей песней. И вот вместе, все втроем, они, если все было удачно в их содружестве, они находят доступ к сердцу народа, и тогда появляется на свет новая песня. Новые песни, в полном смысле этого слова новые, рождаются не так часто. Они рождаются именно в те моменты, когда весь народ живет какой-то единой мыслью. И вот если композитору, поэту и исполнителю удастся эту мысль подслушать и воплотить, то тогда рождается новая песня. Затем она начинает растекаться по мелким ручейкам, являет много собой подражаний и расходится в менее значительных, может быть, темах, но той же самой думы народа. Мне на своем пути посчастливилось встретиться со многими замечательными нашими поэтами и исполнителями. Я счастлив, что начало моего творческого пути совпало с такими замечательными исполнителями, как Леонид Утесов, как Ирма Яунзен. Я встречался с поэтами, такими как Чуркин, такими как Фатьянов, Гусев, Исаковский, Матусовский и многими другими. И каждый раз при встрече с ними они наполняли меня, что ли, вот дыханием, чувством современности. Я старался всеми своими силами отвечать на это чувство. И сейчас рождается много новых, молодых, замечательных композиторов, которым нужно высоко нести знамя нашей советской песни. И мне хочется от всей души пожелать им больших творческих успехов на их пути и пожелать зорче вглядываться в нашу действительность и чутко прислушиваться к биению сердца нашей Родины, к биению сердца нашей большой и замечательной эпохи. В добрый путь, дорогие товарищи!

Когда вам 20 лет? Когда вам 20 лет? Стихи Михаила Матусовского. Исполняет Инесса Просоловская.

«Золотые огоньки». Стихи Фатьянова и Фагельсона. Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Павел Кравецкий.

тумане скрылась, милая Одесса, золотые огоньки, не грустите, ненаглядный.

0: Песня Васи из опереты «Самое заветное», стихи Массы и Червинского.
1: Закурю-ка, что ли, папиросу я, мне бы парню жить, да не тужить.

«Не тревожь ты себя, не тревожь» – стихи Михаила Исаковского. Исполняет заслуженная артистка РСФСР Мария Пахоменко.

0: Куплеты, мотри и запереты жил-был Шельменко. Стихи Михаила Ножкина.
1: Какой-какой ты с силой странной нас тянет к мужикам всегда. Ну что мы в них находим окаянных? Ну что в них, кроме вреда?

От работы не помрут, ой, не помрут, ой, не помрут, ой, не помрут.

0: Лауреат Государственной премии СССР, поэт Михаил Матусовский.
1: Какое это было счастье, какое наслаждение работать с Василием Павловичем, сидеть с ним рядом около рояля, общаться с ним. Вот однажды, когда мы кончили работать с ним над какой-то песней, и у меня оставалось несколько часов до отхода «Красной стрелы» в Москву, Соловьев Седой предложил: «Давайте съездим с вами на Староневский проспект, и я покажу вам дом, где я родился». Мы добрались до Староневского, и я и сейчас помню, по правую сторону, если идти от вокзала, от центра глубже, по правую сторону был такой дворик, типичный ленинградский дворик, со всех сторон застроенный, с кусочком неба сверху. И композитор показал мне окошко, вон там светится окно. Там в семье питерского дворника родился мальчик Вася Соловьев. Мы долго стояли и смотрели на светящееся это окно, где осталось его детство, где он слышал песни, первые песни фабричных ребят того времени, где рядом с ним рос мальчишка Шурик Борисов, потом ставший народным артистом Советского Союза Александром Борисовым, где он выпросил у отца, и тот купил ему первую балалайку. И я вот с новой силой тогда почувствовал, откуда начиналось истоки его музыки, его замечательных песен, его неувядаемых мелодий. Мне хочется прочесть два маленьких стихотворения памяти друга. «Был у меня друг, знавший тайну песни. С ним порою вслух мы певали вместе. Так скворцы поют, не по нотам даже, так в деревне вьют нити тонкой пряжи, так поет смычок, верный теме вечной, так звенит сверчок, вокалист запечный. Друг мой заведет, я тихонько вторя. Так поет народ в радости и в горе, о друзьях скорбя, слезы в горле комом, пели для себя, нравилось знакомым. Пели Дон да Буг, Вятка да Калуга. Был у меня друг, нет у меня друга». И второе стихотворение. «Ты над ним хоть снежной тучей, край родной склонись, отгулял твой самый лучший первый гармонист. Наряжаются березки в зимний свой наряд, замолчали подголоски, голоса молчат, не проснутся, не зальются вновь лады твои в Комарова. Не вернутся больше соловьи, не расстелит в долах ровных вьюга свой покров, и не будет подмосковных тихих вечеров, и не хватит мне усилий совладать с бедой. Вася, Васенька, Василий, Соловьев, Седой.

«Пора в путь-дорогу» – стихи Соломона Фогельсона. Исполняет ансамбль под руководством Григория Клеймица.

0: Народная артистка Российской Федерации Эдита Пьеха.
1: На стихи Якова Галикова «Гвардии сестренка». Удивленный, как все наши дети, мальчишка спросил: много братских могил есть на свете, почему нет сестринских могил?

Merci. C'est vos belles choses.

0: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске новинки ленинградского отделения всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия». Поет лауреат международных конкурсов Юрий Марусин. Премьера концерта ленинградского композитора Бориса Глыбовского для оркестра русских народных инструментов. Присвоение Людмиле Лисенчиной почетного звания заслуженной артистки РСФСР. О новинках ленинградского отделения всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия» рассказывает его директор Александр Аверьянович Слепнев.
1: Сегодня я коснусь нескольких наших новых работ в области симфонической и камерной музыки. Это произведения русских и советских композиторов, которые записаны в исполнении ведущих ленинградских коллективов и солистов. В первую же очередь мне хочется назвать большую работу, которую осуществил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Дмитриева. Это запись всех четырех оркестровых сюит Чайковского, включая и Моцартиану, которые войдут в полное подписное собрание Петра Ильича Чайковского. Симфонический оркестр Ленинградской филармонии под руководством Александра Сергеевича Дмитриева принял также участие еще в одной большой и интересной работе. Ленинградский музыковед Людмила Алексеевна Федоровская занимается исследованием творчества крупнейшего предшественника Глинки, ныне забытого русского композитора Степана Давыдова. Кстати, сам Глинка отдал дань его памяти, сочинив после смерти Давыдова фортепианные вариации на тему его песни «Среди долины ровной». Федоровская извлекла из московских и ленинградских архивов рукописи произведений Степана Давыдова, реставрировала их, собственноручно переписала клавиры и партитуры, чрезвычайно популярной в свое время оперы «Леста. Днепровская русалка». Эта музыка была исполнена в декабре прошлого года в филармоническом концерте, а теперь Ленинградской студии грамзаписи заканчивает работу над пластинкой, которую любители музыки в скором времени ее смогут приобрести.

области камерной музыки следует назвать пластинки с записями квартета имени Танеева. В настоящее время закончена работа над серией, включающей все 15 квартетов Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

предстоящему 200-летию Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова Ленинградской студии грамзаписи запланировала записать ряд опер и балетов, а также выпустить

0: Это прозвучала баллада герцога из оперы Верди «Риголетто». За исполнение этой партии молодой ленинградский певец, солист Малого театра оперы и балета Юрий Марусин был удостоен в конце 1978 года большой золотой медали на Международном фестивале оперных певцов в Болгарии. Сейчас Юрий Марусин в нашей студии. Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, об этом фестивале.
1: Это традиционный фестиваль, который проводится в Болгарии ежегодно, и он носит имя безвременно погибшей молодой певицы болгарской Кати Поповой. Это очень ответственное мероприятие, потому что туда съезжаются все лауреаты международных конкурсов не ниже серебряной медали. И большая ответственность и честь петь на этом конкурсе, потому что он привлекает очень много молодых, способных певцов.
0: Юрий Михайлович, вероятно, немалую роль в этой победе сыграла ваша стажировка в Миланском театре «Ля Скала». Не могли бы вы поделиться с нашими радиослушателями своими впечатлениями о пребывании в Италии?
1: Ну, о моем пребывании в Италии в двух словах не расскажешь, потому что это слишком много впечатлений, впечатлений противоречивых. Во-первых, это мои педагоги, маэстро Пастарино и маэстро Бельтрами. Это настоящие большие мастера. Достаточно сказать, что маэстро Пастарино воспитал такого большого итальянского певца, как Франко Карелли, а маэстро Бельтрами работал с такими певцами, как Ди Стефано и Тибальди. Работать с ними было большое счастье. Должен сказать еще о том, что большое влияние и значение, конечно, имеет вот процесс наблюдения за работой больших певцов. Мне посчастливилось услышать настоящих больших певцов нашей современности. Плачидо Доминго, Лючано Паваротти, Карейрос, это Монсеррат Кабале, Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Николай Геуров.
0: Юрий Михайлович, ваше пребывание в Милане совпало с празднованием 200-летия театра «Ля Скала»?
1: Да, это чувствовалось во всей работе театра, потому что театр все время пополнялся какими-то новыми, свежими силами. Спектакли ставились более интенсивно и более часто, нежели в какие-либо другие сезоны. Еще это чувствовалось по отчетным юбилейным концертам солистов труппы «Ля Скала». Я удостоился чести петь вот в таких отчетных юбилейных концертах с Лючано Паваротти, с Капучилли, с Миреллой Френи и с Геуровым.
0: А что вы пели в этих концертах?
1: Ну, как и они, я пел просто арии. Хочу сказать, что все мои выступления отмечались в итальянской прессе как-то очень положительно, тепло. Тоже придавало какие-то творческие силы.
0: Юрий Михайлович, ведь стажировка в театре «Ля Скала» предполагает подготовку определенных оперных партий. Над чем именно работали вы?
1: С маэстро Пастарино и с маэстро Бельтрами я в течение театрального сезона прошел 3 партии. Это партия Рудольфа из оперы «Пуччини Богема», это «Герцог» в опере Верди «Риголетто» и «Пинкертон» в опере Пуччини «Чио Чио Сан». Также я еще коснулся немножечко партии «Каврадоси» в опере «Тоска», но этому помешала моя работа в театре «Ля Скала». Я получил приглашение стать главным исполнителем в опере Леоса Яначика «Дневник исчезнувшего». Это было первое исполнение чехословацкой оперы в Италии. Вся музыкальная общественность мира в этом году отмечала юбилей Яначика. Это одноактная опера, которую я спел на сцене этого театра 20 мая 1978 года.
0: Юрий Михайлович, какие новые работы предстоят вам в этом году?
1: Как следствие всей моей удачной стажировки, было приглашение на новую постановку Бориса Годунова на партию «Самозванца». Премьера должна состояться в «Ля Скала» в декабре этого года. Но постановочные работы, репетиционные работы начнутся с 1 ноября.
0: И кто будет исполнять ведущие партии в этой постановке?
1: Николай Геуров, Елена Образцова, Борис Христов.
0: А что предполагаете вы спеть в ближайшее время в Ленинграде, в Малом оперном театре?
1: Сейчас вот я заканчиваю работу над партией Дон Карлоса в опере Верди «Дон Карлос». Премьера должна состояться в апреле.
2: Лауреат международных конкурсов Юрий Марусин часто выступает и как камерный певец, исполняя романсы русских и западных композиторов. Сейчас прозвучит в его исполнении романс Чайковского на стихи Радгауза «Снова как прежде один».

А сейчас Юрий Марусин исполняет романс Чайковского на стихи К.Р. «Растворил я окно». Партию фортепиано исполняет дипломант международных конкурсов Елена Матусовская.

0: Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня мы познакомим вас с новым произведением ленинградского композитора Бориса Глыбовского «Концертом для русского народного оркестра». Борис Глыбовский – автор многих сочинений в этом жанре. Им созданы симфония для русского народного оркестра, целый ряд оркестровых пьес, программные сюиты, «Превращение Петрушки» и «Детское лето», концерты для гобоя и флейты с оркестром. Сегодня мы пригласили Бориса Евгеньевича Глыбовского в нашу студию.
1: Крупные музыкальные формы для оркестров русских народных инструментов само по себе явление не новое. Достаточно вспомнить хотя бы симфонию номер 3 Василенко, так называемую итальянскую, написанную еще в 30-х годах. За время, прошедшее с тех пор, подход к такого рода сочинениям, естественно, несколько изменился. Расширился круг художественных образов, стала разнообразнее интонационная сфера, обогатившись новыми приемами письма. Расширились также технические возможности инструментов, потому что исполнители стали готовить в консерваториях и специальных музыкальных училищах. Жанр этот растет. Многолетняя работа в оркестре имени Андреева в качестве исполнителя, конечно, не прошла для меня бесследно. Точное знание возможностей технических и выразительных каждого инструмента очень помогает мне в композиторской практике. И именно стремлением показать это разнообразие возможностей, как отдельных инструментов, так и групповых сочетаний, и был продиктован жанр моего нового сочинения. Ведь, как известно, само слово «концерт» обозначает «соревнование». Соревнования солистов со всем оркестром. Если говорить о музыкальной драматургии моего концерта, то это одночасное сочинение, в котором развиваются два контрастных музыкальных образа. Общий эмоциональный тон светлый, оптимистичный. Мне хотелось подчеркнуть своеобразие звучания струнной группы, как основополагающей в русском народном оркестре. Все же остальные инструменты – флейты, гобои, баяны, группа ударных – появляются эпизодически, оттеняя струнную группу и внося в музыкальную ткань тембровые краски. Что касается музыкального языка, то, естественно, раз это произведение для народного оркестра, то в нем есть элемент русской песенности, но почти без прямых зависимостей.
0: Послушайте финал концерта Бориса Глыбовского для оркестра русских народных инструментов в исполнении оркестра имени Андреева под управлением Владимира Попова.

Открываем заключительную страничку радиожурнала «Музыкальный Ленинград». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР солистке Ленконцерта Людмиле Сенчиной присвоено почетное звание заслуженной артистки РСФСР.

0: Сегодня я певица в нашей студии.
1: Я уже много лет живу в Ленинграде. И, конечно же, вот мое какое-то творческое лицо, которое на сегодняшний день сформировалось, может быть, как-то или начало формироваться, это, в общем, прежде всего заслуга тех людей, которые меня окружили с самого первого дня. Это и мои педагоги, это мои друзья, ленинградские композиторы, композиторы, которые, в общем, воспитали очень многое во мне. Я очень рада, что мои какие-то вкусы и отношения к песне, к музыке воспитывались вот на ленинградских авторах. На сегодняшний день я участвую во многих программах авторских и ленинградских композиторов, и московских композиторов.
0: Включаем запись, которая была сделана недавно в Большом концертном зале Октябрьской во время авторского концерта Вениамина Баснера. Людмила Сенчина исполняет романс из нового телефильма «Дни Турбиных».

0: Сейчас в Ленинграде с успехом проходят гастроли известной певицы из Великобритании Вильмы Рединг. Исполнительница широкого творческого диапазона, она одинаково свободно чувствует себя в произведениях различных жанров, будь то лирическая баллада или джазовая классика. Послушайте песню композитора Альберта «Feeling» – «Чувство». Поет Вильма Рединг.
1: Feelings, nothing more than feelings.

Вы слушали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Этот выпуск подготовили звукорежиссер Мария Клеенышева, редактор Муза Кадлиц.

0: Французская музыка первой половины 20 века подарила миру целую плеяду выдающихся композиторов. Эрик Сати, Артур Аннегер, Дариус Мийо, Жорж Орик, Франсис Пуленк. Каждый из них сыграл свою неповторимую роль в развитии европейской музыкальной культуры. Композитор и пианист Франсис Пуленк был одним из самых ярких представителей этого поколения. Советским слушателям Пуленк известен как автор произведений для музыкального театра, инструментальных сочинений, многочисленных романсов и хоров. «Моя музыка, мой портрет», — любил повторять композитор. Но не только музыка воссоздает облик ее творца. Пуленку принадлежит множество статей и исследований. Изданы беседы композитора о музыке и его письма. В переписке раскрываются важнейшие стороны творчества композитора, его духовный рост. В письмах проявилось и редкое человеческое обаяние, и многообразие интересов Пуленка. Не случайно круг его адресатов удивительно широк. Среди них композиторы и исполнители, поэты и драматурги, художники, музыкально-общественные деятели. Первые профессиональные шаги в музыке Пуленк сделал под руководством известного испанского пианиста Рикардо Виньеса. Благодаря Виньесу Пуленк познакомился с прославленной певицей и покровительницей музыкальной молодежи Жанной Батори. По инициативе Батори в помещении Парижского театра «Старой голубятни» организовывались концерты начинающих композиторов, в числе которых был Франсис Пуленк. Во время Первой мировой войны, находясь на службе в армии, композитор продолжает много работать. Своими творческими планами Пуленк делится с Валентиной Гросс, в доме которой он, незадолго до мобилизации, впервые встретился с выдающимся композитором Игорем Стравинским и французским поэтом Гийомом Аполлинером. Валентине Гросс, 23 октября 1918 года.
1: Несколько дней назад я закончил партитуру моей прелюдии для ударных инструментов, которая предваряет номер жонглеров в мюзикхольном представлении в Голубятне. В настоящее время дописываю переложение для двух фортепиано музыки самих жонглеров. В целом я ею как будто доволен. Впрочем, вы сможете судить обо всем сами, так как покажу эту транскрипцию во время моего отпуска, к счастью, близкого. Сейчас берусь за сонату для рояля, скрипки и виолончели. Работа над этим сочинением меня немало развлекает. Во время отпуска будут исполняться два моих произведения, которые вам уже знакомы, а именно соната в четыре руки и соната для двух кларнетов. В более узком кругу думаю исполнить также сонату для рояля и скрипки, которую недавно переделал. Как заманчивы эти планы, не правда ли? Живу только мыслями о них.

0: На протяжении всей жизни Пуленок был связан творческими и дружескими узами с Жаном Кокто. Разносторонне одаренный человек, поэт, драматург, художник, киносценарист, актер, режиссер, Кокто был вдохновителем и глашатаем молодого искусства Франции. Жан Кокто Франсису Пуленку, 13 сентября 1918 года.
1: Мой дорогой Пуленк, вот вам задание для представления в мюзик-холле «Голубятня». Я даю задание каждому, не сообщая, что поручено другим, чтобы создать предпосылки для всяких неожиданностей. Первое. Испанскую песенку на прилагаемый текст прошу вас напишите без малейшего намека на юмор, в испанской традиции, с нарушением темпа в конце каждой строфы. Не примешивайте итальянщины, музыкант это сразу заметит.

0: Артистическая натура молодого композитора окончательно формируется в 20-е годы. Он всецело погружается в сферу современного искусства. Полю Коллару, бельгийскому музыковеду, дирижеру, пианисту. 12 июля 1921 года.
1: Мастерство. Именно это великолепно у Стравинского. Уже два дня я погружен в изучение «Байки про лису». Вот где чудеса контрапункта. Секрет здесь в том, что его контрапунктическое письмо сводится скорее к наложению отточенных тем, а не к мудрствованию в подражании Вагнеру.

0: как лиса озорничала, красная озорничала и себя величала. У ней были да зубки ловки, да у сё схваты была головки.
1: Сходю-кычеток со двора.
2: Со двора.
1: Спою-кычеток за собой.
2: За собой.
1: Курочек и лошечек.
2: Откуда взялась лисица? Откуда взялась красная? Воспочала.

0: каждом глупченечке поминочке.
1: Ешь, ешь,
0: сытно не хочу.

картина с оркестром, известным под названием «Сельский концерт». Произведение было написано для польской клавесинистки Ванды Ландовской, стремившейся своим исполнительским искусством воскресить этот забытый к 20 веку инструмент. Ванда Ландовска, Франсису Пуленку, 5 сентября 1928 года. «Дорогой друг, только что получила два раздела вашего финала. Жадно накинулась на них и увидела, что они очень трудны. Боже мой, что я буду делать? Почему вы так запоздали? Сейчас я занята аппликатурой пассажей, они превосходны. Но, умоляю, не тяните. До свидания в субботу».

0: В 30-е годы Пуленк много и плодотворно работает, пробуя свои силы в различных жанрах. Французскому композитору и органисту Анри Соге. 31 марта 1931 года.
1: Я много работаю. 1 июня в зале Шопена состоится мой авторский вечер. Кокарды с инструментальным сопровождением и соната для двух кларнетов будут представлять то, что я люблю из моего прошлого. Первое исполнение двух вокальных циклов на тексты Аполлинера, секстет для фортепиано и духовых и серия фортепианных пьес представит мою направленность сегодня. В общем, в настоящий момент я себя чувствую в форме. Не знаю, что будут думать музыканты и публика, но мне на это наплевать, ибо я знаю, что я прав. Нужно больше мужества, чтобы расти таким, как ты есть, чем подкармливая свои цветы модными удобрениями.

0: С годами взыскательность композитора к себе растет. Хармейстеру Ивоне Гуверне, 1940 год.
1: Как, однако, трудно достигнуть мастерства, когда ищешь свое мастерство. У меня все еще такое чувство, что передо мной крутая трудная лестница, по которой я должен вскарабкаться. Прошу еще нескольких лет здоровья, благоразумия и прилежания, чтобы постараться оставить после себя хоть немного больше того малого, что я накопил до сего дня.
0: Французскому музыкальному критику Андре Шефнеру, декабрь 1942 года.
1: Очень хорошо понимаю, что я не из тех музыкантов, которые обновили гармонию, как Стравинский, Равель или Дебюсси, но считаю, что может найтись место и для такой новой музыки, которая удовлетворяется аккордами, найденными другими. Разве Моцарт, Шуберт не относятся к числу таких же? Да к тому же время усилит индивидуальность моего гармонического стиля. Поверьте мне, переживать часы сомнений ужасно мучительно. И посредственность тех, кто нас окружает, не может заслонить от меня величие всех тех, кем я восторгаюсь. Дебюсси, Равеля, Штрауса, Стравинского, Фальи.

0: Многие страницы музыки Пуленко связаны с именем французского поэта Поля Элюара. Общение взаимно обогащало этих талантливых художников. Помимо обычных творческих контактов, между ними существовала та духовная близость, то глубокое взаимопонимание, которое и определяло полное слияние музыки и поэзии в их творчестве. В 1944 году, во время оккупации Франции, в содружестве с Элюаром было создано центральное сочинение Пуленко «Кантата для двойного смешанного хора акапелла «Лик человеческий». Певцу и другу Пьеру Бернаку, 17 августа 1943 года.
1: Мой старый Пьер, в конце концов я стал работать лучше, чем сам ожидал. Черновик моей кантаты на стихи Элюара закончен. 8 номеров в ней как будто хорошо сцеплены. Определенно, это самое здоровенное сочинение из всего, что только мною написано для хора. 3 номера в нем для двойного. Значит, потребуется около 200 человек. Музыка в самом деле здесь неотделима от слов. А последние подсказали мне любопытные интонации. Поистине нужно знать ритмы Элюара так, как я их знаю, чтобы с ними справиться.
0: Другу композитора графиня де Полиньяк, 27 июля 1944 года.
1: По счастью, у меня есть одно создание, единственное, может быть, которое убеждает меня, что мне стоило писать музыку, это моя кантата на стихотворение Элюара. Я играю ее ежедневно, и она развивает мое самое плохое настроение, самую мою жестокую самокритичность, присущими ей верой и честностью.

0: В 1952 году по просьбе американских пианистов Артура Голда и Роберта Фитцдейля Пуленк написал сонату для двух фортепиано. Артуру Голду и Роберту Фитцдейлю. 17 сентября 1955 года.
1: Дорогие друзья, вы просите меня представить мою сонату американской публике. Раз вы этого желаете, я попытаюсь рассказать об обстоятельствах, побудивших меня написать это произведение, и попробую объяснить, что я хотел сделать. Именно вам, дорогие друзья, я обязан рождением этого произведения, так как вы играете мою музыку как никто. Недовольствуясь щепетильно точным ее исполнением, вы сердцем чуете то неуловимое, что при всем нашем кропотливом старании мы, бедные композиторы, всегда оставляем между строк. После концерта для двух фортепиано у меня появилось желание услышать вас еще в какой-нибудь вещи. Вот почему я решил посвятить вам сонату для двух фортепиано. Я начал с анданте, уже представляя себе общее построение произведения. Обрамленное прологом и эпилогом, это анданте было для меня центральной частью произведения. Здесь речь идет не о поэтической игре, но о лирическом и глубоком порыве. Вдохновляясь порой письмом моей хоровой музыки, я стремился в отдельных местах к, возможно, большей чистоте линии.

0: Франсис Пуленк создал три оперных произведения. Наиболее известна среди них последняя опера. Это лирическая трагедия «Человеческий голос» по одноименной монодраме Жана Кокто. Исполнительницей монодрамы была талантливая французская певица Денис Дюваль. Именно для ее голоса, ее исполнительской манеры писал Пуленк свою оперу. Пьеру Бернаку, 11 августа 1958 года.
1: Дружище Пьер, голос переписан. Это чудовищное произведение, которое длится 40 минут, но благодаря паузам в полной мере удобно для пения. Сегодня я ее сыграю как то.

Опера «Человеческий голос» – одно из последних сочинений Пуленко, процесс работы над которым нашел отражение в его письмах. Эпистолярное творчество существенно дополняет художественный облик композитора, оставившего современникам богатейшее музыкальное наследие.

0: В каждом возрасте мера иная протяженности дней и минут. Если юн ты, то время шагает не спеша, как усталый верблюд. Повзрослел, и теперь все быстрее дни проносятся, только гляди, но ценить их еще не умея, ты надеешься. Все впереди. А когда стали годы как бремя, и в лицо потянуло зимой, разгоняется бешено время, как бегун на последней прямой. Не удержишь его, не раздвинешь. Сколько б дел не закончил в пути, за каким поворотом твой финиш, не узнать, чтоб его обойти. Слова. Когда в мозгу, устав скрываться, уже ворочается стих, слова ненужные толпятся, я продираюсь через них. А те, что так необходимы, неповторимые слова, среди других стоят незримо, пока ты их не ввел в права. И если вместо слов заветных другие в ранг возведены, твой стих, как сломанная ветка, часы которой сочтены. Пусть другие судачат, без удачи беда. Я не верю удаче без большого труда. Даже строчки не верю стихотворной моей, если я в полной мере не намучился с ней. Мне опять не до смеха, стих упрям, как всегда. Не желай мне успеха, пожелай мне труда. Высота. Я хотел в 18, как багряный восход, каждый день подниматься до заветных высот. А теперь через годы, не впадая в печаль, понял, мне за восходом не под силу, а жаль. С ним тягаться мы слабы, но не брошу мечту раз подняться хотя бы на свою высоту. Среди всего, что в нас переплелось, порой самодовольство нами правит. Казаться или быть — вот в чем вопрос, который время человеку ставит. Считаться кем-то или кем-то быть? Стать смелым или делать вид, что смелый? Ты жертвовал, творил, умел любить, или об этом лишь вещал умело, робея самому себе признаться, к чему стремиться, быть или казаться? Что стоит жизнь в довольстве и покое, когда ее пытаются лепить фальшивее перед делом или строкою? Легко казаться, очень трудно быть. Строка. Строка бывает, как рука в беде, протянутая другом, как рушащие льды река, как в лютый холод ветер с юга, как растревоженный набат, где гул надежды в каждом звуке, как долгий, неутешный взгляд любимой женщины в разлуке. Строка порою ни о чем, и вдруг она всплывет внезапно, ударит солнечным лучом, рассыплется прощальным залпом, окликнет далями дорог, на что-то главное ответит. Бывает, из таких вот строк стихи рождаются на свете. Я запомню надолго ваш город. Он красив и не зря знаменит, но не надо напрасных укоров, что стихом он во мне не звенит, что рассветные зори встречая, я о них говорить не готов. Мне ни вы не хватает и чаек, разведенных под утро мостов, переклички охрипших буксиров и чугунных крылатых оград, белых улиц с таинственной силой возвращать человека назад. Песни новые их и приветы я привез как подарок сюда. Не ругайте приезжих поэтов, что в сердцах их свои города. Восход на Неве. Проснись скорее и запомни, пока все это не поблекло. Осколок утренней зари ударил по оконным стеклам. Их мягкий звон не повторишь, так на ветру поют ограды, все ярче из-за синих крыш восход над спящим Ленинградом. Он зажигает купола, к фасадам краски подбирает, они другие, чем вчера. Восход себя не повторяет, как точно кисть его легла, и взора отвести не в силе адмиралтейская игла от Петропавловского шпиля. А по Неве идут суда, тяжелый груз взвалив на плечи, им стелет сонная вода дорожки алые навстречу. А по Неве плывут плоты, буксиры с чайками на трапах, и разведенные мосты над ней стоят на задних лапах. Потом, когда ты подойдешь к окну, где вечер день сменяет, увидишь, город вновь хорош, но красота уже иная. Нежданно, подобно весеннему грому, слепящий, ликующий, солнечный вьюгой, приходит мгновенье, где двух незнакомых как будто бросает навстречу друг другу. Их руки еще ничего не сказали, и губы еще ни о чем не просили, они говорили одними глазами, однако о стольком уже расспросили. И если потом обретают значение слова и понятия, что знает не каждый, виной этот вечер и лиц их свечение, которое в жизни, быть может, однажды. Друзья, с одними за вечером вечер, с другими, когда тебе плохо, они же готовы навстречу по первому взгляду и вздоху. Придут по дождю и по снегу, негаданно, вроде нежданно, как звезды, упавшие с неба, и смотришь, как не было раны. За встречей разлука, пока ты им вновь о себе не напомнил, ты с ними был самый богатый, но этого так и не понял. Опоздание. Прибежала минутой позже, а его будто вихрь унес. Хорошо, что ударил дождик, на лице незаметно слез. Плачет девочка, тихо плачет и не может пока понять, небольшая была б удача в этот вечер не опоздать. Тебе любовь твоя дарует высший сан, в котором ты судья и подсудимый сам. И к ней, чтоб выбить клин, на помощь не зови. Ушла, и ты один перед судом любви. И если ей конец, то бесполезен плач. Ты был ее творец, но не был ли палач? Пока гремят слова, кто больше виноват, она, любовь, права, что не спешит назад. Не надо бояться нахлынувшей грусти, но, может случиться, сама не отпустит. И, может, она, если с нею смириться, надолго остаться, в тоску превратиться. Упрямым и твердым ты встань перед нею, пусть видит, что встретил ее не бледнее, а если придется действительно туго, тогда позови настоящего друга. Увидишь, тоске не ужиться с тобою, ей нечего делать, где встретились двое. Забвенье или память, спросишь ты? И я тебе отвечу, жизнь без спора, конечно, память. В ней мои мосты в грядущий день, она моя опора. Когда приходит памяти конец, ты дом, где окна досками забиты. Нет ничего опаснее сердец, в которых пережитое убито. Забыть, что было, значит обокрасть самих себя своими же руками. Становятся слепыми ум и страсть, когда у человека меркнет память. И я в свои недожитые дни взываю то с надеждой, то с тревогой: о, жизнь, ты только память сохрани, пока живу я, памяти не трогай. Ее нести сквозь долгие года нелегкий труд, но человек не сито. Тем, что ворчат, она твоя беда, отвечу: в ней мой свет, моя защита.
1: Говорит Ленинград. В эфире музыкальная программа из коллекции редких записей. Ее ведет ленинградский коллекционер Максим Мальков.
2: Сегодня мы продолжим рассказ об известном советском певце, народном артисте РСФСР Павле Максимовиче Журавленко. Круг творческих интересов артиста не исчерпывался деятельностью оперного певца, хотя эта работа и составляла его главное и любимое призвание. Журавленко написал ряд статей по вопросам вокально-исполнительского искусства, оставил интересные воспоминания о Федоре Ивановиче Шаляпине, перевел на украинский язык либретто оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка», в которой с большим успехом пел Солопия Черевика. Павел Максимович выступал и как оперный режиссер. Он поставил в Театре оперы и балета имени Кирова оперу Фарди «Щерс». Певец увлеченно работал в области молодых в ту пору средств пропаганды искусства, радио и кино. Он снимался в немых и озвученных художественных фильмах, был участником первого советского звукового фильма «Концерты мастеров искусств». Журавленко исполнил там песню о блохе Мусоргского. Анатолий Васильевич Луначарский в 1929 году написал на этот фильм рецензию «У звучащего полотна». Обе песни о блохе, Бетховена и Мусоргского, были в постоянном концертном репертуаре баса. Старая пластинка сохранила для нас запись блохи Бетховена на стихи Гёте в исполнении Журавленко.

0: Ноготь проскутанут, нас кусать, да уж мы их всех под ноготь проскутанут, нас кусать, да-да, мы тотчас их под ноготь проскутанут, нельзя народ кусать, нельзя кусать.
1: Особенно интенсивной была концертная деятельность Павла Максимовича Журавленко в годы Гражданской войны, когда артист вместе со своими коллегами по театру регулярно выступал перед солдатами и матросами в Стрельне, Пскове, Новгороде, перед рабочей аудиторией Петрограда. Этот неискушенный еще в вопросах искусства, но редкостно отзывчивый новый слушатель особенно любил в его исполнении мужественную матросскую песню Йозефа Гайдна, позднее записанную певцом на пластинку.

четырьмя губьё. Ведь буря до него пустяк, и беззаботно он поёт.

0: Павел Максимович Журавленко был одним из пионеров советского музыкального радиовещания. Уже в начале 1925 года в концерте мастеров ГАТОБа, ныне Театр оперы и балета имени Кирова, вместе с Гвальтером Антоновичем Боссе, Андреем Марковичем Лабинским, Александром Васильевичем Смирновым у микрофона выступил и Павел Максимович Журавленко. Именно радио познакомило впоследствии слушателей далеко за пределами Ленинграда с его исполнением одной из популярнейших песен Шуберта «В путь».
1: Движение мели, в жизнь идет движение. Движение мели, в жизнь идет движение. Плохой тот мельник должен быть, кто добавит свой хочет жить, все добавит.

0: движение. Движение счастье мое движение. Прости, хозяин дорогой, я в путь иду вслед за водой. Далеко, далеко, далеко, далеко.
1: Едва ли не лучший русский бас Буффо, как назвал Журавленко исследователь истории нашего отечественного театра Михаил Львов, артист великолепно ощущал и использовал выразительные возможности слова, создавая запоминающийся исполнительский образ даже на материале скромной вокальной миниатюры. Так было с маленькими шедеврами Даргомышского «Титулярный советник», «Мельник», «Червяк». Сейчас вы услышите вокальную миниатюру «Червяк» на текст «Беранже».
0: Я всей душой к жене привязан, я в люди вышел, до чего я дружбой графа ей обязан. Легко ли графа самого? Делами царства управляя, он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении

жена случайно захворает, ведь он, голубчик, сам не свой, со мною в преферанс играет, а ночью ходит за больной.

0: червя в сравнении с ним, в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством самим.
1: Уроженец Украины, Журавленко навсегда сохранил привязанность к мелодиям и речи родного края. Они звучали в его исполнении с концертных эстрад Петербурга и в ту пору, когда царские власти наложили запрет на украинское слово и празднование юбилея великого Кобзаря. Вот что вспоминал об этом Павел Максимович. «В те памятные дни 1914 года мне довелось участвовать в импровизированном чествовании Шевченко, в которое невольно вылился устроенный тогда на одной из рабочих площадок концерт из произведений Мусоргского. Под живым впечатлением только что полученных известий о срыве шевченковского вечера, для которого я подготовил специальную программу, я решил во что бы то ни стало, вопреки всему, публично, помянуты не злым, тихим словом, не таким уж тихим, кстати, любимого Кобзаря. Вслед за песней Варлаама спел Гопак. Когда же слушатели зааплодировали, объявил, что Гопак написан на слова Шевченко, и тут же, без всяких комментариев, стал петь заповит. Застигнутый врасплох аккомпаниатор не успел вовремя вступить, но почти одновременно с ним вступил аккомпанемент из зрительного зала. Десятки голосов стали петь заповит вместе со мной, и словно по уговору, один за другим люди стали подниматься с мест и стоя слушали и пели песню завещания Тараса. После революции украинские песни стали неизменным компонентом концертных программ артиста. Вот одна из них, шуточная «Казав мені батько, щоб я оженився», запись которой хранится в архиве Ленинградского радио.

Одной из любимых партий украинского национального репертуара был у Журавленко выборный из оперы Лысенко «Наталка Полтавка». В 20-е годы, приезжая в отпуск в родной Кировоград, Павел Максимович непременно посещал рабочий клуб завода «Червона Зирка», на котором 52 года проработал его отец, и здесь собирал самодеятельную труппу для постановки «Наталки». В 1934 году Павел Максимович вместе с коллегами по театру Антониной Ивановной Поповой-Журавленко, Николаем Аркадьевичем Большаковым и другими участвовал в исполнении «Наталки Полтавки» на ленинградской сцене. Спектакль шел в Большом зале консерватории. Наконец, в 1947 году, за полгода до своей безвременной кончины, Журавленко в последний раз спел выборного в постановке, осуществленной на ленинградском радио. Некоторые исполнители роли старшины Макогоненко, выборного, лишают своего героя всякой смекалки, а у Журавленко, выборный, оставаясь поклонником Варейников и Горилки, явно сочувствует незавидному положению бедной Наталки и подтрунивает

над незадачливым ее ухажером, спесивым и велеречивым возным, в назидание которому поет свою знаменитую песню «Ой, предвышнюю». Ясно, что сватовство такого выборного не сулит престарелому жениху возному ничего доброго. Фрагмент упомянутой записи, выходную песню, сцену и дуэт выборного и возного из первого акта оперы вы сейчас услышите. В роли возного выступил режиссер спектакля, заслуженный артист РСФСР Владимир Серафимович Ермогаев. Русским народным оркестром имени Андреева Ленинградского радио дирижировал Николай Модестович Селицкий.

Наш рассказ о творческом пути народного артиста РСФСР Павла Максимовича Журавленко завершит запись одной из самых любимых им песен «Пови вітре на Вкраїну».

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков. Звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: Создатель гениальных творений, проникнутых живой пламенной мыслью, смелый новатор, бросивший вызов устаревшим традициям, Скрябин вместе с тем был исключительно тонким и проникновенным исполнителем. Его игра была неповторима. Она отличалась удивительным богатством и разнообразием звучания, рельефностью фразировки, свободным, непрерывно меняющимся гибким ритмом. Больше того, она была вся проникнута какой-то особой одухотворенностью, нервным трепетом, озаренностью, страстным порывом к идеалу, к свету и радости. Сохранилось, к счастью, несколько записей его игры. Все они сделаны в 1910 году на так называемом «Вельтеминьоне», аппарате, который имел ряд существенных недостатков, в частности, не передавал в должной мере присущую каждому пианисту индивидуальную окраску звука, заметно искажал педализацию, допускал порой динамические и ритмические погрешности. Тем не менее, даже в таком огрубленном виде сохранившиеся записи вызывают к себе огромный интерес, ибо по ним можно судить о великом исполнительском даре Скрябина, о его высоком и благородном артистизме. Скрябин предстает в них как гениальный мастер лирической миниатюры. Каждой пьесе он придает законченный индивидуальный характер. Вот первая поэма из 32-го опуса.

А вот и знаменитый 12-й этюд из 8-го опуса, поистине редкий шедевр вдохновения и мастерства. В авторском исполнении это словно волны экстатической напряженности, множество неразрешенных и влекущих своей неразрешенностью кульминаций. Это удивительно полетно-волевое проведение основной темы, острая и нервная напряженность, достигающая апогея в аккордовых репетициях в конце этюда.

Современники Скрябина были единодушны в мнении, что он не обладал какой-нибудь сверхъестественной виртуозностью и тем более физической силой. Вероятно, так оно и было. Но какой огромный внутренний накал у Скрябина! Какая мощь! Именно мощь нарастания! И все это потому, что свойства пианизма Скрябина находятся в полном согласии со свойствами его музыки. Можно любить то или иное исполнение, можно предпочитать одного исполнителя другому, но, положа руку на сердце, следует признать, что авторское исполнение, разумеется, если автор не только большой композитор, но и большой, так сказать, конгениальный исполнитель, есть лучшее исполнение, в своем роде единственное, неповторимое. Не следует только считать, что автор дает нам единственно возможное решение исполнительской задачи. Сам Скрябин в свое время решительно возражал против этого взгляда. «Произведение, — говорил он, — всегда многообразно. Оно само живет и дышит. Оно сегодня одно, а завтра другое, как море. Какой был бы ужас, если бы, например, море каждый день было бы одно и то же, и так навсегда, как в стереоскопе. Следовательно, автор дает нам лишь один из наиболее верных путей к познанию его творческих замыслов. И это не значит, что нет других, порой не менее интересных и плодотворных путей. Вся история исполнения произведений Скрябина тому красноречивое свидетельство. Уже со второй половины 90-х годов прошлого века их стали довольно часто играть на концертной эстраде и играть весьма по-разному. Напомню вам хотя бы имена Игумнова, Гольденвейзера, Кинемана, Друкер, Исакович, наконец, приезжавшего часто в Россию и дружившего со Скрябиным Иосифа Гофмана. Игумнов, в частности, был первым исполнителем в Москве второй сонаты фантазии, некоторых этюдов из восьмого опуса и ряда ранних миниатюр Скрябина. Стремясь угадать и вызвать к жизни внутреннюю идею, основную мысль произведения, он как бы вбирал в себя музыкальные образы и по-особому мягко, просто, без нажима раскрывал их слушателям. Он обладал поразительным по качеству туше, тонким, чарующим, напевным, которому многие безуспешно пытались подражать. Несколькими штрихами умел он передать порывы души, сочетать искренность с лаконичностью и сжатостью экспрессии. Вы услышите сейчас в исполнении Игумнова первую часть второй сонаты фантазии Скрябина. Запись эта сделана также на аппарате Вельтеминьон, причем примерно в ту пору, когда совсем еще молодой Игумнов знакомил с этой сонатой московскую.

как и записи игры самого Скрябина, эта запись исполнения сонаты дает, конечно, лишь приблизительное представление о том, что было в действительности, наподобие тому, как гравюра воспроизводит живопись. Надо полагать, что каждый внимательный слушатель учтет это и сумеет сделать скидку на недостатки звукозаписывающего аппарата, не будет приписывать эти недостатки игре пианистов. Начиная с 1898 года, много произведений Скрябина успешно играла Вера Исакович, первая жена композитора, и нередко в совместных с ним концертах. Преимущественно это были сочинения раннего периода, вплоть до третьей сонаты. Впоследствии, после разрыва со Скрябиным, Исакович почти ежегодно давала концерты, целиком посвященные творчеству Скрябина. Надо сказать, что на это в ту пору отваживались лишь немногие. Причем выступала она не только в городах России, но и за рубежом, в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Вене, Брюсселе. Великолепно также интерпретировал Скрябина Всеволод Буюкли, товарищ композитора по Московской консерватории. Человек странный, неуравновешенный и нервный, и в то же время серьезный и целеустремленный, он и как пианист отличался теми же качествами. Даже Скрябин, который горячо любил и высоко ценил Буюкли как пианиста, находя в его игре гениальные моменты, не скрывал, что тот же Буюкли, смотря по настроению, мог играть прямо ужасно, так что стыдно становилось. Однако страстная одержимость, упоение музыкой, нервная экзальтация, наконец, сильная художественная индивидуальность Буюкли с лихвой окупали эти недостатки. Вскоре после смерти Скрябина в историю исполнения его сочинений вписал свое имя и Рахманинов. Это был благородный жест, полный глубокого этического смысла. Своими скрябинскими концертами Рахманинов не только чтил память своего друга, товарища детских и консерваторских лет, но и оказывал существенную материальную помощь его семье, оставшейся, можно сказать, без всяких средств к существованию. Вряд ли нужны какие-либо развернутые характеристики исполнительского искусства Рахманинова. Это был поистине гениальный, неповторимый пианист. Но Скрябина Рахманинов, несомненно, переделал на свой лад. Сокрушительной силой ломая чужую речь, чужие мысли и чувства. Современники, и среди них люди, достаточно искушенные в музыке, например, критики Осовский, Сахновский, в один голос свидетельствовали. Как передать необычайно поразившее, сперва даже озадачивавшее неожиданностью впечатление от исполнения Рахманиновым музыки Скрябина? Смысл, характер, экспрессия, стиль стали совсем иными, стали наплывать иные образы, плотные, прочные, резцом гравера четко очерченные. А Сергей Прокофьев в своей автобиографии со свойственной ему образной лаконичностью резюмировал свое впечатление от исполнения пятой сонаты так. «Когда эту сонату играл Скрябин, у него все улетало куда-то вверх, у Рахманинова же все ноты необыкновенно четко и крепко стояли на земле». К сожалению, Рахманиновым не было сделано ни одной записи сочинений Скрябина. Немало произведений Скрябина и порой с впечатляющей силой играли также пианисты Мейчик, кстати, первый исполнитель пятой сонаты, Боровский, Орлов, Добровейн, Леонид Николаев, Владимир Дроздов, Исерлис, Романовский, Бекман Щербина, впервые исполнившие шестую и восьмую сонаты, наконец, ученица Скрябина и его верный друг Неменова Лунц. Интереснейшую страницу в исполнительскую скрябиниану вписали пианисты, чье искусство в полной мере развернулось уже в советское время – прежде всего Сафраницкий, Файнберг, Нейгаус
и Рихтер. Софроницкий был одним из самых выдающихся интерпретаторов Скрябина. С музыкой этого композитора у него были особые связи. Он ее чувствовал, понимал, исполнял, пожалуй, как никто. Здесь, это можно сказать без преувеличения, исполнитель поднимался на ту же высоту, на которой находился автор. И недаром почти все, знавшие хорошо Скрябина и неоднократно слышавшие его игру, отмечали, что манера исполнения Софроницкого при всей своей самобытности удивительно напоминала манеру игры самого Скрябина. Факт тем более примечательный, так как Софроницкий никогда в жизни не слышал Скрябина. Особенно близки были Софроницкому скрябинская мятежность, полетность и озаренность игры. Жизнь, свет, борьба, воля – вот в чем истинное величие Скрябина, так говорил сам Софроницкий. И такими же словами можно сказать о его вдохновенной игре. Вы услышите сейчас в исполнении Софроницкого поэму «К пламени», одно из последних сочинений Скрябина, проникнутых предчувствием будущего.

В несколько ином плане трактует музыку Скрябина Файнберг. Начав свою пианистическую деятельность еще в последние годы жизни Скрябина и вобрав в себя многое от авторского исполнения, которое ему неоднократно приходилось слышать, Файнберг прежде всего выявляет в творениях Скрябина близкие его индивидуальности образы стремительной полетности и экстатичности. Нервно-порывистая игра пианиста раскрывает нам скрябинские образы скорее в экспрессионистическом плане, нежели в романтическом. Обращают на себя внимание высокая культура голосоведения, прозрачность звучания и тонкое ощущение ритма, порой, правда, не лишенное чрезмерной нервозности. Репертуар произведений Скрябина у Файнберга был весьма обширен, но, пожалуй, наибольшее тяготение он испытывал к среднему и позднему периодам скрябинского творчества. Сейчас в исполнении Файнберга прозвучит одна из поэтичнейших миниатюр Скрябина «Мазурка ми минор».

Другой талантливейший исполнитель Скрябина, Генрих Нейгаус, подобно Софроницкому, был близок к романтическому стилю исполнения. В его игре, темпераментный и вдохновенный, все внешнее отступало на задний план перед значительностью внутреннего переживания. Не было здесь пустых мест, освещенных временем шаблонов, не было рутины и ремесла. Ясность мысли, строгая рационалистичность построения формы сочетались с неподдельным артистическим увлечением, четкость линий с красками. Подкупали одухотворенность, дар исполнительской импровизации. Он порой даже бывал неровен, порывист, импульсивен. В игре его случались удачи и неудачи, но в ней всегда было главное – поэтический взлет, озарение, творческое начало. Вы услышите сейчас в исполнении Генриха Нейгауза первую часть фортепианного концерта Скрябина, сочинение, игранного Нейгаузом неоднократно и высоко им ценимого. Оркестром дирижирует Голованов.

В 40-х годах в исполнительскую жизнь вошел пианист исключительного дарования и огромного масштаба Святослав Рихтер. Его многогранный сверкающий талант в полной мере проявился и в интерпретации произведений Скрябина, причем всех периодов творчества. Здесь, как и в другом, Рихтер достиг такой свободы, такой легкости в преодолении трудностей, что опрокинул многие из наших привычных представлений о возможном и достижимом. Основная сила Рихтера в одухотворении мысли, в глубине интеллекта, словно проникающего во все поры музыки и преподносящего ее во всей чарующей свежести. Сейчас вы услышите пятую сонату, записанную по трансляции с концерта в 1965 году. С поразительной тонкостью раскрывает Рихтер противоречие внутреннего мира композитора, глубокую искренность его чувств, неистребимое стремление к идеалу, абстрактность романтической мечты. Не знаешь, чему здесь отдать предпочтение. Обрамляющим основным разделом сонаты, исполняемым с удивительной легкостью, или главной теме, выдержанной в характере подлинной полетности, пианист как бы парит в легком подвижном ритме, или побочной партии, звучащей романтически страстно и в то же время лирически задумчиво, или кульминационным местам, проводимым с предельной остротой эмоционального накала. Все здесь проникнуто трепетом богатой и сложной жизни.

Разумеется, имена, о которых здесь шла речь, не исчерпывают списка всех талантливых пианистов, отдавших дань творчеству Скрябина. Ведь произведения этого композитора в большей или меньшей степени входят в репертуар почти каждого пианиста. Достаточно упомянуть имена Оборина, Флиера, Йохалиса, из более молодых Виктора Миржанова, Татьяны Николаевой, Станислава Найгауза, Дмитрия Башкирова, Маргариты Федоровой, Алексея Любимова, Игоря Жукова и других, чтобы стало понятно, как много можно было бы еще сказать по поводу истолкования советскими пианистами творческого наследия Скрябина. Но есть еще одна область скрябинианы, в которой исполнители внесли много нового и интересного. Это область симфонического искусства. Скрябин был не только фортепианным композитором, но и композитором симфоническим, автором трех больших симфоний, двух замечательных поэм, поэмы «Экстаза» и «Прометея», «Прелюдии мечты». И исполнение этих произведений, естественно, также имеет свою историю. Деятельность многих русских дирижеров была теснейшим образом связана с музыкой Скрябина. Здесь прежде всего вспоминается имя учителя Скрябина и, если так можно сказать, его старшего по возрасту друга. Василия Ильича Сафонова, который дирижировал всеми симфоническими произведениями Скрябина, в том числе и премьерами в Москве «Прелюдии мечты», концерты для фортепиано с оркестром, первой и второй симфонии. Затем имя композитора Анатолия Константиновича Лядова и имя Феликса Михайловича Блуменфельда, одним из первых среди русских дирижеров, включавших в программы своих концертов симфонические произведения Скрябина и бывшего первым в России исполнителем Третьей симфонии после ее премьеры в Париже под управлением Артура Никиша. Значительную роль в истолковании симфонических произведений Скрябина до революции сыграли также два русских дирижера – Сергей Кусевицкий и Модест Альтшулер. Из дирижеров советского периода чаще других интерпретировали Скрябина Николай Голованов и Александр Гаук. Из более молодых – Евгений Мравинский, Евгений Светланов, Натан Рахлин, Константин Иванов, Геннадий Рождественский. Голованов, быть может, ближе всех стоявших к музыке Скрябина, был дирижером на редкость властным, самобытным, дирижером крупного плана. В его искусстве не было никакой недосказанности. Действие развертывалось при ослепительно ярком свете и с такой полнотой, что становилось понятным и доступным даже человеку со слабым звуковым воображением.

Сейчас в эфире звучит его запись одного из наиболее значительных симфонических сочинений Скрябина, поэмы «Прометей». Партия фортепиано в исполнении Гольденвейзера. Этим сочинением мы заканчиваем передачу, посвященную тому, чей жизненный и творческий путь можно было бы уподобить Прометею. Ибо Скрябин весь устремлен в будущее, и его музыка, как ярчайшая звезда, как солнце, озаряет мир.

0: Огромный город, скорее стройный и оригинальный, чем красивый. Есть длинные дома в один этаж, и есть дома в 11 этажей. А один дом, новая только что отстроенная гостиница, в 17 этажей. А в другом городе пошли далее. Там есть дома в 21 этаж. Я отказываюсь понять, как можно жить на 13 этаже?
1: А я вот живу на 15 этаже, и ничего, очень нравится.
0: О чем ты говоришь, Скирцина? Со времени, когда было написано это письмо, прошло 100 лет.
1: Где же были 100 лет назад 20-этажные дома?
0: Как где? В Америке?
1: В Америке? Тогда все ясно. Мы снова отправляемся в путешествие вслед за Петром Ильичом Чайковским.
0: И на сей раз в Америку. 17 апреля 1891 года Чайковский приехал в Гавр. Прямо с железной дороги отправился на пристань и занял свою каюту на пароходе «Британия» в 5 часов утра. Он отправился в свое первое путешествие в Новый Свет.

0: В эти дни в Нью-Йорке готовился грандиозный музыкальный фестиваль. Он был приурочен к открытию крупнейшего концертного зала Карнеги-Холла, и Чайковский был единственным иностранным композитором, приглашенным на это торжество.
1: Значит, его музыку уже знали в Америке?
0: Знали и любили. Сейчас я расскажу, как принимала его Америка.
1: Но сначала я расскажу, где звучала музыка Чайковского в России.
0: Пока композитор плыл по океану?
1: Да. Она звучала повсюду. Я не буду даже упоминать Петербург и Москву, но в других городах, вот послушайте. В Тифлисе в первом симфоническом концерте Русского музыкального общества исполнялись вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. Во втором симфоническом собрании фрагменты из оперы «Чародейка». В Киеве увертюра «Фантазия» «Ромео и Джульетта».
0: А Чайковский, этот вечный странник, совершал небывалое для него путешествие через

Пароход удивительно роскошен. Это настоящий плавающий дворец. Пассажиров не особенно много. В первом классе 80 человек. Порядок дня такой. В 7 часов дают чай или кофе, и можно требовать себе в каюту. От 9 до 11 завтрак, то есть каждый может, сев на свое место, потребовать сколько хочет кушаний, а их на карте штук 10. В половине второго опять обильный завтрак. Я отказался от него, но, кажется, я один. В 5:30 обед очень обильный и вкусный. Я сижу за небольшим столом вместе с каким-то американским семейством. Очень неудобно и скучно. Из письма композитора.

5 часов случилась трагедия, произведшая на меня, как на всех пассажиров, тяжелое впечатление. Я был внизу, как вдруг раздался свисток. Пароход остановился, и поднялась всеобщая беготня и суета. Тотчас же спустили шлюпку. Кинувшись наверх, я узнал следующее. Один молодой человек из 2-го класса, вдруг вынув из кармана бумажник и написав несколько строк, вскочил на борт и бросился в воду. Кинули пояс. Шлюпка тотчас же отправилась на розыск. Мы все в немом ужасе следили за ней. Но ничто не появлялось на поверхности, и через полчаса шлюпка вернулась, и мы поплыли дальше.

Погода великолепная, море тихое, и пароход идет так спокойно и ровно, что иногда забываешь, что находишься не на суше. Сейчас видели маяк на западной конечности Англии. Это последняя земля до самого Нью-Йорка. Будь другие условия поездки, не случись того, что случилось, и будь со мной кто-нибудь, то можно было бы только наслаждаться этим путешествием. Утром началась боковая качка, постепенно увеличивавшаяся и теперь дошедшая до того, что по временам на меня находит невыразимый страх. Гарсоны, с которыми я говорю о качке, говорят, что это просто море немного бурно. Но что же будет, если оно будет очень бурно?

Вид моря очень красив, и в те часы, когда я свободен от страха, я наслаждаюсь дивным зрелищем. Интересуют меня очень три чайки больших размеров, кажется, это альбатросы, которые упорно следят за нами, и мне говорят, что они будут плыть с нами до новой земли. Но когда же они отдыхают, и как они проводят ночь?

Ночью качало так сильно, что на меня напал страх. Биение сердца почти лихорадка. Я надел пальто и вышел на палубу. Ночь лунная, чудная. Зрелище океана, если не удручающего, то все же тревожного, ночью при полной луне неописанно красиво.

Погода постепенно ухудшалась. Скоро она стала настолько скверна и море настолько бурно, что я наслаждался, взирая на огромные океанские волны. Но потом стало все хуже и хуже. В 2 часа дня было до того ужасно, что я каждую минуту ожидал погибели. Все трещит. Мы то проваливаемся в бездну, то вздымаемся до облаков. На палубу выйти даже и подумать нельзя, ибо ветер немедленно свалит. Одним словом, скверно и страшно с непривычки. Потом началось новое бедствие. Мы вошли в полосу густого тумана. Это то, чего больше всего боятся в море, ибо столкновение хотя бы с маленьким парусным судном – гибель. Ход уменьшился, и через каждые полминуты действует сирена – аппарат, испускающий ужасающий рев, вроде рыканья колоссального тигра.

0: Со вчерашнего вечера я страдалец. Дует жесточайший ураган. Это что-то ужасное. Впрочем, ужасно будет для меня, новичка. Многие из пассажиров и в ус не дуют. Говорят, что это будет продолжаться до Нью-Йорка. Страдаю я больше нравственно, чем физически. Попросту трушу и ужасаюсь.
1: Никогда не знал такого о Чайковском. Ни в одной книге о нем это не сказано.
0: Как же не сказано? Это все из писем Чайковского близким.
1: Значит, все это не придумано?
0: Ни слова. Все это рассказал сам Петр Ильич, и, надеюсь, этот рассказ кое-что добавил к его портрету.
1: Но как же музыка? Он не вспомнил о ней в течение всего длинного пути.
0: Увы, она напоминала о себе, но лучше бы этого не было.
1: Опять говоришь загадками?
0: Да нет. Ты же знаешь, что для работы, серьезной творческой работы Чайковскому, всегда были необходимы полное одиночество и покой. Поэтому даже мысли о творчестве он оставил до возвращения домой. Но с музыкой ему пришлось встретиться и здесь, на пароходе. Но какая это была музыка? Послушай, тоже из письма. «Вчера весь вечер одна мисс пела итальянские романсы и пела так нагло, так мерзко, что я удивлялся, как кто-нибудь ей дерзость не сказал».
1: Бедный Петр Ильич, так сел бы сам за рояль и показал всем этим господам, что значит настоящая музыка.
0: Что ты только говоришь, Скирцина, ты же знаешь, как он бежал всяких встреч, бесед, общения с чужими ему людьми. Это было для него пострашнее, чем буря на море. Впрочем, вот снова из его письма. На пароходе узнали, кто я, и теперь беспрестанно подходят разные господа и спрашивают, я ли такой-то. Засим начинаются любезности, комплименты, беседы, знакомых набралось масса, и теперь я уже никак не могу найти место, где бы походить одному. Куда ни пойду, знакомый, тотчас начинающий ходить рядом и разговаривающий, кроме того, пристают, чтобы я сыграл. Я отказываюсь, но, кажется, придется что-нибудь исполнить на скверном пианино, чтобы отделаться. Все помыслы мои, когда все это кончится и когда, наконец, дома буду. Считаю, соображаю, мечтаю о блаженстве возвращения.
1: Но ведь впереди еще была Америка.
0: Да, и встретила его Америка с восторгом.

Оказывается, что я в Америке в десятеро известнее, чем в Европе, пишет Петр Ильич Чайковский. Сначала, когда мне это говорили, я думал, что это преувеличенная любезность. Теперь я вижу, что это правда. Есть мои вещи, которых в Москве еще не знают, а здесь их по нескольку раз в сезон исполняют и пишут целые статьи и комментарии к ним, например, «Гамлет». Я здесь персона гораздо более, чем в России. Не правда ли, как это курьезно?

0: И вот столь чтимый в Америке композитор появился в этой стране.
1: Да, и сразу очаровал всех своей неповторимой личностью. Американский дирижер Уолтер Дамрош, который и пригласил Петра Ильича на открытие Карнеги-холла, вспоминал: «За весь мой долголетний опыт я ни разу не встречал великого композитора такого милого, такого скромного, даже застенчивого, как он. Он часто приходил к нам домой и, думаю, с удовольствием. Однажды в этом доме Петр Ильич встретил Эндрю Карнеги».
0: Того самого миллионера, что построил знаменитый концертный зал в Нью-Йорке.
1: Конечно. И тот произвел на него самое приятное впечатление. Это удивительный оригинал из телеграфных мальчиков, обратившийся с течением лет в одного из первых американских богачей, рассказывал Петр Ильич. При этом он оставался простым, скромным и ничуть не поднимающим нос человеком. Он внушил мне необыкновенную симпатию, может быть, от того, что он переполнился ко мне сочувствием. В течение всего вечера он необыкновенно своеобразно проявлял свою любовь ко мне. Он хватал меня за руки, крича, что я не коронованный, но самый настоящий король музыки. Он обнимал меня, не целуя, здесь никогда мужчины не целуются, выражая мое величие, поднимался на цыпочки и высоко вздымал руки, и, наконец, привел все общество в восторг, представив, как я дирижирую. Он сделал это так серьезно, так хорошо, так похоже, что я сам был восхищен.
0: Ну, а как встретили Чайковского музыканты?
1: Он покорил всех. Его сразу полюбили и хор, и оркестр, и, конечно, публика.

0: В концертах, которыми дирижировал Чайковский, прозвучал торжественный коронационный марш. Хор исполнил «Отче наш» и «Легенду». Пианистка Ауздер Оэ исполнила первый фортепианный концерт, и все же особенное впечатление произвела на слушателей третья оркестровая сюита.
1: А у нас это произведение исполняется очень редко.
0: Да, к великому сожалению, а это по-настоящему гениальное сочинение.

0: «Я имел грандиозный успех», — писал Чайковский брату. «Пресса воспевает мне такую хвалу, о которой в России я никогда и помышлять не мог. Дамы во время антрактов и после концерта собираются толпами глазеть на меня, а иные подходят и высказывают восторги. Все ко мне ужасно милы, и время начинает проходить быстро, и уже через полторы недели я надеюсь выехать».
1: Он снова стремится домой.
0: Да, это тоска о доме, о России. Она преследует его всегда и повсюду. Еще отправляясь в Америку, он восклицал: «Нет, право, без преувеличения я скажу, что никогда не чувствовал себя столь жалким, одиноким, несчастным. Проклинаю эту поездку». Только прибыв в Нью-Йорк, он тут же сообщил, что намерен уехать через 2 недели. И уже через несколько дней после приезда в Америку он пишет племяннику: «В общем, Нью-Йорк, американские нравы, американское гостеприимство, самый вид города, необыкновенная комфортабельность обстановки – все это очень мне по сердцу. И будь я моложе, я бы, вероятно, испытывал бы большое удовольствие от пребывания в интересной новой стране. Но я все это переношу как бы легкое и смягченное благоприятными обстоятельствами наказание. Мысль и стремление одно – домой, домой, домой».
1: Таким был он всегда.
0: Такой была его душа, вечно страждущая, метущаяся. Это замечали его друзья. Он был очень обходителен со всеми, вспоминал Домрош. Но, казалось, его никогда не покидал какой-то налет печали. Он часто бывал обуреваем неудержимой меланхолией и грустью.
1: И это при таком успехе. Ведь его с восторгом принимали не только в Нью-Йорке.
0: Повсюду, где он только не появлялся. А побывал он в очень многих местах. Ни одной свободной минуты нет. Поездка на Ниагару, Балтимора, Вашингтон, Филадельфия, снова Нью-Йорк. Настоятельные приглашения приехать на следующий год.
1: И все же он стремился назад домой.
0: Да, стремился, стремился всей душой. Боже, дождусь ли я, наконец, этой вожделенной минуты? Это представляется мне недостижимым, баснословным счастьем. Стараюсь поменьше об этом думать, дабы иметь силы выдержать еще несколько томительных дней. И тем не менее я предвижу, что буду вспоминать Америку с любовью.

0: Так и случилось?
1: Да. Побывать в Америке Петру Ильичу Чайковскому больше не пришлось. Но вспоминал он ее всегда с чувствами добрыми. Америкой я очень доволен. Меня принимали там восторженно. Успех был огромный. Радушие, гостеприимство, дружелюбие мне было оказано вдоволь. Теперь мне приятно обо всем этом вспоминать.

0: Ваше имя, отчество?
1: Валентин Петрович.
0: Фамилия?
1: Катаев.
0: Место и год рождения?
1: Родился в Одессе в 1897 году.
0: В каком возрасте начали писать?
1: Писать начал очень рано, лет с 8-9.
0: Когда вы начинаете свой рабочий день, как он строится?
1: Обычно начинаю работать с 9-10 утра, на свежую голову. Потом, в зависимости от того, как пошла работа, иногда бросаю и уже до следующего дня ничего не пишу. Но если есть настроение, пишу часа 4. Когда же работа в разгаре, то со временем не считаюсь. Пишу до вечера и вечером, и даже бывает встаю ночью, чтобы написать несколько строк.
0: Пишете от руки или на машинке?
1: Обычно пишу от руки. Но две вещи написал сразу на бело на пишущей машинке. «Белеет парус одинокой» и «Я сын трудового народа».
0: А как вы относитесь к писательскому блокноту, записной книжке, дневнику?
1: Записных книжек и блокнотов у меня много, но почти никогда не приходилось ими пользоваться. Память – лучшая записная книжка. Все наиболее интересное и ценное, все находки рождаются в самом процессе писания.
0: Работая над своими романами, Золя заводил личное дело на каждого героя, вырабатывал точнейший план всей вещи. Как поступаете вы? Есть ли у вас план книги в целом, планы глав, эпизодов? Или вещь создается в процессе творчества? То есть герои, становясь живыми, поступают сообразно своим характером и убеждениям.
1: Время вперед написано по точному плану, часовому графику. Остальное, как Бог положил на душу. План книги самый общий, основные моменты. Остальное возникает непроизвольно. Герои мои очень непослушны. Они поступают по-своему, чем очень часто ставит меня в трудное положение перед критикой, которая требует от них другого.
0: Как, по вашему мнению, советский писатель может учиться у классиков русской и мировой литературы?
1: Ну, разумеется, нужно всячески учиться у русской классики и литературы мировой. Это наша база. Но я думаю, нужно также учиться и у полуклассиков, у средних писателей и даже временами у плохих. Даже у самого плохого писателя можно найти для себя нечто полезное, но хотя бы как не надо писать.
0: Как вы относитесь к помощи одного писателя другому? Считаете ли возможным совать нос, по выражению Горького, в рукопись товарища?
1: Считаю ненужным совать нос в рукопись товарища. Все мы слишком разные, чтобы пользоваться общими приемами. Но сам люблю дружеские советы и почти всегда ими пользуюсь.
0: Как вы помогаете молодым?
1: Разговорами. Так некогда разговорами об искусстве помогал мне Бунин.
0: А теперь позвольте представиться мне. Я автор передачи. Точнее, актер, исполняющий сегодня его роль. Впрочем, как вы догадались, Валентина Катаева тоже нет сейчас в студии.
1: Он в Переделкино. Работает.
0: Над чем?
1: Об этом я расскажу в конце передачи. А сейчас скорее отправимся в 20-е годы. Ведь уже было произнесено имя Бунина.
0: Его Катаев считает своим учителем. Да, но как же? Я хотел сказать о трудностях, которые испытывает автор, решившийся писать о таком сложном писателе, каким является Валентин Катаев. Об ограниченном времени в эфире. В общем, все как положено.
1: Вы это сделаете чуть позже. Лето, ну, эдак через 56. А сейчас мы... Вернемся к 1918 году.
2: Вы меня узнали?
3: О, офицер, георгиевский кавалер. Вырос, возмужал. Что с ногой? Ранен? Но кость, надеюсь, не задета?
2: Нет, обошлось.
3: Газы?
2: Фосген.
3: Ну, здравствуйте, Валя. Молодой поэт Валентин Катаев.
2: Давно ли вы в Одессе?
3: Недавно. Когда же мы с вами виделись в последний раз?
2: В июле 14-го.
3: Июль 14-го. 4 года. Война, революция, целая вечность.
2: Тогда я к вам приехал на дачу, но вас не застал.
3: Да, я уехал в Москву на другой день после объявления войны. С большим трудом выбрался. Все было забито воинскими эшелонами. Опасался Румынии, Турецкого фронта.
1: Так началось мое двухлетнее общение с Буниным на даче за 16-й станцией, где он жил с женой Верой Николаевной Муромцевой.
3: Обрати внимание, Вера, как и все начинающие, он воображает, что литература принесет ему славу, деньги, роскошную жизнь. Признайтесь, милостивый государь, что вы мечтаете о своих портретах в журналах и газетах, похвальных отзывах в прессе, подумываете о собственной даче в Финляндии, о текущем счете в Леонском кредите, о красавице-жене, об автомобиле, да? Обрати внимание, Вера, как он покраснел. Сейчас будет врать, что ничего этого не желает, а желает только одного чистого искусства. Так вот, что я вам скажу, милостивый государь. Не воображайте, что все знаменитые писатели непременно богаты. Прежде чем добиться более или менее обеспеченного, весьма скромного существования, почти все они испытывают ужасающую бедность, почти нищенствуют. Не верите? Так вот, скажите мне, как вы себе представляете, например, Куприна? Знаменитый писатель, не так ли? Всюду издается, имеет громадное имя, кумир читающей публики. Согласны?
2: Ну, конечно.
3: Так вот, позвольте вам сказать, что у этого знаменитого писателя Куприна случались в жизни месяцы, когда в кармане не было 3 копеек. И не в переносном смысле, а в самом буквальном – 3 медных копеек.
1: Бунин уносил мои рукописи к себе в комнату, а затем через некоторое время возвращался с ними обратно на террасу, говоря.
3: Ну что ж... Продолжайте. Кое-что есть, но надо работать и работать.
1: Или что-нибудь подобное. Дома я внимательно изучал следы, оставленные его карандашом или ногтем. Легкие подчеркивания, нотабены, галочки, птички, восклицательные знаки. И ломал себе голову над их значением. Здесь прошелся загадки таинственный ноготь. С нетерпением, доводящий меня почти до подлинного безумия, ждал я следующего свидания. Вспоминаю грустный золотистый день в конце лета. Мы провели его вдвоем, одни в опустевшей даче. Соседи переехали в город, а Вера Николаевна отправилась на трамвае в город на привоз за продуктами, добывать которые становилось все труднее и труднее. Накануне я принес Бунину по его требованию все мною до сих пор написанное. 30 стихотворений и несколько рассказов, частью рукописных, частью в виде газетных и журнальных вырезок, налепленных клейстером на листы канцелярской бумаги. Получился довольно внушительный сверток. На завтра я пришел и сел на ступеньки, ожидая, когда он выйдет из комнат. Он вышел и сел рядом со мной. Немного помолчав, он наклонил голову и, пристально рассматривая маленькую морскую раковину среди гравия, вдруг стал говорить какие-то еще неизвестные мне стихи. Я никогда до сих пор не слышал, как он читает свои стихи. Он их произносил, как бы разговаривая с самим собой, бормоча и глубоко вздыхая во время пауз или цезур. День этот понял я как день моего посвящения в ученики. Даже, быть может, подмастерья.
0: А спустя 3 года вышла первая книга Катаева. Один из очевидцев рассказывает об этом так.
4: В 1922 году из Берлина в Москву приехал долгожданный Алексей Николаевич Толстой и уже на второй день встретился с молодыми писателями, среди которых был и Валентин Катаев. Он вообще не отпускал Катаева от себя. Толстой вспомнил, что книга издательства писателей в Берлине дала ему денег с просьбой купить рассказы московских писателей для сборника в 10 листов. Он вдруг посмотрел на Катаева. «Зачем это я буду возиться и покупать рассказы для сборника у разных писателей? Катаев, быстро соберете свои рассказы, я покупаю у вас книгу. 10 листов. У вас нет еще своей книги?» «У вас будет книга, а у меня не будет забот». Катаев ответил, что на книгу в 10 листов у него не наберется рассказов. Просто еще не написаны, он еще не успел написать 10 листов. «Глупости! Как это, чтобы у писателя не набралось 10 листов?» 8, сказал Катаев. 8 я еще наберу, Алексей Николаевич». 8 – это не книга. 10 листов – уже книга. Глупости, наберете и 10 листов. Вот вам деньги, смотрите же, 10 листов. Толстой избавился от навязанных ему денег в Берлине, а Катаев продал свою первую книгу. Недель через 6 я встретил его на Тверской, сияющего. Смотрите, он вытащил из-за пазухи берлинское издание книги. Первая книга. Теперь будет и вторая, и третья. Самое главное, выпустить первую.
0: Катаев был прав. За первой книгой последовали вторая, третья, десятая. Творчество писателя подобно реке, которая начинается от родничка, а затем становится полноводнее, обретает ширь и глубину. Тихая на равнине, она бурлит и пенится, преодолевая пороги. Река творчества. Как проследить за ее течением? Как уловить изменения глубины, повороты русла? Помочь нам может литературно-художественная периодика. Газеты и журналы прошлых лет и нынешние. Ведь прежде чем какое-либо произведение увидит свет в виде отдельной книги, оно проходит закалку критики в журнальном варианте. Но как все-таки в пределах ограниченного времени в эфире объять необъятное творчество Валентина Катаева?
5: Чтобы исчерпывающе сказать о Валентине Катаеве, нужно было бы действовать сообща, по крайней мере, всемиром. Прозаику-беллетристу, поэту, драматургу, детскому писателю, литературоведу, журналисту и художнику-живописцу.
0: Так советует Лев Косиль.
5: Причем я, пожалуй, первое слово уступил бы живописцу. Среди современных наших литераторов у немногих слово обладает такой мощной светосилой, способностью передавать тончайшие оттенки цвета, глубину пространства и рельеф любых форм, как у Катаева. Люди, пейзаж, предметы в книгах Катаева всегда ярко освещены, даже если дело происходит в катакомбах. Они высвечены как бы изнутри оптически точным словом, позволяющим вскрыть существо образа. И как бы ни были ярки краски, сколько бы света ни заливало страницы его книг, Катаев остается во всем верен жизни. Он художник-реалист. Свет, которым он так щедро наделяет все, к чему прикасается его перо, будь то необозримая поэтика моря или сугубо прозаическая солдатская портянка, это реальный свет живого горячего солнца. Кто не помнит ныне уже знаменитой снежинки, которая, залетев в одесские катакомбы, где скрывались партизаны, осталась в сознании читателей и никогда не растает памяти. Писатель-беллетрист, прозаик, романист отметит ясное и веселое знание людей, мастерство ведения рассказа, стройность и расчетливость композиции любого произведения Катаева. Ведь не одно уже поколение дружит с Гавриком и Петей, героями его книг. Поэт отметит поэтический слух Валентина Катаева, который не уступает по точности его художественному зрению. Энергия живого слова, мастерство языковых характеристик и пленительная стройность композиционных расчетов становятся особенно наглядными, когда слово Валентина Катаева звучит со сцены. Пьесы «Квадратура круга», «Дорога цветов», «Авангард» и авторские инсценировки романа «Время вперед», повестей «Растратчики» и «Сын полка» были хорошим подарком нашему театру, взрослому и детскому.
0: Ну что ж, друзья, последуем совету Льва Косиля, мнение которого мы уже выслушали. Попробуем взглянуть на разножанровое творчество Валентина Катаева глазами известных советских драматургов, прозаиков, поэтов. Прислушаемся к тому, какие сокровенные тайны творчества поведает нам сам писатель. Взгляд драматурга. В своем выступлении «20-летие советской драматургии» Всеволод Вишневский говорил:
6: «В стране учится 35 миллионов человек, и нам нужно много новых пьес, нам нужно много новых книг. Пьес много, драматургия растет.

0: Драться за землю, за родину. Хорошая вещь, можно ею гордиться.
1: Взгляд детского поэта. Самуил Яковлевич Маршак. Журнал «Красная новь», 1940 год.
2: Одну из лучших книг о детстве дал нашим ребятам писатель, которого до сих пор никто не считал детским, Валентин Катаев. Повесть его носит романтическое название «Белеет парус одинокий». И название это соответствует ей. Самые реальные бытовые подробности не принижают ее романтического тона. В этой книге есть и взрослый герой, матрос Потемкина, и маленький герой, Гаврик, внук одесского рыбака. Удача книги Катаева в том, что она внесла в детскую литературу нечто такое, чего в ней существенно не хватало. Свободное сочетание событий, приключений с лирическими воспоминаниями детства, с просторным пейзажем.
1: Валентин Катаев размышляет.
3: Что такое замысел? Как он возникает у писателя? Этого никто не знает. Все совершается почти неощутимо. Масса жизненных фактов проходит мимо вас. Вы что-то прочли, увидели, услышали. Все скользит мимо. Но вдруг что-то останавливает ваше внимание. Происходит нечто вроде электрической вспышки. Какое-то внутреннее зажигание от внезапного соприкосновения вашего сознания с внешним явлением, в котором есть для вас что-то важное. Вы чувствуете «вот то, что мне надо», и оно входит в ваше сознание, словно патрон в обойму, и должно выстрелить. Проходит некоторое время, оно созревает и выстреливает. Появляется книга. Но может не выстрелить, может залежаться в обойме. Тогда никакой книги не будет. Во мне вечно, и раньше, и сейчас, бродит масса сюжетов, которые еще не отстоялись. Может быть, они не отстоятся никогда. Я охотно отдаю их другим, как в свое время отдал Ильфу и Петрову сюжет «12 стульев». Я вижу, тема хорошая, но не моя. А я беру тему только тогда, когда чувствую, что могу писать движимый чем-то изнутри, без малейшего напряжения. «Белеет парус одинокий» я написал быстро, месяцев 4, без малейшего напряжения, с тем ощущением внутренней свободы, которая сопутствует работе над своей темой. Может быть, отсюда и возникла уверенность, что книга написана правильно. Уверенность, которая была настолько сильна, что я ни разу не возвращался к работе над повестью. Только теперь, после многочисленных русских изданий и 70 зарубежных, я впервые, как следует, внимательно от начала до конца перечитал роман и кое-что чуть-чуть в нем подправил. Интересно, что у меня всегда, еще с юношеских лет, было ощущение, что я живу в историческое время. Меня не покидало чувство, что в мире происходят большие события, то и дело нарушающие нормальное течение жизни. Я остро ощущал историзм эпохи, в которую живу. Хотя вначале это чувство было приглушенным, неосознанным. Оно обострилось, когда мне стало 17 лет. Я даже писал тогда какой-то эпохальный роман с многозначительным и безвкусным названием «Звенья». Полагаю, что не один я так воспринимал тогда окружающее. Мои сверстники тоже ощущали повседневные события как историю, свои записки и юношеские дневники как летопись, а друзей и товарищей не иначе, как современников. На меньшее мы не шли. И действительность в самом деле заслуживала того. Я помню

0: хоть и смутно, русско-японскую войну, революцию 1905 года. Я помню солдат, возвращавшихся с фронтов Первой империалистической войны, участником которой я был. И уж совсем ясно помню февральскую, а затем Великую Октябрьскую революцию, которую видел глазами 20-летнего юноши, с первых же дней всем сердцем принявшего ее идеи. То, что происходило вокруг меня в детские и юношеские годы, мне казалось важным. Я старался как можно больше вобрать в себя, запомнить, будто знал, что придет время, когда все это станет мне нужно как писателю.
1: И снова я листаю пожелтевшие от времени газеты, с волнением переворачиваю хрустящие страницы старых журналов, чтобы из отдельных черточек составить творческий портрет Валентина Катаева. Вижу, как время, этот требовательный художник, отбросило штрихи случайные и необязательные, высветив главное. Мало кто помнит сейчас фильм «Белеет парус одинокой», но по-прежнему зачитываются книгой Катаева. А тогда представлялось иначе. Взгляд литературоведа. Виктор Шкловский, журнал «Детская литература», 1938 год.
2: Валентин Петрович Катаев – хороший писатель-прозаик, прошедший школу стиха. Роман «Время вперед» оказался одним из первых романов о строительстве. Когда-то в рецензии я назвал эту книгу, пользуясь образом Маяковского, первым неудачным проектом кита. Великое дело имеет право на неудачу. Роман, написанный для детей, «Белеет парус» – хорошая книга и большая удача. В ней три непохожих друг на друга мальчика, и все они интересны для читателя. Петя, маленький Павлик и Гаврик. «Белеет парус одинокой» – лучшая книга Катаева. Книга прекрасных описаний, близких к мартвеновским. Но тема «Парус» находится на периферии повести. Она подкреплена рисунком художника, стихами Лермонтова и все же не может стать центром произведения и остается его рамкой. Получился Гаврик, и это большая удача. Совершенно не получился старик-дедушка с его литературно-подсобной тоской по парусу. У Марка Твена романтизм вещи связан с кладами, с пещерами, с мстительными индейцами, со страхом, который надо преодолеть. Романтизм повести Катаева выше. В узкий мир экзаменов, гимназической формы входит революция. Правда, революция в повесть вошла с меньшей реальностью, чем мирная Одесса. Матрос никак не может стать героем повести. Он не высмотрен Катаевым так, как до конца увиден им пароход Тургенев. Поэтому матроса писатель затаврил, отметил знаком якоря. Очень хорошая книга о трех мальчиках, о преступлении Пети, об азарте, с которым он отрезывал пуговицы, о хорошем плохом мальчике, о Павлике и героическом Гаврике. Книга неравноценна в своих кусках. Возьмем «Мир Пети».
3: Это была большая квартира, оклеенная старыми бумажными шпалерами и заставленная мебелью в чехлах. В каждой комнате шпалеры были другие и мебель другая. Букеты и ромбы на шпалерах делали комнаты меньше. Мебель, называвшаяся здесь обстановка, глушила шаги и голоса. Из комнаты в комнату переносили лампы. В гостиной стояли фикусы с жесткими вощеными листьями. Их новые побеги торчали острыми стручками, как бы завернутыми в сафьяновые чехольчики. Свет переставляемых ламп переходил из зеркала в зеркало. На крышке пианино дрожала вазочка. Это по улице проезжали дрожки, треск колес соединял город с домом.
2: Здесь все конкретно. А вот мир дедушки.
3: С этого времени дедушка Гаврика перестал скучать. Мечты о новом парусе наполняли его. Он так ясно, так отчетливо видел этот новый парус, как будто тот уже стоял перед ним, тугой, суровый, круглый от свежего ветра. Обессиленный навязчивой мыслью о парусе, дедушка впадал в забытье. Он переставал понимать, где он, что с ним, продолжая только чувствовать. Сознание, отделявшее его от всего, что было не им, медленно таяло. Он как бы растворялся в окружавшем его мире, превращаясь в запахи, звуки, цвета. Крутясь вверх и вниз, пролетала бабочка, капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках. И он был одновременно и бабочкой, и ее полетом. Он был парусом, солнцем, морем. Он был всем. Но он не дождался паруса.
2: Здесь больше литературы. Весь отрывок служебный. Он существует для того, чтобы напомнить тему паруса. Лимонные жилки на кремовых крылышках бабочки-капустницы навязаны старику автором. Он иначе бы это увидел, определил бы это не такими далекими для себя словами. Старику-рыбаку трудно вспомнить лимон и перенести его цвет на крылья бабочки. Мы не можем сказать, что Катаеву трудно описать дедушку. Смог же он описать Гаврика?
1: Валентин Катаев рассказывает.
0: Когда я писал «Белеет парус одинокой», я видел перед собой живого Гаврика. Гаврика я хорошо знал, дружил с ним. Его звали Миша Галий. У меня даже есть фотография. Мы вместе играли. Но что он делал и как жил в часы, когда мы не были вместе, я не знал. Я фантазировал. Никаких патронов подпольщикам мы, например, не носили. Их носили другие мальчики, наши товарищи. Значит, это могли быть и мы. Поэтому я мог это придумать, как придумывали почти все. Я фантазировал, и все, что я вспоминал, трансформировалось моим сознанием. Сохранялись лишь какие-то основные факты. Место жительства, ближайшие родственные связи, дед Гаврика, его мечта купить парус, моя семья, профессия отца. Почти все остальное рождалось заново. И рождалось не из фактов, а из впечатлений детства. Я не тащил из действительности в книгу мелкие жизненные эпизоды. Я брал краски с палитры живых детских воспоминаний, ощущений тех лет, и ими расцвечивал все, что есть хорошего в моей повести, да и во всей моей жизни. Та, что белеет парус одинокой, не столь уж биографичен, как кажется. Многое в нем выдумано. Я не могу не выдумывать, не только когда пишу, это было бы естественно для писателя, даже когда рассказываю дома о каком-нибудь только что происшедшем со мной случае, тут же невольно я что-то добавлю. Есть поговорка «врет как очевидец». Ее произносят обычно иронически. Но в ней, собственно говоря, заключен зародыш писательства.
1: «Взгляд прозаика». Вера Инбер. Литературная газета, 1947 год.
4: Просматривая список вещей Катаева, вышедших отдельными изданиями с 1923 года, нельзя прежде всего не поразиться трудолюбию писателя, этому драгоценному дару, без которого даже самое крупное дарование рискует быть обесценено и пущено на ветер. Не все в этом длинном списке равноценно. Есть вещи случайные, проходные, но через все это проходит неуклонная линия вверх. Авантюрный роман и роман с приключениями уступают место реалистическому роману «Время вперед». Произведение Катаева становится все глубже по замыслу, все лучше по форме. Чем старше становится Катаев, тем охотнее пишет он для юношества. Здесь он в полной мере нашел себя. А мы нашли в нем выдающегося писателя для того ответственнейшего возраста, когда формируется человек. Воспитательное значение повестей Катаева трудно переоценить. Говоря кратко и несколько старомодно, Катаев учит своих читателей быть хорошими советскими людьми, да и не только юных, сказал бы я. Кто из нас, независимо от возраста, не чувствовал бы себя добрее и умнее, прочтя хотя бы «Белеет парус одинокий», одно из лучших творений Катаева? Со всей зоркостью глаза, со всей безошибочностью красок описана Катаевым столь любимая им природа Черноморского побережья. Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью. Минуя многие вещи Катаева, о которых хотелось бы сказать, сразу перехожу к одной из последних его работ, к повести «Сын полка». Многим, и мне в том числе, казалось, что специальностью Катаева являются южные мальчики, одним из которых некогда был он сам. Но вот перед нами северный мальчик, пастушок Ваня Солнцев. Он действует в северных лесах. И здесь Катаев чувствует себя так же привольно, как в южной обстановке. Крестьянский мальчик Ваня Солнцев по существу родной брат одесскому рыбаку Гаврику. Но несмотря на то, что они однолетки, Ваня старше Гаврика. Он социально зрелее в такой же степени, как Великая Октябрьская революция зрелее генеральной репетиции 1905 года.

0: Снова Самуил Яковлевич Маршак и его истинно поэтический взгляд. Литературная газета, год 1945.
1: Ваня Солнцев – это подлинный романтический герой со своей сложной судьбой, подвигами, приключениями, настоящими дружбами и в то же время обыкновенный деревенский мальчишка, совершенно живой и неподдельный. Книжка полна прелестных подробностей, но главная ее удача, быть может, в каком-то особом писательском такте. Мальчик, будучи героем повести, занимает в ней скромное и надлежащее место. Он лирический, а не исторический центр книги о войне. И поэтому, несмотря на то, что, читая повесть, мы чаще всего смотрим глазами этого мальчика, любуясь вместе с ним то ярко-алым башлыком и черной кубанкой кавалериста, то пушечками на артиллерийских погонах, то настоящими пушками в натуральную величину, война ни на минуту не кажется нам обстановкой, фоном для условного детского спектакля, как это часто бывает в повестях и не только детских. Мальчик изображен во весь рост, но он не заслоняет собой войны и тех серьезных человеческих отношений, которые создаются на фронте.
0: Мирное послевоенное время открыло нам новую грань незаурядной личности Валентина Катаева. Не оставляя напряженного писательского труда, он становится организатором и первым редактором журнала «Юность». Быстро растет популярность журнала, а в литературе появляется много новых имен молодых талантливых писателей. Новые темы входят и в творчество самого Катаева. Они свидетельствуют о более высокой ступени познания мира. Взгляд прозаика и историка одновременно. Так смотрит на творчество Катаева Мария Прилежаева. Литературная газета, 1972 год.
2: Мне хотелось бы говорить об удивительной живописности рассказов и повестей Валентина Петровича. Я люблю его каждую фразу. У него никогда нет лишних фраз. Люблю его слово. Оно всегда было выразительно. Люблю его краски и звуки. Его интересных острых героев. Мне особенно близки книги Валентина Катаева на историко-революционную тему, блистательно начатую повесть «Белеет парус одинокой» и доведенную до такой значительной, высшей степени по-своему написанной книги, как «Маленькая железная дверь в стене», лирический дневник, посвященный Владимиру Ильичу Ленину, книги, потребовавшие от автора огромной предварительной работы. Валентин Катаев говорит: «Я вообще пишу не сразу. Для темы обязателен большой инкубационный период. Как же долог и глубоко содержателен был инкубационный период для ленинской темы». Валентин Катаев влюбленно пишет о Ленине. Ленин в его книге раздумчив и пылок, трезв и мечтателен, мыслитель, революционер, человек. Живой человек.
0: Интересно, над чем размышлял Катаев в пору инкубационного периода?
3: Сейчас я ушел в другую работу, совсем не похожую на ту, что до сих пор делал. Я пытаюсь написать о Ленине. Это не повесть. Это воспоминания современников Ленина, рассуждения и домыслы, какие-то цитаты, описание Парижа, вчерашнего, сегодняшнего, всегда разного. Парижа, впечатления о котором откладывались в моей памяти в течение 30 лет. Это также мысли от постоянного чтения Ленина, моего любимого чтения, от изучения его биографии. Я прочел, должно быть, все, что написано о нем в мемуарах. Часами беседовал с людьми, которые его знали. Мне хочется постичь, каким же он был, этот великий человек. Прикрыв маленькую электрическую лампочку газетой, чтобы свет не тревожил Крупскую, Ленин перелистывал Верхарна. Многие стихи он уже знал наизусть. Теперь его внимание снова задержалось на стихотворении «Статуя буржуа». Главные строфы этой маленькой поэмы, бьющие на повал, приводили Ленина в восторг своей мощью и точностью. Читая их в подлиннике на французском языке, Ленин восхищался их каким-то неотвратимым ритмом, их бронзовым звоном. Он глыбой бронзовой стоит в молчании гордом. Упрямы челюсти и выпечен живот. Кулак такой, что с ног противника собьет, а страх и ненависть на лбу застыли твердым. Как мастер опытный в искусстве подавления, он тигром нападал и крался, как шакал, а если он высот порою достигал, то были мрачные высоты преступления. И вот на площади над серой мостовою он властный, крутой, злобствующий встал и защищать готов протянутой рукою на денежный сундук, похожий пьедестал. В Париже, где поставлено более 800 разных памятников и монументов, подобного памятника, конечно, не было, а напрасно. Ленин беззвучно засмеялся. Такой монумент в центре Парижа, например, где-нибудь посередине площади Согласия, против палаты депутатов вместо Луксорского обелиска, очень бы не помешал, как мементо мори капитализму.
0: Взгляд друга. Вот что рассказывал поэт Андрей Вознесенский.
4: Катаев классик. Вот он в полоборота к вам, в державном кресле своем, в серо-черной кофте крупной вязки, как в тяжелой кольчуге, а то и в ризе. Челочка его сдвинута на лоб, так сдвигали на брови с затылка кепочку малокозырку опасный обитатель послевоенных подворотен. Он колючий, впивается в вас из-под челочки, губы и подбородок. Принюхиваясь сведены друг к другу, как плывут к низу лица на старинных японских акварельных портретах. Так и сидит он. Мэтр, парнасец, патриарх, вездесущий затворник. Как жизнь, вы спросите его? Что новенького, что есть истина? Есть ли жизнь на Марсе? Когда в поездку? Он стрельнет на вас из-под шмелинной брови, разомнет суставчик своей рембрандтовской правой и проронит еще 400. Значит, еще 400 страниц осталось ему. Еще 400 для нового романа переписать от руки, наживо, ведь диктофонов машинисток он не признает. Это от лукавого все. 400 страниц надо расположить, как разрисовать, чтобы словам было вольготно и красиво. Празднично, ощущая цепкими пальцами мастера слова, как глину. Еще 400 страниц катаевского текста. Чистого, утреннего, знобно-соловьиного русского языка, где фраза поеживается от изящества. Еще 400, скажет он и стрельнет глазом. Значит, будет ночное переделкинское окно. Одно на всей улице. Настольная лампа освещает квадрат бумаги. Руки и уголок глаза над ними. Пятерня, как рыжий готический краб, ползет по листу. Доползет до кромки и обратно. Когтистая, в золотых волосиках кисть мастера движется, обнюхивая каждый миллиметр. Присасываясь к бумаге, медлит, ковыляет дальше. А над рукой бессонно висит освещенный глаз. Он парит, чуть порхая ресницами. Он, как на невидимой нитке, привязан к пальцу и стынет над ним, будто воздушный шар. Они одни в мире. Рука и глаз. Глаз и рука. Еще 400. Через месяц вы найдете его в том же кресле, в серо-черной ризе своей. Его правая лапа подогнута. На ваш немой вопрос он хмыкнет. Еще 300.

И еще один номер газеты, совсем свежий, остро пахнущий типографской краской. И слова в нем: указом Президиума Верховного Совета СССР писателю Валентину Петровичу Катаеву присвоено звание Героя социалистического труда.

ту последнюю его зиму 1898 года Ивану Ивановичу Шишкину шел 67-й год. И он по-прежнему был кряжест, могуч, седовласт, по-прежнему, как некогда в молодости, напоминал русского богатыря. Да, в те молодые годы художник Крамской, создавая его портрет, изобразил его во весь его исполинский рост с атрибутами живописца, опирающимся на трость зонта. И поза эта напоминала классически величавую позу красавца-исполина Геракла Фарнесского.

Старости былая стать не изменила ему, но сил стало меньше, одолевали недуги, мучили сомнения. Ему-то казалось, что искусство его не ценят, не понимают. То мучила мысль, что о нем забыли, что он никому не нужен. И тогда он начинал лихорадочно работать, часами не выходя из мастерской. Писал маслом по летним этюдам сразу несколько начатых картин. Рисовал, гравировал на афортной доске. Из мастерской доносились два голоса. Они спорили, ссорились. Тогда кто-нибудь из домашних заглядывал к художнику и видел его или с кистью в руках у мольберта, или мирно сидящим за столом над рисунком. «Это я с Ахметкой спорю», — смеясь говорил Иван Иванович вошедшему. «Он меня уверяет, бритая башка, что я тут не так делаю». В тишине мастерской эти два голоса были внутренним диалогом художника с самим собой. Он не терпел одиночества и, работая, спорил сам с собой, убеждая себя. И два голоса выражали две противоположности его размышлений. Один за себя, другой за Ахметку, назойливого татарина, плохо говорившего и понимавшего по-русски. Частенько в мастерской появлялись то отец Илья, то Петерим, поп Растрига, склонный к рюмочке. И тогда из-за двери доносилось пение, как говорили домашние, неимоверно козлиным голосом. В последнее время у него в мастерской по много часов в день занимался его ученик – Гриша Гуркин, недавно приехавший учиться в Петербург с Алтая. Иван Иванович в это время был профессором пейзажной мастерской академии, но на занятия почти не ходил, не видя из набранных в мастерскую учеников талантливых. С Академией художеств у него последние годы были отношения сложные. Будучи патриотом русского искусства, он всей душой ратовал за серьезность отечественной художественной школы, за принятие нового устава Академии художеств, даже согласился стать профессором, руководителем пейзажной мастерской. Но в новоуставной академии остались прежние академические порядки. Не изменились и нравы, не перевелись интриги, не увеличилось число талантливых учеников. А с посредственностями было неинтересно, да и силы последние тратить на них не хотелось. Талантливые юноши занимались с ним и без академии. Работали с ним летом на этюдах, зимой приходили к нему в мастерскую. И он решил порвать с академией, ушел из профессуры. Но последнюю свою осень 897 года, он снова вернулся преподавательской работе. Согласившись снова вести пейзажную мастерскую, Иван Иванович отказался от профессорского жалования и оговорил для себя возможность по болезни не часто бывать в академии и совсем не ходить на заседания совета. И главное, получил согласие академии разработать программу рисования пейзажа в зимнее время по фотографии, для чего намеревался установить в классе волшебный фонарь с экраном. Это была заветная мечта художника в последние годы жизни. Он считал, что художник-пейзажист зимой, когда нельзя работать на природе, должен упражнять глаз и руку не на штудировании гипсов, а на срисовывании фотоснимков природы. Пользу такой работы он проверил на себе и своих учениках и до последних дней жизни ратовал за внедрение этого опыта в процессе обучения в пейзажном классе академии. Но при жизни эту идею он осуществить не успел, а потом о ней и думать забыли.

Академия художеств. Вся его сознательная жизнь художника была связана с ней. Сюда пришел он впервые 43 года назад, мечтая посвятить себя высокому искусству. Петербург, само здание Академии художеств над Невой, сфинксы, тысячелетия таящие свою загадку и ныне словно оберегающие вечную великую тайну храма искусств, все поражало, заставляло трепетать душу, вселяло великую надежду. С первых дней занятий в Академии художеств Иван Шишкин поражал профессоров и товарищей своим трудолюбием. Его успехи в рисунке, в живописи снискали ему уважение товарищей, педагогов. Успехи эти периодически отмечались академическими медалями. Сначала серебряными, потом золотыми. За ними стояли напряженнейшие занятия в классах, штудирование гипсов, рисование с натуры по вечерам, когда академисты собирались после занятий и, читая, беседуя, делали наброски. У Ивана Шишкина всегда под рукой был альбомчик, и он не расставался с карандашом. С тех академических лет он считал всегда, что художник не должен ждать вдохновения, что он обязан постоянно работать упорно, много, ибо вдохновение – это работа, работа. А его летние пейзажные этюды, рисунки вызывали хорошую зависть товарищей. Каждое лето учащиеся пейзажного класса выезжали на этюды. Место работы назначали профессора. Иван Шишкин с начала мая работает на натуре то в Лисьем носу, то в деревне Дубки под Сестрорецком, а последние годы учебы в академии на Валааме. Совет определил ехать нынешнее лето на Валаам, на Ладожском озере, пишет он родителям в мае 858 года. Там монастырь, местность великолепная, туда часто посылают наших учеников. Посылают на выдержку, потому что там природа такая разнообразная, дикая и, следовательно, трудная. Дикие скалы, дремучие леса, озера, проливы, заводи, старинные постройки монастыря. И надо всем этим могучее дыхание Ладоги в накатах волн, бьющихся о каменистые берега, в ветрах, вырывающих с корнями деревья, в туманах, белесым маревом, оседающих в замшелые расщелины скал. Приезжали сюда академисты, когда буйно и душно цвела черемуха, а уезжали, когда в чаще лесной загорались огнем тяжелые гроздья рябины. Жили в монастыре, приспособив под мастерскую одну из больших келий. Здесь стояли самодельные мольберты, здесь на стенах досыхали только что написанные этюды. Сюда возвращались усталые и счастливые после целого дня работы. На этюды ходили то пешком по монашеским тропам, то ездили на лодке. Часто, утомившись, мольберты, зонты, подрамники с холстами оставляли до следующего утра в пещерах.

Дикая, суровая, нетронутая разрушительной рукой человека природа Валаама особенно полюбилась Ивану Шишкину. Она напоминала ему леса и горы Вятской земли, Прикамья. Там, в Елабуге, в тихом провинциальном городке, прошли его детство, юность. Там, в купеческом доме отца, детской рукой он сделал свои первые рисунки. И там родилась мечта стать художником. А из него по семейной традиции хотели сделать купца. Но Иван настолько не способен был к коммерции, что родители смирились и отпустили его в Москву в училище живописи, ваяния и зодчества. И там впервые он начал заниматься пейзажем. А потом уж был и Петербург, и Академия художеств, и летние поездки на этюды в Лисинос, в Дубки под Сестрорецком, на полюбившийся Валаам. И теперь в Петербурге, на Валааме, вдали от родных мест, Ивану Шишкину, ученику Академии трех знатнейших художеств, с любовью и нежностью вспоминались дремучие леса Прикамья, смолистый дух сосен в его корабельных рощах, песчаная дорога вдоль берега, ведущая к тихим речным плесам. Каждый раз, возвращаясь с Валаама, Иван Шишкин привозил десятки этюдов, рисунки карандашом, пером. По валаамским этюдам он написал две картины для выпускного экзамена и получил за них большую золотую медаль с правом заграничной поездки. Но чужие края не манили ему. Ему хотелось писать родное, полюбившееся с детства. Он всячески оттягивает отъезд за границу и отправляется сначала в Елабугу. Здесь до глубокой осени пишет этюды, бродит по лесным дорогам, непрестанно рисует, стараясь запомнить каждую малость в лесу. Какие ветви у сосен, как притулилась березка к старой ели, как на лужайке сныть трава раскинула зонтики своих соцветий, как скукожился пересохший от жары мох на камне и как замечательно красив в тонком лучике солнца, запрятавшийся в густую тень, ажурный листок папоротника. Да, потом он поедет за границу, будет жить и работать в Германии, в Швейцарии, Берлин, Дрезден, Мюнхен, Женева, Цюрих, Дюссельдорф. Он осмотрит музеи и галереи Праги, Брюсселя, Антверпена, будет посещать мастерские известных художников, брать уроки у знаменитых маэстро живописи, серьезно займется афортом и, конечно, будет писать и рисовать местные виды, местную природу, буковые, грабовые леса, дубовые рощи, крестьян на лесных дорожках. Тщательно, точно, до иллюзии живо будет воспроизводить деревья разных пород, травы, пронизывающие их солнечный свет. И будет тосковать по России, и в дневнике запишет. Черт знает, зачем я здесь, зачем я сижу в номере, штат Кобург, отчего я не в России, я ее так люблю. Он не поедет, как полагалось пенсионеру Академии, в Италию, во Францию. Подав прошение в Совет Академии, вернется в Россию, отбыв за границей лишь половину положенного срока. Вернется, как позднее напишет об этом, для более плодотворного изучения своего русского пейзажа. Он привезет отчетную о поездке картину и осенью 865 года получит за нее звание академика. Картина – это вид в окрестностях Дюссельдорфа. Это пейзаж, взятый с холма, широко, панорамно. Это лесные просторы, голубеющие дали и высокое небо с грядой облаков.
На этом кончится многолетняя ученическая зависимость Ивана Ивановича Шишкина от Академии. Отныне он свободный художник. Его картины постоянно появляются на петербургских выставках. О них пишут в журналах, газетах. Его уже называют «царем леса». И никто лучше и живее его не изображает корабельные сосны, лесные чащобы, солнечные прогалины в зарослях ельника. И он с ранней весны до глубокой осени, как всегда, на этюдах. Он выхаживает десятки верст по лесам и болотам, ища нужный ему пейзажный мотив. Портретирует, как говорил он, деревья разных пород, травы, замшелые камни, кустарники. Шишкин – единственный у нас человек, который знает пейзаж ученым образом, говорил Крамской. Лето 1867 года Иван Иванович проводит на Валааме. Рядом с ним все лето пишет и рисует его первый ученик, 16-летний Федор Васильев. С этим не по годам развитым, высокоодаренным юношей входит в жизнь художника Шишкина большая радость и большая беда. Радость учительства, радость от успехов ученика – и радость знакомства с его сестрой Евгенией Васильевой, хрупкой и нежной девушкой, ставшей его женой. Иван Иванович обожал жену, нежно любил свой дом, трогательно заботился о детях и буквально купался в домашнем уюте, обретенном, наконец, после долгих лет своей скитальческой жизни. Теперь работается легко, радостно, на душе покойно, светло, и солнечный свет его настроений озаряет его живопись. Появляется картина, где нет леса, но есть дорога, петляющая в бескрайних полях, золото ржи, дальняя деревенька с колокольней и церковкой, тихая речка за ней, а по дороге неспешно идут крестьяне с утренних полевых работ. Солнце в зените, и светом его напоено и высокое небо, и просторы земли. Картину эту художник назвал «Полдень в окрестностях Москвы». В 872 году появилась его новая большая работа, о которой заговорили современники. Картина «Сосновый бор». Он писал ее по этюдам, сделанным на родине в предыдущее лето. «Стеной стоят могучие корабельные сосны, тихо струится ручей у подножия их, подмывая песчаные берега. Замшелые камни у воды, старые пни, поваленные бурей деревья и солнечный свет, пронизывающий и верхушки сосен, и прозрачную воду лесного ручья». Эту картину художник готовил к конкурсу, объявленному Обществом поощрения художеств. В качестве конкурента впервые выступал и ученик Шишкина Федор Васильев, приславший на конкурс свою картину «Мокрый луг». Григорович, секретарь Общества поощрения художеств, увидев обе эти картины рядом, только и мог сказать: «Ах, какой Шишкин! Ах, какой Васильев! Ах, какой Васильев! Ах, какой Шишкин!» Васильев жил в это время в Крыму. Смертельная болезнь уже подтачивала его последние силы. Осенью следующего 873 года его не стало. Иван Иванович вместе с Крамским занимался его наследием, улаживал его дела, оплачивал оставшиеся его долги. И в то же время та же болезнь чахотка уложила в постель и его жену Евгению Александровну. Она только на полгода пережила брата. В апреле 874 года ее не стало. Остались сиротами двое малышей – дочь и сын.
Не прошло и года, не стало и сына. Горе оглушило его. Он перестал работать, начал пить, отошел от старых друзей. Новая жизнь засасывала, увлекала на дно, так знакомое многим великим русским талантам. Но художник в Шишкине в конце концов победил. На выставках снова стали появляться его новые работы. Он полюбил зимние мотивы, холодную белизну снега, печальную прозрачность берез, понурость отягощенных снегом темных еловых ветвей и небо, холодное, низкое, хмурое. Печаль сердца не отпускала долго и трудно. Она читалась в его последних зимних картинах, в его большом полотне 875 года «Первый снег». Снег лежит липко, неровно, на пожухшей траве, на низеньких пнях от недавней порубки, на понурых еловых ветвях. Много позже, заполняя анкету в кругу близких друзей на вопрос, что было бы для него величайшим несчастьем, художник Шишкин ответит одним словом – одиночество. Муки его с не меньшей силой ему придется еще раз испытать несколько лет спустя.

увлечен работой и пишет величаво торжественную картину. Рожь, снова петляет дорога во ржи, снова голубеет бескрайнее небо, и снова медленно плывут облака. И на краю поля, где золото ржи сливается с голубизной неба, стоят, как молчаливые стражи земли, могучие русские сосны. Признанный мастер живописи, царь леса, глава передвижнического пейзажа, как называли его рецензенты выставок, был он и незаурядным педагогом. Молодежь, покоренная его мастерством, тянулась к нему, искала его советов, и он, вспоминая свои юные годы в Елабуге, никогда не отказывал им в помощи и поддержке. Зимой 877 года у него появилась новая ученица – Ольга Антоновна Лагода. Она была молода, красива, талантлива, беспрекословно выполняла все наставления учителя и делала в учебе огромнейшие успехи. Не мудрено, что со временем оба – учитель и ученица – увлеклись друг другом. Большое взаимное чувство соединило их, и возникла новая семья, счастливая, одержимая творчеством, поклоняющаяся всем искусствам. В их доме собирались художники, рисовали, спорили, музицировали, читали новинки литературы, весело играли в шарады. Через год у них родилась дочь, а через месяц Ольги Антоновны не стало. Скорбь Ивана Ивановича была безмерна. Он плакал над ее рисунками, незаконченными картинами. 2 года подряд он рисовал и писал ее могилу, убранную охапками ее любимых цветов. Но художник, могучий, неистовый, победил беду и на этот раз. Шишкин остался Шишкиным. Современников поразила его новая большая картина «Среди долины ровные». Огромный кряжистый дуб, один в чистом поле, один против всех ветров, холодов, против всех стихий, одолевавших его. Среди долины ровной, на гладкой высоте, растет, цветет высокий дуб в могучей красоте. Стихи давно забытого поэта стали словами русской народной песни, а песня в живописи художника обрела зримый образ, став символом могучего духа русского человека. На передвижных выставках каждый раз зрители видели новые и новые картины художника. Ручей в березовом лесу, на опушке соснового леса, перед грозой, туманное утро, лесные дали, святой ключ близ Елабуги, дубовая роща, бурелом, пески, хрестоматийно знаменитую ныне картину «Утро в сосновом лесу», где у сломанной бури сосны резвятся неуклюжие медвежата. И всюду лес, лес, лес, лес сосновый, лиственный, смешанный, лес зимний, весенний, осенний, летний, лес, залитый солнцем, и лес в ненастье, и лес в дымке тумана, и в вечернем сумраке. Лес, лес, лес. Последняя большая картина Шишкина – «Корабельная роща». Это поэма о соснах, пронизанная солнцем, светом. Это самая жизнерадостная, самая жизнеутверждающая картина мастера. Вдохновение – это работа, работа, всю жизнь утверждал художник. В то весеннее утро, 20 марта 898 года, он, как всегда, работал. Переносил рисунок на новый холст новой своей картины –
посвященный русскому сосновому лесу, лесу его детства, его родины. Накануне в Петербурге торжественно открылся русский музей императора Александра III. Он был нездоров и на торжествах не был, поэтому с нетерпением ждал утренние газеты. Он не дождался газет. Он не успел перенести на холст рисунок новой своей картины. Рисунок выпал из его рук. Смерть наступила мгновенно. «Если дороги нам картины природы нашей дорогой и милой Руси, писал Шишкину художник Виктор Михайлович Васнецов, если мы хотим найти свои истинно народные пути к изображению ее ясного, тихого и задушевного облика, то пути эти лежат и через ваши смолистые, полные тихой поэзии леса. Корни ваши так глубоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что их никем и никогда оттуда не выкорчевать». Слова эти через 100 лет после кончины великого мастера русского пейзажа с гордостью повторяем и мы, его благодарные потомки.

0: Это, уважаемые товарищи, театральный звонок. Музыкальной фразой из песни, написанной для одного из спектаклей, традиционно начинает свои представления Куйбышевский академический театр драмы имени Горького. Как известно, со 2 июня он гастролирует в нашем городе. Волжане выступают в театре драмы имени Пушкина и во Дворце культуры имени Дзержинского. Ну а сейчас вот такими мелодичными позывными мы пригласили вас на встречу в эфире, я воспользуюсь дипломатическим термином, с полномочным представителем этого одного из старейших театральных коллективов страны, художественным руководителем театра Петром Львовичем Монастырским. Тем, кто интересуется сценическим искусством, имя это известно давно и хорошо. Талантливый ученик знаменитых педагогов, а Петр Львович учился в ГИТИСе у выдающихся мастеров, воспитанников Станиславского и Немировича Данченко, соратников Вахтангова, народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий, Монастырский отдал театру более полувека своей жизни. Свой первый спектакль молодой тогда режиссер поставил в 1936 году в Москве на сцене Дворца культуры автозаводцев. С 1959 года Петр Львович руководит театром в Куйбышеве. Мы знаем спектакли, поставленные Монастырским. Мы аплодировали воспитанным им актерам. С интересом мы читаем его книги о театре, главный режиссер и заметки и размышления о работе периферийного театра. Ну а сегодня мы будем, Петр Львович, вас слушать. За этим микрофоном большая аудитория. И я хочу начать с того, что сказать вам спасибо. Спасибо, что театр ваш к нам приехал, а вы к нам на радио пришли.
1: Я вместе с коллективом нашего театра в Ленинграде не впервые. Последний раз мы были 5 лет тому назад. Я должен сказать, что мы очень довольны. Мы довольны тем, как нас принимают хозяева академического Александринского театра. Мы довольны тем, с каким интересом смотрят наши спектакли. Довольны, безусловно, и тем, что зрительный зал всегда заполнен.
0: Ну, наверное, суть гастролей всегда можно выразить старой русской пословицей такой: себя показать и людей посмотреть.
1: Надо сказать, что нам и повезло, и не повезло в июне. Сегодня в Ленинграде рядом с нами работает почти весь Ленинградский театральный корпус. Есть БДТ, есть имени Ленсовета, есть театр комедии, есть Кировский театр. Но это еще полдела. Мы попали в такое окружение малоприятное для экономики театра, что рядом
0: как
1: с нами...
0: Московский театр Ермоловой.
1: Московский,
0: да, Московский театр Ленинского комсомола.
1: Правильно. Театр Васильева приехал, показывает Серсо. Ансамбль Кузьмина, Кабуки, Мирей Матье,

0: еще высказывали такие предложения, чтобы после приезда в Куйбышев обсудить все те впечатления, принципиально, не просто что понравилось, что не понравилось, а впечатления от того, что сегодня нам предложил Ленинград во всем комплексе. Это вот одна сторона, ну и другая, может быть, она тоже может коснуться радиослушателей. Вот мы с огорчением должны сказать, что на наших спектаклях мы почти не видели ленинградских мастеров театра. То ли это столичный снобизм, то ли это какая-то большая занятость. Может быть, периферия, Куйбышев где-то там, за Волгой.
1: Я думаю, что имя вашего театра и ваше имя не позволяет так рассуждать.
0: Как вы это объясните тогда?
1: Наверное, к сожалению, современный человек, это относится к людям самых разных профессий, стал малолюбопытен.
0: Вот это очень правильно. Вот это мне и кажется главным. Мы не любопытны, мы не любознательны. А вдруг что-то там будет интересно? Мы очень ревниво, естественно, за этим следим. И, коль вы уж задали вопрос, что значит других посмотреть и себя показать, то я неизбежно коснулся и этого вопроса.
1: Ну, вы не привыкли ведь к полупустым залам и у себя дома?
0: Да, да, да. И мы работаем сегодня хорошо и чувствуем себя и в Ленинграде, несмотря на очень переменчивую погоду. Говорят, на Волге 35 градусов.
1: Ну, у вас еще будет возможность взять волжское тепло по возвращении, да?
0: Да, да, конечно.
1: Петр Львович, смотрите, как жизнь неожиданно сближает события, казалось бы, разделенные многими десятилетиями. Когда-то в 30-х годах состоялся ленинградский десант. Ваш театр, когда туда поехали...
0: Меркурьев, Толубеев, Симонов.
1: Меркурьев, Толубеев, да, Симонов, наши киты нашего ленинградского театрального искусства, когда Симонов работал там художественным руководителем. И вот сейчас вы выступаете в здании... где, в общем, расцветал талант этих людей.
0: Действительно, с именами этих мастеров не только советского, но и мирового искусства связан путь Куйбышевского академического театра драмы, в жизнь которого, в основание которого в советские годы вложили именно эти мастера. И сегодня коллектив театра старается развивать все то, что в те годы вложено было трудом этих прелестных, прекрасных мастеров. Вообще Куйбышевскому театру 137 лет. Но в советское время жизнь его началась именно в связи с приездом или прилетом вот так этого ленинградского десанта. Это значительная страница в нашей биографии.
1: Ну, кстати, и потом Куйбышевский театр в какой-то степени возвращал этот долг, если можно сказать словом «долг».
0: У нас выросла очень такая большая группа мастеров. В Ленинграде трудится Юрий Демич, наш выпускник, сыгравший на нашей сцене прекрасно. Целый ряд ролей, в том числе Гамлета. Василий Иванович Корзун.
1: Киностудия «Ленфильм».
0: Киностудия «Ленфильм». Во всяком случае, мы стараемся возвращать искусству все то, что мы можем возвращать, опираясь на наши традиции.
1: Подсчитано, что в Советском Союзе около 400 театров, которые работают в городах, ну, не столичного значения, скажем так. Ваш театр один из них. И в то же время театр ваш вот в табеле о рангах театральной занимает особое место. Вот как вам удалось сделать театр, который стал не просто, так сказать, архитектурным компонентом в жизни города, а каким-то очень важным фактором в его общественной действительности? Да, культурным центром.
0: Это должно касаться целого ряда вопросов, целого ряда, ну что ли, моментов в жизни театра и в жизни города. Ну, во-первых, сам город очень интересный. Сегодня это, в общем, один из крупнейших городов России. В нем живет около 1,5 миллионов человек. Театр удивительно красиво стоит над берегом Волги. И само здание какое-то очень привлекательное.
1: Обойти его нельзя.
0: Обойти нельзя. Но, естественно, не в этом дело. У нас в стране очень много красивых зданий, хороших театральных зданий, но

0: Положение несколько иное. Наверное, нужно искать причины действительно внутри. Мне представляется, что та работа со зрителями, которую проводит театр, она легла очень серьезным таким, ну что ли, камнем в здание авторитета театра в городе. Творческие встречи проходят в самых различных аудиториях. Мы проводим серию таких театрализованных вечеров. Ну, вот эти бенефисы, о которых много рассказано. Да.
1: Угу.
0: Бенефисы популяризируют артиста, режиссера. В дни бенефиса в городе всегда ажиотаж. Люди хотят попасть на этот праздник. И в эти дни телефоны в театре не умолкают, потому что театр не резиновый, а попасть хотят все. Скажем, мы стали организовывать такие вот вещи, как театрализованные зрительские конференции. Ищем для каждой конференции самые различные формы. У нас проходили вот такие конференции. Одна – «Театр друг мой», другая – «Театр плюс зритель», третья – «Театр плюс город». Сейчас мы готовим телемост «Молодежь театр, молодежь города». Я хочу, чтобы меня поняли, что эту работу нельзя не только игнорировать, нужно все время искать новые ходы, новые повороты. И вы знаете, тут нужна режиссерская фантазия. Это нужно, чтобы этим занимался театр так же, как спектаклями. Человек устроен так, ему очень хочется знать, что сегодня нового в мире, что сегодня нового в искусстве, что сегодня нового в сегодняшнем спектакле, который открывается вот в 7:30 вечера на сцене нашего театра, любого театра. Значит, если он приходит и знает, что сегодня будет примерно то же, что вчера, трудно ждать от него соучастия вместе с нами в том творческом процессе, который диктуется законами театра. Зритель – неизбежный соучастник спектакля. Драматург, актер, режиссер, зритель – это неизбежные сокомпоненты. И если один из компонентов скучает в зрительном зале, потому что ему все заведомо известно, то, естественно, он перестает ходить активно в этот театр за тем, чтобы посмотреть, а как сегодня выглядит актер. Но вы спрашиваете, вот что же у нас? Это непрерывные поиски драматургии, которая все-таки является одной из серьезных основ работы театрального искусства. Мы считаем, и город солидарен с нами, зрители это у нас понимают, пустячки не проходят. Очень активно проходит серьезная драматургия. Очень активно на сцене театра идет классика. Ну, достаточно сказать, что какие-то годы одновременно в репертуаре театра были такие спектакли, как «Варвары», «Зыковы», «Дачники» Горького, «Чайка» Чехова, «Ревизор» Гоголя, «Господа Головлёва» Салтыкова, Щедрина. Сейчас вот у нас «Братья Карамазовы», «Два вечера» Достоевского. Это все очень непросто для современного зрителя, который силой всевозможных обстоятельств нашего времени и массовой культуры, он все-таки отвлекается на какие-то, ну что ли, легкие жанры. Нам приятно, что он отвлекается на наши нелегкие жанры. Вот с драматургией все-таки у нас сегодня очень непросто. Зрители оказываются, как правило, умнее нас. И когда мы открываем занавес и начинаем что-то такое разыгрывать, они понимают, что впереди, они знают, так сказать, тенденциозность того, что дается в материале. Притом последние годы сложилось так, что нам навязывали, уговаривали нас, что вот это неправда в драматургии, она и есть правда. И театры ставили эту псевдоправду. И таким образом оттолкнули людей от театра. Сегодня настала пора по-другому подойти к поискам ответа, что же такое современные потребности человека в драматургии. Сегодня зрители хотят очень серьезных разговоров с собой.
1: Но, наверное, драматургии, как, впрочем, вообще литературе, понадобится довольно большой период времени, когда она сможет осмыслить то, что происходит.
0: Да, вот безусловно. Это... Вот я, например, поражаюсь. Приличные пьесы «Серебряная свадьба», «Статья», «Иван и Мадонна». Нельзя назвать эти пьесы плохими.
1: Но вы, вот... простите, слово употребили не случайно, приличные.
0: Да.
1: Это где-то между пятеркой и четверкой.
0: Я бы даже сказал, это где-то в районе четверки. Это пьесы, которые могут, имеют право на существование в нашем театре. И вот когда спектакли эти вышли в ряде московских театров, вокруг них поднялся бум по поводу того, что это эталоны современной драматургии.
1: А какие уважаемые театры за них брались?
0: Да. Наверное, вынуждены говорить об этом потому так, что пока лучших пьес еще нет.
1: Но вас выручает большая литература.
0: Это и достоинство, и недостаток. Театр должен драматургией пользоваться. И когда мы обращаемся к большой прозе, то это все-таки потому, что нам чего-то не хватает в драматургии.
1: Петр Львович, недавно именно Куйбышев, и это, конечно, не случайно, принимал у себя участников очень представительного всесоюзного совещания. Собрались заведующие отделами центральных комитетов Компартии союзных республик, крайкомов и обкомов партии. Собрались, чтобы обсудить проблемы театрального эксперимента. Я знаю из газет, что вы выступали на этом совещании, и вот было бы интересно сейчас здесь услышать, как проходит эксперимент в вашем театре.
0: Надо сказать, что эксперимент – это только начало, как мне кажется. Театрам дана возможность попробовать те параметры экономические, которые могут помочь театрам крепче стать на ноги.
1: Экономика не может в какой-то степени заслонить проблемы творчества?
0: Очень может. Может. И тут вопрос мудрости внутри каждого театрального коллектива. Погоня за рублем, безусловно, может помешать решить главные вопросы. Но, как во всяком эксперименте, нужно пробовать, искать и не бояться того, что кто-то с этим экспериментом не справится. Главное же, сегодня нужно сказать, что я об этом говорила на совещании в Куйбышеве, эксперимент пока все-таки носит половинчатый характер. Он не касается творческих проблем жизни. Нет, он касается, но очень как-то периферийно. Очень низкий уровень, в принципе, сегодня актерского и режиссерского мастерства.
1: Вы потому, наверное, так заинтересованно и страстно об этом говорите, что вы, в общем, в какой-то степени режиссер актерский. И об этом хотя бы свидетельствует даже название главы в одной из ваших книг.
0: Актер
1: – главная фигура,
0: фигура
1: да.
0: главная в да. театре. Конечно, мне просто бывает на репетициях интересно с актером, который меня понимает, или я его понимаю, не столько по словам, сколько по иероглифам слов. Когда иероглифы, намеки, подсказки, какие-то, может быть, даже жесты, а не длинные монологи, определяют взаимоотношения в творческом процессе. И мне бывает трудно и неинтересно с человеком, который долго, нудно, настойчиво занимается, ну, хрестоматией, что ли, арифметикой актерского творчества.
1: А может ли сразу схватить эту суть, например, молодой актер, который только что приходит со студенческой скамьи?
0: Вы знаете, может.
1: Может.
0: Это не определяется опытом и не определяется, ну, что ли, высоким мастерством. Это определяется душой человека.
1: И мерой его интуиции профессиональной.
0: Художник, если он, пусть он не сделает то, что понял, то, что почувствовал, потому что он еще зеленый. Но он знает, что от него хотят. Он знает, что от него хочет партнер, что от него требует та или иная ситуация этой пьесы, этой сцены. И тогда это может получиться, естественно, хуже, чем у мастера. Из-за этого не нужно огорчаться. Это тот недостаток в молодости, отсутствие опыта, который довольно быстро проходит. Это процесс, это диалектика. И в наших спектаклях много есть, очень много молодых актеров, и даже очень молодых, которые играют большой, ну, центральный ролевой материал.
1: Скажите, пожалуйста, Петр Львович, а как вот с вашей точки зрения, какие существуют способы поднять вот эту планку актерского мастерства?
0: Это очень хороший вопрос. Прежде всего, мне кажется, нужно пересмотреть систему образования. Актеры-режиссеры учатся в вузах 4-5 лет. Нужно сделать так, чтобы 2,5 года, по меньшей мере, они учились бы, доучивались бы в театре. Сегодня к нам приходят люди из институтов, у которых плохо звучит голос, плохо с дикцией, плохо просто с профессией. нужно, мне представляется, сделать более престижными наши профессии. У нас в стране об этом очень много думают. В последнее время приняты постановления об изменении материального положения врачей, учителей, высшей школы, а работников театров, всех актеров во всей стране, около 40 тысяч человек. Это же мизерная цифра в сравнении с тем, что сделано в других профессиях. Министр культуры, выступавший на этом совещании в Куйбышеве, сказал, что сейчас этим занимаются, что этот вопрос готовится, что о нем думают, что это не просто забытый вопрос. Хорошо, что о нем думают. Мы будем надеяться, что это будет воплощено в жизнь. И, конечно, это в какой-то степени улучшит положение. Я думаю, что нужно, моя точка зрения, я в этом глубоко убежден, нужно закрыть заочное актерское и режиссерское образование. Подравнять наши профессии под профессии инженеров, учителей, может быть, нельзя ставить знак равенства между этими профессиями и теми.
1: Специфика взрывает изнутри это положение.
0: Специфика возражает. Значит, они тиражируют неквалифицированность, они тиражируют серость. И мы в итоге получаем вот то, что мы сегодня получили в стране, когда театры стали практически ненужными. То есть я говорю это слово и тут же беру себя, хватаю за руку. Это неправда, театры нужны. Но театры нужны другие, не такие, каким мы сейчас пришли, благодаря большой косности в системе вот нашей деятельности.
1: Я могу повторить в этом смысле только то, что вы сказали, вашу мысль о том, что эксперимент – это только начало сейчас.
0: Эксперимент – это только начало. Но вы знаете, я просто вот глубоко верю в то, что эксперимент не будет прекращен, что это только начало, и что настолько в этом я вижу, как в этом заинтересованы руководители Министерства культуры, Центрального комитета партии, что просто не дадут утонуть этому доброму начинанию.
1: Через буквально несколько дней, через полторы недели ваш театр вернется на Волжские берега, в теплый воздух родных мест. Чем будет для вас предстоящий сезон?
0: Надо сегодня думать о завтрашнем дне. У нас впереди есть вот такой интерес к пьесе Шатрова «Брестский мир».
1: Сейчас многие театры заинтересовались.
0: Это очень трудная пьеса.
1: Как все у Шатрова.
0: Как все у Шатрова. Это образ Ленина. А раз есть в пьесе образ вождя, то нужно себе представить и меру ответственности, и меру интереса. Но нам представляется, что в этой пьесе есть живые токи сегодняшних проблем. Мы можем встретить и сторонников, и противников самых серьезных государственных мероприятий. И вот как в этом плане, как в этом вопросе ведет себя генеральная линия партии, это может быть очень созвучно в пьесе тем, что волнует нас сегодня.
1: Это ваша ближайшая работа?
0: Это наша ближайшая работа. Мы хотим поставить новую пьесу «Рощина», «Дружина». Это удивительно острая пьеса. Но мы не перестаем думать о классике. У нас впереди работа над Гауптманом «Перед заходом солнца». В репетициях вся надежда того же, кстати, Рощина. У нас вот такой репертуар, который дает нам основание думать, что мы продолжим нашу репертуарную политику, связанную с раскрытием нравственных законов современного человека.

0: Не правда ли знакомая мелодия? И многие наши слушатели уже, конечно, догадались. Оперетта.
1: Но это небольшое слово у разных людей звучит по-разному, словно выражает два различных понятия.
0: Оперетта.
1: Говорят одни.
0: Это пленительные мелодии, танцевальные ритмы, веселые неожиданности. Это праздник для слуха, это блеск.
1: А, оперетта.
0: Бронятся другие.
1: Это банальная музыка и дешевые остроты. Это...
0: Оставим споры критикам. Сегодня у радиоприемников только друзья нашего веселого жанра.
1: Слово самой оперетте.

0: Итак, героиня Кальмана пригласила нас в Париж, на Монмартр. И послушно ее зову мы очутились на ночном карнавале.
1: Танцевальные маски и маскарадные костюмы.
0: Это все художники, поэты, артисты.
1: И верные их подруги.
0: Счастливые обитатели волшебных мансард, где, несмотря на голод и бесконечные долги, царит веселье, дружба, любовь.
1: И непоколебимая вера в будущее.
0: Ну что ж, она еще ни разу не подводила героев оперетт. Это вера в будущее. Их мечты всегда сбывались.

0: такое заразительное веселье. Трудно остаться равнодушным и не закружиться в танце.
1: В чем же дело? Я приглашаю вас и раз, и два, и три.
0: И раз, и два, и три. Вы забыли наши обязанности. Танцуем и поем, увы, не мы, а персонажи оперет. Вот почему и раз, и два, и три сейчас скажет, вернее, споет сеньора Олимпия, губернаторша из оперетты Зуппе Донья Жуанита. И волей-неволей ей должен подпевать Рамон.
1: Как? Этот возвышенный поэт, романтик, мечтатель, возлюбленный, очаровательный Кармеллы?
0: Но кроме того, он еще и секретарь губернатора. А вы пробовали возражать жене своего начальника? Не пробовали? Ну вот видите. Так что не требуйте невозможного от Рамона.
1: О, нам придется потесниться. Я вижу, для танца сеньора Олимпии необходимо много места.

0: Бедный Рамон! Вы смеетесь?
1: Это нервный смех. Я представила, что где-нибудь здесь, среди карнавальных масок, прячется Кармелла.
0: А она непременно должна быть здесь.
1: И если она видела Рамона, сеньора Олимпии, этой перезрелой молодящейся красавицы...
0: А она непременно видела.
1: Бедному Рамону не сдобровать.
0: Как видите, даже в самой трагической ситуации, как у Рамона, персонажа оперет вызывает смех, пусть даже нервный. Что же говорить о тех случаях, когда они сами смеются над собой, а делают они это охотно и по любому поводу.
1: Вот, например, грозный вояка сеньор Дуглас, друг сеньора Олимпии. Тссс, вот и он. А он хоть и любит пошутить, но с ним-то шутки плохи.

чужих краях, в самых злых боях, дикарям внушал я страх. Я заряды клал, поджигал запал и взрывал их в пух и прах. Взрывы страсть моя, но

взрыв устроил высший класс. Только я потом заметил, что исчез мой правый глаз. Африканский князь не сдавал мне власть, я взорвался.

0: зловещий человек и зловещий смех.
1: То ли дело смех певчей птички Переколы, любимицы маэстро Жака Оффенбаха.

слова, молчанью. Молчи.

0: Заразительный смех.
1: Не могу сказать этого про себя. У меня опять нервный.
0: А в чем дело?
1: Она все-таки пришла.
0: Кто она?
1: Кармела. И она все видела. Рамон смеялся, глядя на Переколу. Не удивляйтесь, на нашем карнавале встретились герои различных оперетт. А Кармела стояла рядом с ним и смотрела на него.
0: Это был презрительный, испепеляющий взгляд. И Рамон буквально захлебнулся смехом.
1: Кармела, дорогая, ты не права. Это совсем не то, что ты думаешь.
0: Жалкий лепет, не то. Сперва сеньора Олимпия, потом Перекола.
1: Ну, дорогая, пойми, что ревность – это яд.
0: Она буквально сверлила его своими огненными глазами.
1: И он понял, что проза здесь не поможет, и настроился на поэтический лад.

0: Влюбленные, кажется, помирились.
1: И надеюсь, Кармайла больше не будет портить карнавал сценами ревности.
0: И все снова кружатся в веселом танце. Пара за парой проносятся мимо нас герои оперет.
1: И каждый хотят рассказать о себе.
0: По правде сказать, шум такой, что трудно что-нибудь разобрать.
1: Но вот семь мужчин оттеснили всех остальных и выстроились перед микрофоном. Вид у них решительный и энергичный.
0: Кто они?
1: Не знаю, по-моему, иностранцы.
0: Вряд ли мы их поймем.
1: Вот их визитные карточки. Die lustige Witwe Legar.
0: Представители веселой вдовы. Что же они хотят?
1: Попробую понять. Что-что? Ясно, спасибо. Они хотят воспеть женщин.
0: Вот как? В наше время это случай редкий.

0: я не разобрала, но общий смысл понятен. Это лигаровский вариант кальмановского.
1: Без женщин жить нельзя на свете,
0: нет. Совершенно верно. И прекрасный вариант.
1: Еще бы. Разве можно не восхвалять женщин в оперете, где обитают прелестные ло-ло, до-до, жу-жу, клё-клё, марго, фру-фру.
0: Остановитесь, что с вами? Что за странное какое-то бульканье и шипение?
1: Это имена прихорошеньких девушек.
0: Какие кукольные имена?
1: Но характеры их далеко не кукольные. Огненные характеры, в чем вы сейчас сможете убедиться.

0: Непонятно, но очаровательно. И подумать только, что все это создают какие-то ритантуритантеры.
1: Вот вам и ритантуритантеры. Но, пожалуйста, настройтесь на серьезный лад, потому что к нам приближается человек, которому сейчас не до ритантури. Поверьте, если Фредди, представитель оперетты «Поцелуй меня, Кэт», попросил слова, то не для того, чтобы шутить.
0: Но разве можно говорить о серьезных вещах, не понимая друг друга? Ведь это не шутка, которая доступна всем, на каком бы языке вы ни изъяснялись.
1: Вы забыли о любви. Это чувство тоже не требует перевода. Впрочем, если говорить кратко, выступление Фредди сводится к одной фразе. Верь, это правда. Но вы же знаете влюбленных. Они так многословны наедине со своими любимыми.

0: танец. Но, увы, нам не придется уже танцевать. Время позднее, уже 12 час.
1: Ночь-ночь, твердят часы и серьезные люди.
0: Но прислушайтесь, сердце влюбленной девушки говорит иное.
1: О, это поет счастливая Элиза Дулиттл из оперетты «Моя прекрасная леди».

0: счастливая Лиза. Я тоже, как и она, готова запеть. Я танцевать хочу, я танцевать хочу.
1: Ну что же, это легко осуществимо. Но прежде надо закончить нашу музыкальную программу. Расставаясь с друзьями опереты, нам осталось только сказать, что добрый вечер подготовили и вели
0: заслуженные артисты республики
1: Капитолина Кузьмина
0: и Анатолий Пеневич, режиссер Ольга Голубовская, редактор Вера Чуфарова и Татьяна Шевердян,
1: оператор Зинаида Мазенкова.

Многим из вас, товарищи, знакомо произведение классика финской музыки Яна Сибелиуса и, конечно, одна из его известнейших пьес «Грустный вальс». Ряд слушателей рекомендует включить эту пьесу в наш цикл. «Грустный вальс» был написан Сибелиусом к драме Ернфельта «Куолема». Вам интересно будет познакомиться с исполнением вальса под управлением соотечественника Сибелиуса, финского дирижера Тауно Ханникайнена. Исполнение этого музыканта, несомненно, отражает национальные традиции, бытующие в Финляндии. Вальс дается в записи Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения под управлением Тауно Ханникайнена.

Не правда ли тонкое исполнение вальса Сибелиуса? С первых тактов и гибкость движения, и пластичность. Ханикайнен стремится к широкой протяженности фразы в начале вальса. Затем темп сдвигается. Вы заметили, наверное, что танцевальное начало нигде не является для дирижера самодавлеющим. Его интерпретация устремлена к тому, чтобы вскрыть подтекст, передать богатство настроений, заключенных в музыке. Большое нарастание приводит к кульминационной точке. Она очень ярко обозначена. А в заключении вновь печальные, тихие звуки. Иное звучание пьеса приобретает в исполнении оркестра под управлением немецкого дирижера Борхарда.

с первых тактов у Борхарта точно, определенно подчеркнуто движение вальса. Это движение сохраняется затем в течение всей пьесы. Дирижер добивается и стройности, и танцевальной пластичности. Вы отметили простоту, естественность исполнения. Вместе с тем, в передаче отсутствует столь удавшееся Ханикайнену постепенное нарастание выразительности. В отношении динамики это исполнение менее яркое. Прозвучит шестая венгерская рапсодия Листа. Рапсодия была написана в 1840-43 годах, издана в окончательной редакции в 1853 году. Прислушаемся к записи, присланной с международной брюссельской выставки в 1958 году. Играет американский пианист Байрон Джейнис.

Шестую венгерскую рапсодию Байрон Джейнис играет в точном соответствии с листовским текстом, с увлечением выполняя указанные автором оттенки. Звучание подкупает яркостью, четкостью и легкостью. Игра увлекает подлинным артистическим размахом. Медленный эпизод, насыщенный большим чувством печальную песню, пианист играет с большим настроением и как бы импровизационно, что соответствует характеру рапсодии. Внимание слушателя захвачено и точностью, законченностью мастерства, и образностью ритмики, воплощением различных танцевальных фигур. Горячий темперамент пианиста прямо-таки захлестывает его. Шестую венгерскую рапсодию Листа можно услышать и в оркестровом звучании, например, под управлением Леопольда Стаковского. Оркестровое переложение рапсодии принадлежит Листу и Доплеру, соответствуя фортепианному подлиннику. Лишь тональность первого раздела рапсодии заменена. Ре мажор и си минор вместо ре бемоль мажор и си бемоль минор.

0: Это исполнение в своем роде очень интересно и напоминает нам о творческом отношении Леопольда Стаковского к интерпретации. Сам дирижер, поясняя свое понимание задач исполнителя, пишет: «Музыка по своей природе – это не обязательно нотные знаки, но прежде всего звучание инструментов и голосов. Это звуковые волны, которые, вибрируя в воздухе, еще в большей степени вибрируют в наших сердцах. Некоторые удовлетворяются точным и аккуратным проигрыванием страниц партитур. Но есть и другие, убежденные в том, что они по-настоящему слышат музыку только тогда, когда в ней трепещет жизнь, вдохновение, порыв». И вот непосредственным свидетельством является прослушанная запись. Ключом бьет огненный темперамент, звучание оркестра отличается виртуозностью, в интонировании тем большая гибкость и непринужденность. Леопольд Стаковский стремится с особой яркостью выявить народные первоистоки шестой венгерской рапсодии. В особенности это сказывается в медленном эпизоде, в котором дирижер переосмыслил инструментовку. Длительные остановки по ходу фразы, так называемые форматы, крайне преувеличенная вибрация приближают звучание непосредственно к народному музицированию. Предшествующий медленной песне эпизод, веселый ярко-ритмичный танец, вовсе опущен в этом исполнительском варианте. Особенно увлекательно сыгран заключительный танцевальный раздел пьесы. И все же, несмотря на эффектность и яркость этого исполнения, мы не забываем подлинника шестой венгерской рапсодии в фортепианном звучании. Его контуры отличаются большей простотой и воздействуют с не меньшей силой. Наша передача окончена. Если у вас возникают вопросы, связанные с передачами, пишите нам, товарищи.
1: Говорит Ленинград. В эфире музыкальная программа из коллекции редких записей. Ее ведет ленинградский коллекционер Максим Мальков.
2: Наталья Степановна Ермоленко-Южина была в числе первых мастеров русской оперной сцены, удостоенных после Великой Октябрьской революции звания заслуженного артиста РСФСР. Творческий портрет Ермоленко-Южиной, эскизно намеченный в нашей прошлой передаче, мы хотели бы сегодня дополнить новыми деталями и штрихами, более подробно и выразительно характеризующими ее исполнительский облик. По счастью, довольно обширное и разнообразное звуковое наследие выдающейся русской певицы позволяет сделать это. Как мы уже говорили ранее, Ермоленко-Южина была свыше двух десятилетий, начиная с 1901 года, солисткой Мариинского театра. Редкое вокальное дарование певицы, отмеченное признанием широких кругов театральной публики и музыкальной критики, сразу привлекло к себе внимание энтузиастов молодой в ту пору звукозаписи. Ее первые пластинки сделаны в самом начале века небольшой частной фирмой, принадлежавшей инженеру Ребикову. Его граммофонное предприятие выпускало довольно удачные для того времени по качеству звучания односторонние диски с замысловатой по рисунку фирменной этикеткой на оборотной стороне пластинки, должно быть знакомой коллекционерам русских оперных грамзаписей. Ребикову принадлежит заслуга первой фонографической фиксации голосов Ершова, Шаронова и других известных русских певцов начала нашего столетия. Небольшой тираж этих пластинок повинен в том, что к нынешнему времени их сохранилось очень мало. Один из таких раритетов – диск с записью «Колыбельной Марии» из третьего действия оперы Чайковского «Мазепа» мы предлагаем сейчас вашему вниманию. Менее совершенный по своим техническим данным, чем сделанные позднее акустические записи, он позволяет нам, однако, услышать голос молодой Натальи Ермоленко.

По истечении контракта, заключенного с Ребиковым, Ермоленко Южина подписала договор с компанией «Граммофон», предоставив ей исключительные права на публикацию своих пластинок и примерно с 1905 по 1915 год осуществила здесь несколько серий записей, включавших фрагменты многих опер ее обширного репертуара. Обычно голоса большого диапазона передавались акустической техникой неудачно. Ермоленко Южина и здесь отрадное исключение, пример удивительной фоногеничности. В ее записях впечатляет не только обширный диапазон звучания, превосходящий обычные вокальные возможности, но и чрезвычайно привлекательный тембр, который окрашивает даже предельные участки диапазона. Пожалуй, в этом отношении достаточно показательным примером может служить пластинка с записью знаменитой драматической арии «Джоконды» из последнего четвертого акта оперы Панкиелли «Джоконда».

Диски Ермоленко Южиной – яркие доказательства стилистического и вокального разнообразия богатейшей палитры ее художественных выразительных средств. После патетической экзальтации и обнаженной эмоциональности, которых итальянский исполнительский стиль требует от монолога Джоконды, особенно подкупают простота и искренность интонаций, звучащих, скажем, в поэтичном «Ариозо» Маши из четвертого действия оперы-направника «Дубровский».

целом ряде спектаклей сценическая судьба сводила вместе Наталью Степановну Ермоленко-Южину и Федора Ивановича Шаляпина. Об одной из их важнейших совместных работ «Русалке» Даргомышского, в которой певица исполняла заглавную партию, нам напомнит запись арии Наташи из четвертого действия оперы.

еще один спектакль, на афише которого стояли имена Шаляпина, Фарлафа и Ермоленко-Южиной, Гориславы, опера Глинки, Руслана Людмилы. Сейчас прозвучит каватина Гориславы из третьего действия оперы.

Особую славу обрела Ермоленко-Южина как исполнительница вагнеровского репертуара. Уже в самом начале своего артистического пути она вошла в ансамбль больших мастеров, занятых в Мариинке в знаменитой на всю Европу постановке «Кольца Нибелунга» Вагнера. Ермоленко пела тогда Гутруну в «Гибели богов», имея партнерами Ершова, Зигфрида, Шаронова, Гунтера, Касторского, Хагена, Литвин, Брунгильду, Долину, Фрида и Буткевич в партиях трех норн. Впоследствии к ней перешла Отфелий Литвин и центральная женская роль тетралогии Брунгильда, в которой она не имела соперниц ни на петербургской, ни на московской сценах. Протяженность оперных партий позднего Вагнера, отсутствие в них традиционных законченных номеров, не позволяли уместить их фрагменты в прокрустово ложе трехминутного звучания акустической пластинки 900-х годов. Поэтому с Ермоленко-Южиной, вагнеровской певицей, мы можем познакомиться лишь по записям двух арий Елизаветы из «Тангейзера». Вот широко известная выходная ария Елизаветы из второго акта «Тангейзера».

представление о форсированно-экстатическом, напряженном звучании, которого якобы единственно требует Вагнер, Ярмоленко Южина умела опровергнуть, вкладывая в исполнение его партитур свое обаятельное лирическое дарование. Особой проникновенностью и мягкостью звуковедения отмечена ее запись арии Елизаветы из третьего акта оперы.

Уникальный по своим качествам голос позволял Ермоленко Южиной выходить далеко за пределы обычного репертуара лирического и драматического сопрано и делать смелые экскурсы в область меццо-сопрановых партий. Она пела, как известно, Марину Мнишек в «Борисе Годунове» и Иоанну Д'Арк в «Орлеанской деве» Чайковского. Убедиться в этом позволяет и сделанная певицей запись гимна Иоанны из первого акта оперы.

Для меццо написана и заглавная партия в опере Александра Николаевича Серова «Рогнеда», украшавшая собой героический репертуар певицы наряду с ролями Юдифи и Брунгильды. Вы услышите сейчас варяжскую балладу «Рогнеды» из четвертого действия оперы.

заключение нашей программы прозвучит одно из произведений концертного репертуара Натальи Степановны Ермоленко-Южиной. «Варламов, что ты рано, травушка».

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков. Звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: В борьбе за идейное реалистическое искусство, в преодолении пережитков формализма, театр пользовался неустанной помощью и руководством со стороны партии и советской общественности. Большую поддержку нашему оперному и балетному искусству оказали статьи газеты «Правда», «Сумбур в музыке» и «Балетная фальшь», направленные против безыдейности и формалистических извращений в творчестве советских композиторов. В трудном и сложном деле создания советской реалистической оперы Ленинградский театр добился некоторых успехов. Поставив в 1937 году оперу «Чижко-броненосец Потемкин» и в 1940 году оперу «Хренникова в бурю» из эпохи Гражданской войны. Значительными достижениями театра явились новые постановки ряда классических опер. Среди них монументальный спектакль «Иван Сусанин» и чрезвычайно яркая, красочно оформленная постановка «Сказки о царе Салтане». В театре выдвинулись видные оперные артисты, воспитанники советской музыкальной школы: Преображенская, Белухина, Нелеп, Фрейдков, дирижеры Пазовский, Хайкин, Ельцин. Партия, советское правительство и широкая общественность высоко оценили деятельность одного из старейших театральных коллективов нашей страны. Театр был назван именем руководителя ленинградских коммунистов Сергея Мироновича Кирова, всегда оказывавшего коллективу деятельную поддержку в его творческих начинаниях. В 1939 году советское правительство наградило театр орденом Ленина за выдающиеся заслуги в развитии оперного и балетного искусства и воспитании мастеров музыкальной культуры. В 1940 году в Москве состоялся показ искусства Ленинграда. Высоко оценив спектакли театра имени Кирова, общественность столицы нашей Родины отметила его неисчерпаемые творческие силы. Во время Отечественной войны театр не прекратил своей деятельности. Эвакуированный в город Молотов, он продолжал работу в трудных бытовых условиях, на маленькой сценической площадке, при недостатке декораций. Но трудности не останавливали работников театра. Замечательный артистический коллектив приобрел огромную популярность среди местного населения, среди рабочих Урала,

слушателей, привлекали массовые сцены оперы, реалистически воплощавшие образ народа, восставшего против угнетателей, и красочные картины народного быта.

С победой над германским фашизмом театр имени Кирова вернулся в Ленинград. Начался новый, особенно плодотворный период его деятельности. Вдохновляемый историческими постановлениями Центрального комитета партии по вопросам литературы и искусства, коллектив театра создал ряд замечательных, глубоко реалистических постановок, заслуживших высокое признание советской общественности. Успехом театра способствовал непрестанный приток свежих артистических сил. Показательно для высокого уровня культуры нашего народа то обстоятельство, что некоторые ведущие артисты пришли в театр непосредственно из рабочей самодеятельности. Таковы заслуженные артисты республики, лауреаты Сталинской премии Ярошенко, Лазовская. Видное место в коллективе заняли представители талантливой советской молодежи. Студентка Ленинградской консерватории, лауреат Сталинской премии Белла Коляда. Бывший военный моряк Бугаев. Артисты балета Нинель Петрова, Моисеева, Кургапкина, Макаров, Шатилов, Бельский, Брегвадзе. Руководящую роль в работе театра в послевоенные годы играют дирижеры Ельцин и Хайкин, режиссеры Шлепянов и Соковнин, художники Версаладзе, Константиновский. В борьбе за создание художественно-полноценного реалистического спектакля на современную советскую тему значительнейшим достижением театра явилась постановка оперы Кабалевского «Семья Тараса», премьера которой состоялась в ноябре 1950 года.

1910 года. Героическая повесть о советских патриотах, самоотверженно боровшихся с гитлеровскими оккупантами во имя свободы и независимости Родины, нашла горячий отклик среди слушателей.

впервые в нашем оперном искусстве нашел яркое и правдивое воплощение облик отважной советской молодежи, беззаветно преданной делу народа. Обаятельный образ комсомолки Насти, отдающей свою жизнь в борьбе с врагом, создала артистка комсомолка Коляда.

В опере ярко показана глубокая проницательность и стойкость партийного руководства, объединяющего и направляющего силы советских патриотов на борьбу с врагом. Правдивый образ Степана, партийного работника, руководящего героическими советскими партизанами, создал артист Шашков.

Значительными достижениями отмечена в последние годы и работа балета. Наиболее яркими явлениями были постановки балетных произведений советских авторов. «Золушка» Прокофьева, «Красочная народная сказка Шурале» татарского композитора Яруллина, монументальный спектакль «Медный всадник» Глиера.

0: В истории нашей Родины, нашего города, есть страницы, которые никогда не потускнеют в человеческой памяти. 36 лет назад Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. В тот день, 27 января 1944 года, в 20 часов, вопреки все еще действующим правилам светомаскировки, в небе над него и вспыхнули яркие букеты праздничных победных салютов. И, глядя на озаренное фейерверками небо, ленинградцы радовались, смеялись и плакали все те, кто шел к этому дню трудной дорогой мужества и доблести, дорогой длиною в 900 дней.
1: Каждый из этих героических 900 дней достоин отдельного рассказа. Мы же вспомним лишь о некоторых эпизодах из беспримерного подвига ленинградцев.

0: Декабрь 1941 года. Для тех, кто его помнит, этот декабрь был, пожалуй, самым тяжким в нашей блокадной жизни. Каждый день его стал средоточием неимовернейших испытаний. Словом, жить было невероятно, невозможно. А мы жили, дрались и надеялись. Вы знаете, в блокаду мы ко многому привыкли, ко многому непривычному. Мы узнали, что пуговичная артель делает детали для снарядов, что посудная фабрика осваивает производство гранат, что из казеина, предназначенного для галантерейной промышленности, делают сыр, а из клюквенных отжимов – чай. Но, привыкнув ко всему этому, мы в то же время где-то в глубине души понимали, что должны запомнить каждую минуту этой жизни, когда следующий день был подарком. И в то же время наверняка в это мы верили неистово. Каждый новый день сокращал срок наших страданий и приближал победу. Вспоминает рядовая из армии защитников Ленинграда, медицинская сестра в дни войны, доктор медицинских наук в мирные дни Евгения Васильевна Литвинова.
1: Может быть, нам кажется совершенно невероятно, как мы работали, боролись без еды, без воды, без тепла, без огня, без жилищ, под снарядами, под бомбами. И все-таки мы жили, и мы боролись, потому что у нас была настоящая дружба, не мужская, не женская, это была солдатская дружба, солдат, которые воюют и живут, едят из одного котелка и вместе умирают. Умирают, зная, что следующие будут защищать также свой город и также работать, и также снова, может быть, умирать из станка.
2: После окончания войны секретарь Ленинградского областного и городского комитетов партии Кузнецов писал: «Партийная организация Ленинграда в период блокады города направила все свое внимание на то, чтобы еще более развить и приумножить в ленинградцах славные питерские традиции. Личным примером коммунисты воспитывали у трудящихся высокую политическую сознательность, твердость духа, дисциплину, самоотверженность в труде и беззаветную любовь к родине. Они делили с трудящимися Ленинграда все невзгоды, неимоверные решения, вызванные блокадой».
3: В те суровые дни ленинградская партийная организация коренным образом перестроила свою работу. По заданиям обкома и горкома партии расширяется военное производство на предприятиях города. Горожане мобилизуются на строительство оборонительных сооружений на улицах Ленинграда. Из добровольцев во всех районах города формируются отряды МПВО.
2: По решению Государственного комитета обороны при повседневном руководстве Ленинградского обкома партии была создана в кратчайший срок легендарная дорога жизни. Только в ноябре-декабре 1941 года по льду Ладожского озера было перевезено в осажденный город 16 000 449 тонн самых разных грузов.
3: В условиях фронтового города особое значение приобретала агитационно-массовая политическая работа. Решением бюро горкома партии создается большой отряд политорганизаторов. В него вошли стойкие и убежденные коммунисты, которые поднимали моральный дух людей, помогали им и словом, и делом.
2: В этой работе партийной организации большую помощь оказывали печать и радио. Они связывали наш город со всей страной. С их помощью ленинградцы узнавали о фронтовых новостях. Какой радостью, уверенностью в победе было встречено сообщение о разгроме фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года. А еще раньше, 10 декабря, о том, что войска, руководимые генералом Мерецковым, освободили город Тихвин. Не удалось гитлеровцам замкнуть вокруг Ленинграда второе кольцо блокады.
4: В те дни по радио выступали многие видные литераторы: Николай Тихонов, Александр Прокофьев, Вера Китлинская, Ольга Бергольц. Их взволнованные речи вселяли силу в ленинградцев, звали к борьбе. Вот документальная запись тех лет. Говорит писатель-большевик Всеволод Вишневский.
5: Граждане Москвы, товарищи, братья по судьбе, оружию, труду, всем радостям и тяготам, идет русская зима. У нас первые в юге. На днях нами взята группа немцев, офицеров и солдат, неимоверно завшивевшие, небритые, в продранных награбленных одеялах, накинутых дырой на голову. Какие оборванцы! И это новая Европа, которая хочет принести нам некую новую цивилизацию. Какая чушь! Нет, это не новая Европа. Это лишь эпизод, часть огромной трагикомедии Гитлера. Ну, мы посмотрим, чем она кончится. Балтийцы задали вопрос этим пленным. Ну, что ж не берете Ленинград, а? Пленные солдаты 209-го полка понуро отвечают. Мы ошиблись. Мы не знали, что такое Ленинград, как он укреплен. Укреплен он в первую очередь, товарищи москвичи, духом, решимостью населения, решимостью бойцов, командиров и политработников Ленинградского фронта и Балтийского флота. На три четверти вопрос войны решается фактором моральным. Напоминал об этом еще Наполеон Бонапарт, битый в России. И России полезно самой сейчас вспомнить это. Ты, Москва, ты, Россия, побеждала, умела побеждать, решала в свою пользу сложнейшие кризисы один за другим. У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город октября, сказал «Ни шагу назад!» И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились! Враг завяз в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей, а есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе.
4: Так говорил писатель-патриот в самые трудные для всей страны и для нашего города дни.

0: И вдруг представьте себе совершенно неожиданно, конец декабря улыбнулся ленинградцам событием поразительно добрым. Послушайте, как отражено это в пьесе «Вторая студия», которая рассказывает о работе ленинградского радио в дни блокады, шедшей недавно в театре имени Ленинского комсомола. Значит так, в радиостудию для выступления пришел Иван Андреевич Андреенко. Он заведовал тогда отделом торговли исполкома Ленгорсовета, и за его подписью в ленинградских газетах появлялись извещения о выдаче продуктов. Старые ленинградцы хорошо его помнят. Время действия – декабрь 41-го года.
1: И вы, конечно, знаете, дорогие товарищи ленинградцы, что вчера вечером, 24 декабря, военный совет фронта, исходя из сложившейся обстановки и уверенности в лучшем, по предложению Андрея Александровича Жданова, принял решение увеличить с сегодняшнего дня норму продажи хлеба по продовольственным карточкам рабочим инженерно-техническим работникам на 100 граммов, служащим иждивенцам и детям на 75 граммов. Таким образом, рабочие и инженерно-технические работники будут получать теперь 300 граммов, остальное население по 200 граммов. И от себя, товарищи, я могу сказать, это первая прибавка, но не последняя.
2: У нашего микрофона выступал заведующий отделом торговли исполкома Ленгорсовета Иван Андреевич Андреенко. Ну вот все. Спасибо. А теперь пройдемте в фоническую.
3: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич.
4: Спасибо большое.
3: Что у магазинов сегодня происходит? Ну, плачут люди от радости, целуются.
4: Да, это верно.
3: Словно праздник в город пришел.
1: Да, праздник. Но не совсем. Ну, здесь, вероятно, все свои, все партийные товарищи.
3: Конечно.
1: Вам следует знать правду.
3: Что?
1: Запасов продовольствия в Ленинграде у нас всего осталось на 5 дней.
3: А как же...
1: Да, если учесть, что с 22 декабря через Ладогу ежедневно поставляют в Ленинград 700 тонн продовольствия, а дневной его расход 600 тонн, то нетрудно подсчитать, завоз превышает потребление всего на 100 тонн. И никаких резервов. Да еще плюс сегодняшняя прибавка. Учтите также, что хлеб поступает к нам из Тихвина окружным путем. Через Каськово, Колчаново, Новую Ладогу и Кабону. Машины идут до озера 2 дня. И если вдруг в Тихвине хоть на какое-то время исчерпываются созданные там запасы, и поток грузов прекратится, вот тогда беда.
4: Так, да. А как же, Иван Андреевич... При этой ситуации вы все-таки решились увеличить хлебные пайки.
1: Психологический расчет иногда превалирует над экономическим. И партийная организация города исходила из того, что в данный момент прежде всего необходимо поднять дух населения. Что же касается запасов в Тихвине, будем надеяться, ничего не помешает их регулярному пополнению.
3: Да, но все-таки непонятно. Иван Андреевич, каким образом город с 3-миллионным населением оказался на 3-й день войны с пустыми закромами? Ну, неужели все запасы продовольствия действительно были сосредоточены только на сгоревших бадаевских складах?
1: Меня спрашивает журналист. Что же будут говорить другие? Запомните, товарищи. На бадаевских складах 8 сентября пожар уничтожил 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. Это то, что потреблялось населением всего за 2 дня. Основная же часть запасов была рассредоточена по другим базам. Сколько? Ну, скажем так, в 7 раз больше, чем сгорело на бадаевских.
4: Да.
1: Конечно, когда-нибудь эдакий синклит из историков, врачей, экономистов, вооружившись неопровержимыми данными, будет упрекать нас в неверной стратегии сохранения продовольствия. Дескать, надо было проводить более быструю и жесткую эвакуацию населения. А мы-то в нежелании ленинградцев уезжать из города видели проявление высоких патриотических чувств. Будут спрашивать, почему так поздно провели первое снижение продовольственных норм, почему еще в августе работали коммерческие столовые и рестораны, а в начале сентября можно было приобрести без карточек такой высококалорийный продукт, как консервированные крабы, почему, наконец, не был создан единый план снабжения и множество других. Почему? А разобраться в них можно будет только спустя десятилетия. Да, мы не имели опыта осады, и, вероятно, многое не доучли, не додумали, не досчитали. Но, оказавшись перед реальностью голода, мы сделали все, что смогли. И вагоны из-под муки выметали до пылинки, и налаживали производство молока из сои, и студень из бараньих кишок варили, и целлюлозу приспособили в пищу. Да чего там говорить.
5: Сцена из пьесы окончена. А теперь, как бы в продолжении ее, я спрашиваю у Ивана Андреевича Андреенко сегодня. Что, Иван Андреевич, все так и было? Мы ничего не придумали?
6: Нет, у вас охвачено и зафиксировано так, как это было в действительности.
5: Так, но я хочу вернуться к сомнению, которое высказал артист, исполнявший в спектакле роль Андреенко. Он сказал, вот если поток грузов из Тихвина прекратится, тогда беда.
6: Да, но надо сказать, что ничто не помешало регулярному поступлению продукту. Следовательно, расчеты ленинградской партийной организации были правильные. Конечно, как вы уже заметили тогда в пьесе, риск был, но и время было такое. Надо было рисковать.
5: Благодарю вас, Иван Андреевич, и от имени наших слушателей желаю вам радостного долголетия.
6: И вам спасибо.
5: А сейчас мы снова обращаем свою память к суровому декабрю 41-го, в один из дней которого в эфире говорила с народом Ольга Бергольц. И, как всегда, горячо, взволнованно, молодо, убежденно.
7: Товарищи, я прочту новые свои стихи, второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму. Ставлю дату 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда. Это надо понять. Все защитники города понимают меня. Ленинград в декабре. Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это и это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ: я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед. Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму. Это гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы, выдержим, победим.
8: Да, мы знали, что победим, потому что мы были не одни. Страна помнила об осажденном городе, помнила и помогала. И это было заботой не только партии и правительства. Внимание к нашим бедам и нуждам проявляли все советские люди, и за это сочувствие простыми словами не отблагодарить. Из Саратова в январе 42 года в Ленинград было отправлено свыше 12 тысяч тонн муки и 760 тонн мяса.
2: Татария отгрузила городу 150 тонн крупы, 295 тонн масла, 20 тонн яичного порошка.
8: Этот перечень сердечных даров можно было бы продолжать без конца. Продукты шли из Ставропольского края, Куйбышевской области, Башкирии, Сталинградской области, Поволжья.
2: И не только продукты. Среди грузов, доставляемых в Ленинград, было много теплых вещей, одежды.
8: Вся эта информация стала известна уже после войны, когда увидели свет документы и сводки военных лет. А тогда, по понятным причинам, такие сведения ленинградцам не сообщали. По радио звучали информации другого рода.
9: На нашем фронте не было ничего существенного. Происходили ставшие уже обыденными вылазки разведчиков, снайперские засады, поединки в воздухе. На фронте в один из таких дней.
10: Внимание! Говорит Ленинградский фронт. Район боев севернее МГИ. И в течение нескольких дней наши войска ведут операции местного значения, в ходе которых улучшили свои позиции и нанесли серьезный урон врагу.
8: Вот несколько эпизодов из этого ничего существенного.
0: На участке, где действует 54-я армия, за несколько последних дней уничтожено 20 вражеских автоматчиков, 24 повозки с боеприпасами.
8: Отрывок информации из фронта, переданный 20 января, автор капитан Поляков. В одной из землянок под Невской Дубровкой я познакомился с боевым командиром дивизиона Калиниченко, о котором мне предстояло рассказать. Иван Петрович, так звали командира, высокий, чуть сутуловатый, встретил меня приветливо, но попросил немного подождать. Вот заканчиваю письмо другу. Несколько строк, и я к вашим услугам. А вы пока журнал боевых действий посмотрите. Я не только посмотрел, но и аккуратнейшим образом выписал в свой блокнот очень выразительные цифры. Журнал велся с первого дня войны. И за это время на боевом счету дивизиона значилось: сбитых самолетов 45, уничтоженных тяжелых танков 13, машин с пехотой и боеприпасами 87, батарей полевой артиллерии 5.
5: Итак, на переднем крае ничего существенного. А в самом городе? Вот содержание самой обычной блокадной ленинградской хроники.
0: Энская фабрика выпустила сегодня первую партию кефира из сои. Питательные качества сои получили широкое признание в Западной Европе, Америке и особенно в Азии.
8: Трудящиеся нашего города вносят свои сбережения в фонд обороны страны. На сегодняшний день в Государственный банк наличными деньгами и облигациями займов поступило от населения 62 миллиона рублей. Кроме того, внесено 15 килограммов золота и 482 килограмма чистого серебра. Сбор средств продолжается.
0: В наш старый ботанический сад, несмотря ни на что, пришла пора зимнего цветения. Неподвижно застыли белые бутоны японской мушмулы, лиловые султаны холестимона свисают в темной листве. Почки рододендрона вот-вот обещают распуститься. В часы разбойничьих налетов ботаники с тревогой прислушиваются к гулу вражеских бомбардировщиков. Они боятся не за себя, а за хрупкие здания оранжерей.
8: Сотрудники Института переливания крови получили наряд на сломку большого трехэтажного дома по Новочеркасскому проспекту. 30 человек вышли на работу с топорами, ломами, лопатами и вилами.
0: По инициативе заводского комитета на Энском заводе открыты баня и парикмахерская. Заботясь об удобствах посетителей, профсоюзные активисты в котельном цехе оборудовали моечную и душевые кабины. Парикмахерская же устроена в красном уголке завкома. Здесь, в уютной обстановке, среди зеркал, работают опытные мужские и дамские мастера. Ежедневно с 16 часов.
5: Вот оно, прошлое снова напоминает о себе, к счастью, со старой магнитной лентой. Это февраль 42-го года, и он полон тревог. Но жизнь в городе не замирала, всяческая и даже театральная. Это кажется невероятным, но в феврале по вечерам не было свободных мест в зале музыкальной комедии и в блокадном, как мы его называли, театре имени Комиссаржевской. Писатели, поэты и композиторы, их, кстати, в Ленинграде оставалось немало, они тоже, как бойцы, служили фронту. В архиве Ленинградского радио сохраняется запись беседы, сделанной давно-давно, почти сразу после войны, беседы с композитором Георгием Никифоровичем Носовым. Давайте прислушаемся к ней. Георгий Никифорович, мы можем сказать, что песню мы тоже взяли на вооружение, она помогала нам и конечно, жить, и бороться.
11: Конечно.
5: И даже в самые дни, казалось бы, невероятно тяжкие, все-таки...
11: Песня была рядом.
5: Совершенно точно.
11: Вообще вот удивительная вещь, потому что, ну, казалось бы, война, суровое время, а ведь Ленинград жил все равно, кстати, полной жизнью
5: и
11: города.
5: И без песни мы никак не обходились.
11: И причем песни писались тоже разные, поэты писались. И лирические было очень много песен.
5: Да. А вот помните вы такую свою песню, Георгий Никифорович? «Милый мой товарищ, вспомним вечер, солнце опускалось за него».

0: Хорошая песня, правда?
1: Помним белый.
0: Но я ее все-таки прерву. Вот так, осторожненько, осторожненько. Уведем песню. А сейчас...
2: Страничка из дневника бойца МПВО Веры Сергеевны Земляной. Всего страничка из пухлой тетради, заполненной крупным, почти детским почерком. Март 1942 года. А мы еще в блокаде. И очень в городе трудно. Я живу на казарменном положении в доме своего детства. Сплю, не раздеваясь. На днях в наше бомбоубежище принесли несколько раненых, подобранных на улице. Пришлось потесниться. Теперь мы стали еще и санитарками, а наше убежище превратилось в лазарет. 9 марта. Большая беда. Братишка Женька потерял продовольственные карточки. Пошел в магазин и потерял. А может быть, у него украли. Прибежал к маме весь в слезах. «Мамочка, убей меня, я карточки потерял». Женьке 10 лет, но он же все понимает. А сегодня они вместе с мамой пришли ко мне. Что делать? Сидели и втроем плакали. Девчата узнали, в чем дело, пошептались и принесли нам крупяные талоны. Я не хотела брать. Они заставили, и мы с мамой заплакали еще сильней. 15 марта. Ура! Выход найден. Я стала донором и научилась варить суп из столярного клея. Довольно противно, но есть можно, а главное ощущение, что желудок чем-то наполнен. 27 марта. Уже совсем потеплело, все в природе оживает, а обстрелы опять стали частыми. Сегодня их было 9, почти по часу каждый. Когда же это кончится? Но люди не унывают. Это просто удивительно, откуда у всех берутся силы. Живем надеждой, и сила очевидна в ней. Я хочу спросить вас, Лазарь Ефимович,
0: да?
2: Автор этого... дневника, этих строк. Жива?
0: Да, благополучно здравствует. И наверняка слушала отрывок из своего дневника и вместе с нами волновалась. Но вернемся в год 1942.

0: конце марта уже таял снег, и возникла в душе тревога, а как же убрать с улиц застывшие глыбы льда и торосы мусора? Солнце все это растопит, но не уберет. И не ждет ли нас другая беда, болезни, эпидемии? В таких условиях эта опасность была реальной. И вот в марте, сейчас можно только удивленно восклицать, откуда брались силы, тысячи ленинградцев по призыву партийной организации вышли на улицу наводить чистоту и порядок. В ход пошли лопаты, ломы, топоры и просто метелки. Город должен быть чистым. Приведем в порядок и наше жилье. Такие лозунги пестрели повсюду. Для ленинградцев пришла весна, полная тревоги и света. И мы потянулись к этому свету, поверили в него. Стали разбирать наши наглухо забитые досками окна. Подбирали осколки стекла, чтобы как-то слепить их и вставить. Настроение у горожан заметно приподнялось еще потому, что произошло необыкновенное в жизни осажденного Ленинграда событие.
1: В марте 1942 года в деревнях нашей области, в глубоком фашистском тылу, возникла и осуществилась необычайно смелая идея. Тайком, ночью, по деревням, по разоренным хатам, ходили партизаны и говорили крестьянам: «Питер все еще в блокаде, там обстрелы и бомбежки, там гибнут дети и старики, там не хватает продовольствия. Надо помочь ленинградцам». Повторять эти слова не приходилось, потому что каждый тотчас же отзывался. Жители сожженных дотла деревень доставали из ям и потайных складов продукты, завертывали в холстины мясо, собирали в мешки хлеб. Кто мог дать полпуда муки, давал полпуда. Кто мог дать горсть, давал горсть. И так набралось по деревням и хатам 230 подвод, 3500 пудов продуктов. И вот двинулся через линию фронта, через фашистское кольцо, красный обоз. По глухим дорогам, лесам и болотам, искусно обходя вражеские гарнизоны, пробирались партизаны. Самым верным, самым уважаемым из них доверили крестьяне передать продовольствие Ленинграду. Все знали, какой опасностью чреват путь в осажденный город по узкой нитке Ладожской трассы. Но ведь обозу предстояло еще до Ладоги пройти 120 километров по фашистским тылам. И все-таки в конце марта ленинградцы узнали, что из немецкого тыла пришел обоз с продовольствием. Какой был в городе праздник, трудно описать. Приход партизан словно прибавил силу ставшим изнуренным от непомерного труда и тягот жителей города. И дело даже было не в продуктах, а в самом факте, что вот сквозь линию фронта, презирая опасность, пробились партизаны к Ленинграду, протянули ему дружескую руку и сказали: «Здравствуй, и мы с тобой, и мы не покорились проклятому врагу».
2: Этот партизанский рейд возглавил и привел обоз в Ленинград товарищ П. Так называли мы его в дни войны. А теперь можно, конечно, расшифровать. Это Александр Григорьевич Поруценко. Встретившись с ним, я попросил его рассказать, как был обеспечен переход обоза через линию фронта. Разговор состоялся в 1948 году.
3: Пришли же целиком по снегу, без всяких дорог.
2: Помнится, обоз дошел до Ладожского озера, потом через Ладогу и до Всеволожска.
3: До станции Всеволожска.
2: Здесь вас встречали.
3: Встречали.
2: И если я не ошибаюсь, то встречал вас, он был тогда уполномоченным Государственного комитета обороны, Алексей Николаевич Косыгин.
3: Совершенно верно. Как сейчас, смотрю, стоит в простой шинели, без всяких знаков различия, Алексей Николаевич Косыгин, Попков, Кузнецов. В общем, все руководство Ленинграда, все были там во Всеволожске, встречали нас. Волнующая встреча была, чувствовал относительно товарищи, так сказать. Пришли, чтобы именно в нашем лице выразить благодарность всему населению, которое собирало жертвы людьми.
2: Ну, кроме продуктов, делегация, по-моему, привезла еще довольно значительную сумму денег, собранных в фонд.
3: Да, мы привезли тогда 135 тысяч денег и около 40 тысяч рублей облигаций наших советских.
2: И еще был бесценнейший подарок, это письмо Центральному комитету партии от партизан и колхозников.
3: 13 школьных тетрадей. Сам текст письма был там, может, страницы 2. А остальные все, вот эти подписи. 13 школьных тетрадей, были подписи колхозников.
2: Сколько под тысяч письмом. Там, не помните?
3: Больше 5000 было подписей населения вот, партизанского края и оккупированных. Вот. Причем каждый знал, что стоит попасть одной из тетрадей в руки немцев.
2: Все.
3: Это расстрел. Все равно люди, понимаете, не боялись этого, а подписывали, выражали свою, опять-таки, преданность, сплоченность вокруг Центрального комитета нашей партии.
2: Эта беседа с Александром Григорьевичем была, повторяю, записана на пленку в 1948 году, то есть больше 30 лет тому назад, и тоже представляет сейчас уже исторический документ. Мне очень приятно сообщить слушателям, что Александр Григорьевич Поруценко и ныне здравствует, живет в городе Острое Псковской области. Пенсионер по возрасту, он все еще трудится, полон сил, энергии, которые мы искренне желаем ему сохранить еще на долгие-долгие годы. Да, но память опять возвращает нас к прошлому. Что говорит тебе, мой слушатель, этот бегущий трамвайный вагон? Дрогнуло ли твое сердце, когда ты услышал его не среди шумной уличной симфонии, а так вот одиноким и неожиданно громким? Я могу себе представить, что кое-кто сейчас иронически улыбнется и скажет: «Подумаешь, нашел чему умиляться, трамвай». А вот другие улыбнутся, и этого «подумаешь» не скажут, потому что... Ну, как это объяснить, чем был для нас, ленинградцев, трамвайный звонок, раздавшийся на улицах города 15 апреля 1942 года? Вы понимаете, почти 5 месяцев стояли на приколе застывшие вагоны, а сил у нас передвигаться пешком не было. Вот если такое себе представить, то, может быть, и всем будет понятно, какое чувство испытывали ленинградцы, узнав, что воскресли трамваи. А вот человек, который сидит сейчас рядом, Мария Николаевна Кондрашова, она работала тогда в трамвайном управлении и составляла
4: расписание.
2: Да, первое расписание движения трамвая по Ленинграду.
4: Да, да. Все так обрадовались, конечно, что опять движение восстанавливается трамвайное. Все были так довольны.
2: Да, это не то слово. Трамвай пошел. Думали мы, значит, жить легче будет, верно?
4: Ну, конечно, да.
2: Сколько сил у людей уходило вот на...
4: Затрачивали очень на эту ходьбу.
2: На ходьбу.
4: Да.
2: Причем из одного конца города.
4: И с работы,
2: города,
4: да, да.
2: В другой.
4: Очень много затрачивала.
2: Вот вы где жили?
4: Энергии. Я жила на Большой Посадской, на Петроградской стороне.
2: И пешком шли?
4: Пешком, да.
2: Вот сюда, к улице Росси?
4: Каждый день туда и обратно.
2: Да, сколько же это у вас занимало времени, а?
4: Ну, много, конечно, потому что ходил-то я еле-еле, чуть жива была.
0: Да, многому сейчас можно удивляться. Но приметы того времени незабываемы. К 15 апреля было очищено, приведено в порядок более 15 тысяч дворов. Очищено свыше 3 миллионов квадратных метров улиц, площадей, набережных и вывезено около... 1 миллиона тонн мусора, льда и снега. Только 4 апреля этой работой занималось свыше 318 тысяч горожан. На улицах часто можно было встретить ленинградцев, несущих еловые и пихтовые ветки. Настой из хвойных игл считался целебнейшим, драгоценным напитком.
5: Май 1942 год.

0: Ленинградцы отметили военный Первомай напряженным трудом, который в те дни приобрел для нас и особый смысл, и точно нацеленный характер. Все работали для фронта. Но праздник есть праздник, и Первомай принес нам свои подарки. 69 вагонов с продовольствием, мукой, салом, мясом, маслом, яйцами и другими продуктами прислали жители Кубани. Конечно, вагоны дошли только до Ладоги, а оттуда продукты переправлялись уже по ледовой трассе, которая действовала почти до конца апреля. Расщедрился и городской отдел торговли. Газеты сообщили, что сверхмесячные нормы будут выдавать детям по 2 таблетки какао с молоком, по 150 граммов клюквы, а взрослым табаку по 50 граммов, 25 граммов чая, 100 граммов сыра, 150 граммов сухофруктов и по полкило соленой рыбы.
1: Но это были просто шикарные подарки. А были в те весенние дни подарки и поскромнее, хотя, может быть, не менее дорогие. Об одном из них вспоминала уже после войны поэтесса Ольга Бергольц.
2: Все ленинградцы помнят, как весной 42-го года вдруг возникла и молниеносно распространилась в городе, еле очнувшемся от страшной зимы, странная мода. На груди почти каждого ленинградца появился неведомо откуда взявшийся жетон. Маленькая жестяная ласточка с письмом в клюве. Эту ласточку все носили – мужчины и женщины, старики и дети. Я тогда писала: «Сквозь года и радости, невзгоды вечно будет мне сиять одна та весна 42-го года в осажденном городе весна». Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало: жду письма. Да, эта ласточка тоже была, пусть наивным, вызовом блокаде и как-то символизировала жажду связи и даже самую нашу связь со страной. С величайшей опасностью и трудом можно было проскочить в наш осажденный город по Ладожской нитке. И только птица могла бы свободно прилететь сюда, но как раз птицы-то и не прилетали в то время. И все же откуда-то с дальнего фронта, с юга, вдруг пришло к сотрудникам публичной библиотеки от когда-то знакомых им бойцов странное толстое письмо. На большом листе бумаги, плотно друг возле друга, были нашиты тонюсенькие желтоватые закорючки, напоминая собой какую-то необычную вышивку. И только маленькая приписка, вложенная в письмо, объясняла его содержание. «Цензура! Окажись сознательной! Не вытаскивай из письма сушеный лук, витамин, который мы посылаем героическим ленинградцам». Тоненькие закорючки сушеного лука, пришитые к бумаге огрубевшими от огня, железа и стужи пальцами солдат, невозможно взвесить. Любовь не имеет веса и меры.
1: В мае 1942 года почти все ленинградцы стали огородниками. Каждый клочок незаасфальтированной земли был обработан самым тщательным образом. Огороды разводились повсюду, и на Марсовом поле, и у Казанского собора, и у Эрмитажа. Анастасия Ивановна Нефедева работала в годы войны на Кировском заводе и представляет в нашем рассказе рядовую из армии ленинградских огородников.
3: Все, кто могли копать, все старались получать индивидуальный огород. У меня была лично сотка, у кого были 2 сотки,
4: а
3: у кого были 3.
4: А что вы сажали, помните?
3: А помню, конечно, как же не помню.
4: Картошку, наверное, прежде всего, да?
3: Видите ли, первый год мы картошку не сажали, у нас ее не было. Мы сажали салат, укроп, лук семенной, это так называемый сеянец, потом и очень много морковь, и очень много сажали турнепсы. Турнепс это был, понимаете, почти один из основных продуктов огородов нашего первого года. Только потому, понимаете, что он очень, сам по себе он такой мясистый, плотный, он сладкий, и все-таки

0: нужные витамины, которых так не хватало.
1: В том же мае впервые за многие месяцы появились на улицах города ребятишки с портфелями и сумками. Зимой они не учились, а теперь с наступлением теплых дней торопились в школу, чтобы сесть за парты и наверстать упущенное. Только, пожалуй, вот это слово «торопились» не совсем подходит. Наши дети очень ослабли за зиму. Бегущего мальчишку редко можно было увидеть. Дети как-то повзрослели, посерьезнели. Они еще только учились улыбаться и не умели еще быстро ходить, как, впрочем, и многие взрослые. Но вот на каком же листке календаря напишем мы, наконец, слова «блокаде конец»? В мае 42-го года это было еще трудно предсказать. Но всему миру, всей стране и нам самим было ясно, что Ленинград, несмотря ни на что, остался городом неугасимой, торжествующей жизни на всех ее рубежах.

Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селянина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыханья близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы.

тускнеют угли. В полумраке прозрачный вьется огонек. Так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылек. Видений пестрых вереница влечет усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят. Встает ласкательно и дружно былое счастье и печаль, и лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко жаль. Кому венец богинель красоты или в зеркале ее изображенью? Поэт смущен, когда дивишься ты богатому его воображенью. Не я, мой друг, а Божий мир богат. В пылинке он лелеет жизнь и множит, и что один твой выражает взгляд, того поэт пересказать не может.

приветствую тебя, мой добрый старый сад. Цветущих лет цветущее наследство. С улыбкой горькою я пью твой аромат, которым некогда мое дышало детство. Густые липы тешь, но заросли слова, которые в тени я вырезал искусно. Хватает за ноги заглохшая трава, и чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно. Как будто с трепетом здесь каждого листа моя пробудится и затрепещет совесть, и станут лепетать знакомые места давно забытую, оплаканную повесть. И скажут: помним мы, как ты играл и рос, мы помним, как потом, в последний час разлуки, венком из молодых и благовонных роз тебя здесь нежные благословляли руки. Скажи, где розы те, которые такой веселой радостью и свежестью дышали? Одни я раздарил с безумством и тоской, другие растерял, и все они увяли. А вы молоды и пышны до конца. Я рад и радости вполне вкусить не смею. Стою, как блудный сын перед лицом отца, и плакать бы хотел, и плакать не умею. Жди ясного на завтра дня. Стрижи мелькают и звенят пурпурной полосой огня, прозрачный озарен закат. В заливе дремлют корабли, едва трепещут вымпела. Далеко небеса ушли, и к ним морская даль ушла. Так робко набегает тень, так тайно свет уходит прочь, что ты не скажешь: минул день, не говоришь: настала ночь.

на стоге сена ночью южной, лицом ко тверди я лежал, и хор светил живой и дружный, кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь, и я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Яль несся к бездне полуночной, иль сон мы звезд ко мне неслись, казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис. И с замиранием, и смятеньем я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновеньем все невозвратнее тону.

Солнце нижет лучами в отвес, и дрожат испарений струи у окраины ярких небес. Распахни мне объятья твои, густолистый, развесистый лес, чтоб в лицо и в горячую грудь хлынул вздох твой студеной волной, чтоб и мне было сладко вздохнуть. Дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, чтоб и я в этом море исчез, потонул в той душистой тени, что раскинул твой пышный навес. Распахни мне объятья твои, густолистый, развесистый лес.

Когда трепещут эти звуки и дразнит ноющий смычок, слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как зари румянец дальный, иль дней былых немая речь, меня пленяет вихрь бальный и шевелит мерцанье свеч. О, как ничем не укротимо уносит к юности былой вблизи порхающее мимо круженье пары молодой. Чего хочу? Иль может статься бывалой жизнью дыша, в чужой восторг переселяться, заранее учится душа.

теплым ветром потянуло, смолк далекий гул, поле тусклое уснуло, гуртовщик уснул. В загородке улеглися и жуют валы, звезды частые зажглися по навесу мглы. Только выше все всплывает месяц золотой, только стадо обегает пес сторожевой. Редко-редко кочевая тучка бросит тень, неподвижная, немая, ночь светла, как день. Дух всюду сущий и единый. Державин. Я потрясен, когда кругом гудят леса, грохочет гром, и в блеск огней гляжу я снизу, когда испугом обуян на скалы мечет океан твою серебряную ризу. Но просветленный и немой, овеян властью неземной, стою не в этот миг тяжелый, а в час, когда как бы во сне твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы. Я загораюсь и горю, я порываюсь и парю в томленьях крайнего усилия и верю сердцем, что растут и тотчас в небо унесут меня раскинутые крылья.

природы праздный соглядатый, люблю, забывши все кругом, следить за ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла стихией чуждой не схватила молниеносного крыла. И снова то же дерзновенье, и та же темная струя. Не таково ли вдохновенье и человеческого я? Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой, запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть?

смерти. Я в жизни обмирал, и чувство это знаю, где мукам всем конец, и сладок томный хмель. Вот почему я вас без страха ожидаю, ночь безрассветная и вечная постель. Пусть головы моей рука твоя коснется, и ты сотрешь меня со списка бытия, но пред моим судом, покуда сердце бьется, мы силы равные, и торжествую я.

Чуть помедлив вздохнешь, уходя, в темноте безнадежно кивая на распятое тело дождя, на расколотый череп трамвая, на его обнажившийся мозг, искореженный временем ржавый, на закрытый газетный киоск и звезду над российской державой. Ветер грубо срывает с ветвей предпоследние призраки плоти, словно жизнь не бывает мертвей в человеке, в душе и природе. Ты покинул родные места, но в глуши над больницей земской, словно призрак, блуждает звезда отражением звезды Вифлеемской. Спи, несчастная, как тебя звать? Ты, на горе родившая сына, на железную ляжешь кровать, и приснится тебе вся небесная рать и какого-то грека картина. В бывшей церкви стоят пастухи, бродит скот в алтаре за крещальней, среди соломенной светлой трухи спит дитя все светлей и печальней. Возле яслей четыре вала наклонили могучие вы. Да, у времени есть зеркала и огромные рамы кривые.

0: Еще совсем недавно нам казалось, что разрушены все преграды для живого поэтического слова, что в область мифов и преданий уходят такие понятия, как стихи, написанные в стол, самиздат, несостоявшаяся судьба. Казалось, навсегда покончено с засилием серой литературы, и любой талант может беспрепятственно выйти к читателю, а выйдя будет услышан, достойно оценен. Но вот прошло несколько лет, и мы, обращенные лицом в прошлое, не услышали и не оценили тех, кто живет с нами рядом, в одно с нами время. Судьба Светланы Кековой – яркое тому подтверждение. Когда-то 2-3 стихотворения молодой поэтессы поместили на своих страницах «Литературная Грузия» и «Литературный Таллин». Ну, конечно же, литературная критика их не заметила, что было вовсе неудивительно для времен застоя. Но вот наступила благословенная пора гласности и свободы, и вновь стихи Светланы Кековой появились на журнальных страницах, на страницах первого номера журнала «Юность», а этот номер, первый, как известно, всегда целиком отдается новым молодым именам. Увы, помещенные там 2 стихотворения не взбудоражили литературные круги Отечества, и никто из многочисленного отряда критиков не устремился к Светлане Кековой, мечтая стать открывателем нового блистательного явления в поэзии. Подлинным открывателем поэзии Светланы Кековой стал Бахыт Кинжеев, сам недавно явившийся российскому читателю из своей эмигрантской безвестности. Этот мастер, прочитав на страницах «Юности» 2 стихотворения поэтессы, не поленился из далекого Монреаля начать поиск. Он написал письмо в Саратов, где живет Светлана Кекова. Он собрал целый корпус ее текстов, 2 машинописные книги и новые стихи. Он предпринял немалые усилия для того, чтобы подборки ее стихов появились в газете «Русская мысль» и в журнале «Континент». Он обратился и к толстым российским журналам. В письме в редакцию журнала «Знамя» Бахыт Кинжеев писал: «Мне приходится прибегать к такому сюрреалистическому способу, как прислать кое-что вам из-за океана со следующим заклинанием. Я прочел в жизни чертову уйму разнообразных стихов, и по пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда настолько перехватило дыхание. В лучших образцах это, на мой непросвещенный взгляд, будущая классика конца века».
1: Ночь да будет слепящей, пусть звезды немного косят над провинцией спящей. Летучие мыши висят. Рыбам в длинной реке удержаться легко на плаву, если лис пробежит и хвостом не заденет траву. Там в траве порыжелой угрюмые бродят жуки, и ежи пожилые колючие мнут пиджаки. И вращается время большим цирковым колесом, воздух Богом несом, и поэтому он невесом, и поэтому всюду сорок распластались кресты, и послушные чуду небесные воды чисты. В этой черной воде отражается каменный лес, а растение жизни не может достать до небес.

чистотел отцвел и донник, звук протяжный отзвучал, голубь сел на подоконник, твердым клювом постучал. Глядь, уже стекло разбито, по стеклу ползет змея, все прошедшее забыто, ничего не помню я. Я не помню, ты не помнишь, мы не помним, он забыл. Сквозь двойные рамы смотрит Волга желтая, как Нил, и волною шелушится тело влажное ее. Чисто вымыта посуда, накрахмалено белье, и в домах пятиэтажных поселился прочный быт, как усопший в недрах влажных треугольных пирамид, чьи угодья, чьи владенья разместились там и тут, как кирпичные растения из земли сырой растут. Почему сидит у окон запотевших млад и стар? Что за каменные листья дом трясет на тротуар? Там, где дом кирпичный вырос, призрак царственный возник, и вокруг него папирус расплодился и тростник. Волны Нила ледяные бьются силой в берега, и орехи водяные прячут острые рога.

Одержимость ли бесом, имя которому случай, или свет, обладающий весом, запертый в комнате пыльной, или небо ночное с тяжелой тучей, или богиня любви, рожденная в пене мыльной, что еще сможет вынести дух двужильный? Гладит лицо мое свет стороною тыльной теплой ладони, спи, говорит, не бойся, и одеялом ты с головой укройся. Пахнет оно полынью, смолой сосновой, свежей землей, разлукой и жизнью новой.

0: у прошлого запах укропный, и мне не сносить головы. Смеркается зверь допотопный, выходит из темной травы. Ни страха, ни плотского пыла, ни плоской звезды в кулаке. Сорвем ли кукушки на мыло и спустимся к мелкой реке? Возьмем ли себя на поруки? Сойдем ли случайно с ума? Саратов, Великие Луки, Москва, Петербург, Колыма плывут по течению половой, корой древесной трухой, а волны горы Соколовой покрыты сиренью сухой. Шиповника нежная рана видна сквозь нетающий снег. 20-го в месяц Нисана Господь остановит ковчег. И ты, очарованный странник, изгнанник и вечный изгой, увидишь звезды многогранник сквозь ставни с тяжелой резьбой. Ты, Библос, увидишь и Фивы, и крикнешь, как Ной, в пустоту, что листья двудомной крапивы у голубя сохнут во рту, что Ноя послушное семя приветствует ангелов рать, а нам сквозь пространство и время друг друга по имени звать.
1: В поэзии Светланы Кековой воссоздана, вызвана из небытия целая художественная вселенная, где органично и гармонично сосуществуют эпохи и земли, звезды и рыбы, фантастическая и реальная флора, современный быт и библейский масштаб. Эта поэзия поражает нас непривычными, новыми, магнетическими и силовыми полями, воздействующими на материю языка. Эта поэзия вызывает ощущение действительности, вдруг открывающейся нам в неизвестных прежде измерениях. И, конечно же, этот талант, этот необычный дар проявляется не только в изображении мира внешнего, но и в попытке внутреннего самопознания. Один из мастеров прошлого сказал, когда стихи пишет мужчина, он смотрит на Бога. Когда стихи пишет женщина, она смотрит на мужчину. Пытаясь поверить этой формулой, доселе близкой к истине творчества Светланы Кековой, любой читатель без труда увидит, что в данном случае эта формула неприменима. Для ее поэзии нужна другая метафора. Здесь не идет речь о взгляде на Бога, ибо Бог не вне, а внутри и не имеет замкнутой сущности. Здесь не идет речь и о взгляде на любимого мужчину, обожествленного духовной страстью. Здесь нужны другие понятия, которые, может быть, еще не вышли из области немоты, туманящей наше будущее.
0: Не видно камням, черепахам, земле, превратившейся в ад, как связаны смертью и страхом, над городом люди летят. Так пахнет полынью цитварной, так темен звериный устав, что вновь обновляется тварный подлунного мира состав и тянет в себя, как воронка кровавого мира строка, и рвется, где нежно и тонко небесная ткань языка.

на усталой коже оставив метку, что во сне похоже на букву «Йот», покидает птица грудную клетку и всю ночь в прозрачной листве поет. Воздух тонок ночью, как шелк японский, под окном каштана цветает конский, и горят его восковые свечи, как прямое слово предсмертной речи. От огня и жара сухого пыла в узком горле плавится алфавит. Я забыла все, что со мною было, а в листве поет точно царь Давид, соловей, возносящий молитвы Богу. То забытую он пропоет эклогу, то в беспамятстве свищет свои псалмы, рыб горбаты спины, земли холмы расцветают ночью травою зорной, мокнут сети ловчие, спит ловец, и пастух бредущий тропою горной ищет стадо заблудших своих овец. Я уже не плачу и не тоскую, на удачу славлю звезду морскую, своего убежища свет туманный, где мой сон скитается безымянный. А в моем отечестве, на границе безымянной правды и старой лжи, как слова на белой пустой странице, в равнодушном небе снуют стрижи.

певчий ангел голос свой возвысил, только он звучит в иных мирах. Появились оборотни чисел в старых телефонных номерах. Постепенно время угасает, меркнет свет, не отвечает звук, и змея за хвост себя кусает, и ногами шевелит паук. Сквозь прозрачный купол паутины видит муха мир в последний раз. Рыба бьется грудью о плотины, так что слезы катятся из глаз. На могиле остается дата. Значит, имя смерти есть число. Чешую блестящую куда-то смыло и водой унесло. Заслонясь трехмерным телом звука, ты дожить сумеешь до седин. Лжет любви постылая наука. 5, 15, 51. Кем мне дар завещан слезный? Год прошел, как день морозный, а потом еще один. Гость ко мне спустился, грозный, моей жизни господин. Не с вершин спустился горных, как сияющий поток, а от слез моих упорных выпил времени глоток. Развивает ум и гибкость, и влечет меня вперед время, огненная жидкость, обжигающая рот. Увеличиваясь в росте от того, что жизнь проста, воробей подносит гвозди на Голгофу для креста. Полон рот гвоздей железных и житейской суеты, полон звуков бесполезных, слезных жалоб, жалоб слезных. И в металле отлиты воробей, тоска, хвороба, слово смерть, любовь до гроба, колыма, казенный дом, в темном небе свет тревожный, гость нездешний, невозможный. Гость с оторванным крылом.

0: Молитва есть выраженное отношение между человеком и Богом, между человеком и миром. Но известное определение «поэзия есть молитва» при всей своей красоте и глубине не выражает истины, хотя лежит к ней довольно близко. Оно справедливо, поскольку религиозна сама природа искусства. Поэзия есть молитва, но только художника искушенного в своем ремесле. Так считал Владислав Ходосевич. Стихи Светланы Кековой не противоречат его утверждениям, хотя, кажется, не вполне умещаются в их прокрустово ложе. Особенно это становится очевидным тогда, когда поэтесса обращается к библейским мотивам, вернее, тогда, когда эти мотивы выходят на первый план. И здесь появляется редкое для нынешней поэзии качество – органичность христианского мировосприятия. И в этом смысле читателю есть что взять из духовного опыта поэтессы для попытки примирения непримиримого в своей душе, душе, уставшей от XX века, для обретения равновесия и мудрости.
1: Уже прошел Великий пост, дороги заросли травою, взошло сияние черных звезд над непокрытой головою, в ночи висит вороний крик, и жизнь меняет на копейки, похожий на жука старик в расшитой шелком тюбетейке. И говорит он мне, шутя, что тлеет жизнь в песке и глине, а нерожденное дитя в аду, в какой-то паутине, как в колыбели, крепко спит. Его не трогают, не будет, за первородный грех не судят. Трава из-под могильных плит растет, как на щеках щетина, растет, как ногти мертвеца, и простает грех отца в судьбе покинутого сына.

как свет играет рыба на мели, и вижу я сквозь трещины земли детали грандиозного устройства, не здание, а лишь его фасад, и думаю, наверное, это ад какого-то особенного свойства. Ведь сколько разных видов адских мук еще при жизни знаем мы, мой друг. Вот воробьи клюют с ладони крошки, играет мальчик на губной гармошке, опять стрелец натягивает лук и метится тебе в грудную клетку, а ты следишь, как в щель ползет паук, и в рот бросаешь мятную таблетку. В нас смерть, как в море, мечет не вода, а после смерти мы пойдем туда, ногую плоть таща на волокуше, где посохом раздвинута вода, чтоб души шли по морю, как по суше, и были вновь для брата и сестры огромных ив раскинуты шатры, там иволга мяукала, свистела, но появились сонмы новых душ, они взывали к Господу: разрушь живущих в вавилонской башне тела, развей по ветру их летучий прах, пусть говорят на разных языках, пока они живут на этом свете и вверх растут, как маленькие дети.

Я с усилием вижу сквозь морок и хлам некрещеные вещи стоят по углам. Вот висит над кроватью, скрывая мольбу, потускневшее зеркало с раной во лбу. Есть у ночи таинственный дар слепоты, ни тебя увидать, ни себя разглядеть, лишь граненых стаканов квадратные рты, до остывшего чайника тусклая медь, только дьявола сеть, да воздушная клеть, где пространство, как певчая птица, сидит, где свеча начинает дымиться и тлеть, кругом легкого света тебя оградит. Боже, как беззащитна твоя нагота! Падший ангел глаза неживые открыл. Незаметная родинка около рта, невидимый трепет оранжевых крыл.

0: Царь не знает сам, где его народ. Я в скале вырубаю молчащий рот. Рот молчащий похож на ухо. Пилят дерево рядом, взык да взык. Под корой жуки, как во рту язык. А язык — это орган для слуха. Сколько есть могил в длинной плоти рек, там болгарин спит, и поляк, грек. Их тоска то сосет, то гложет. На спине моллюска стоит монгол, а над падшим сердцем горит глагол. Он пылает, но жечь не может. Я стираю слезы с лица воды, я опять целую твои следы. Путь твой в воздухе горнем вырыт. Спит в земле булгарин, а рядом греч. Я свою скоро прямую речь буду плакать, покуда ирод в Иудее царствует. Буду знать твоего отца и не буду мать, только имя ее услышу. Посмотри, Мария, пришла зима. Бог меня, как видно, лишил ума. Снова падает снег на крышу. И в падении снега я слышу стон. Где же, царь, твой посох? И где твой трон? С кем ты делишь сегодня ложе? Огневидный ангел с большим мечом заслонил меня золотым плечом. Жизнь идет, как мороз по коже. Попрощаемся, ангел мой, мне пора. На востоке, где желтая спит гора, тело грешное душу съело, а душа-то, впрочем, была стара. От деревьев осталась одна кора и растущая в ней омела.
1: Трудно не оценить глубину, трагедийность и красоту стихов Светланы Кековой. Они приходят к читателю на гребнях музыкальных волн, насыщенных непредсказуемыми смыслами, которые рождаются из столкновений звуков, слов, реминисценций и отсылок к предшественникам. Завершая передачу о стихах Светланы Кековой, приведем еще одну цитату из письма поэта Бахыта Кинжеева в редакцию журнала «Знамя». Большинство читателей считает, что все стихи высшей пробы уже написаны когда-то какими-то хрестоматийными людьми из Серебряного века. На нашу же долю осталось сочинять, как бы это выразиться, ну, продукцию несколько уцененную. Светлана Кекова опровергает это заблуждение. В который раз русская провинция преподносит нам нежданный сюрприз. Если бы я стоял в очереди в ваш журнал, я бы уступил ее этому замечательному поэту.
0: Пространство выгнуто, как парус. Везде закон его таков. И составляют верхний ярус большие лица мотыльков. Покуда мы еще над бездной по пленке тоненькой скользим, своей печалью безвозмездной мы Божий мир не исказим. Жизнь, как вопрос неразрешенный, мы оставляем на потом. И дятел разума лишенный, и рыба вод с открытым ртом похожи на ключи из скважин торчащие, и видно им, как человек обезображен и сыт неведеньем своим. Путь к гадюкою завился, ангел крылья опустил, муравей остановился, лапой мир перекрестил. Бес прошел, стуча копытцем, на высоком каблуке пробежала тень по лицам рыб, плывущих по реке, птица в терем деревянный поселилась жить навек. На поляну с песней странной вышел мертвый человек. Надо мной летает бражник, а за мною ходит стражник. Тяжело ему ходить, ходит стражник и бормочет. То ли ржа железо точит, то ли где-то крикнул кочет, и меня тот стражник хочет утром в клетку посадить. Я у Бога на заметке, по камням и по траве, я хожу в железной клетке с бабочкой на голове. Воздух в камень превратился, больно птицам в камне петь. Жук за голову схватился, Бог занес над нами плеть. Певчий ангел сел на ветку, превратилось зренье в слух, и, сломав грудную клетку, на свободу вышел дух. Он прозрачными руками воздух каменный схватил и пропал за облаками, в иерархии светил. Там, где южная корона и воинственный стрелец держит жало скорпиона, незадачливый беглец. О, теперь раба покорней, уроженец диких мест, и его тоскою горней осеняет ложный крест.

все сбылось. По заслугам и кара страшный сон превращается в явь. Не лишай меня этого дара. Ты его, как младенца, оставь в сердце плачущем, в жаждущем чреве или в кончиках пальцев. Прости, не Лилит, а Сюзанне и Еве жизнь иную дано обрести, и листвою сухой и нарядной, прикрывая свою наготу, упиваться лозой виноградной, перекатывать слово во рту. Ты, числа или имени зритель, примешь Божьего слова удар, покидающим эту обитель, только время предложено в дар, только звук колебанья эфира, только влага замедленных вод в тесный воздух загробного мира, неизбежный, как жизнь, переход. Ждет сапфир охлаждающей страсти, льется сладкого неба струя. Ты Господь! Но в твоей ли мы власти? И любая ли воля твоя?

Пусть время ходит ходуном, в ручье течет вода, в бокал с коричневым вином опущен кубик льда. Русалка движет под водой серебряным хвостом, и ходит мельник с бородой, как бес перед постом. И знаю я, и знает он, всех рыб наперечет. Вот эта рыба-скорпион и рыба-звездочет, вот еж морской в короне игл, а вот рогатый бык, а вот на дне, зарывшись выл, лежит морской язык. Но кто молчит и кто им лжет, кто правду говорит, он жизнь теснит и небо жжет, как чистый спирт горит. Нам эта речь не по плечу, и, сев в рыбацкий челн, мы видим плоскую свечу среди прозрачных волн. Одной рукой обняв меня, в другой сжимая крест, пришпоришь доброго коня, и все сорвется с мест. И колченогий сброд вещей, и жизни мелкий ссор, и нужно время гнать взашей, скакать во весь опор. Сияет солнце в облаках, летят любви гонцы, с жемчужной сыпью на боках тибетские гольцы. Они, раздевшись до нога, вступают в некий круг, дрожат ноги их тела и ждут своих подруг. Ты засмолишь ковчег, как Ной, и встанешь в полный рост, а в небе над моей страной лишь очереди звезд. Там две медведицы ревут, и слышен вой собак. Морские ангелы плывут, клешней поводит рак. И ты воды откроешь ларь, и воздуха дворец. В одной стихии будет тварь, в другой — ее творец.

Испанская песня, зажигательно задорная, полная страсти и тихой печали. Как-то невольно ассоциируется она у нас с прозрачной голубизной неба, ослепительно ярким солнцем, броскими костюмами женщин, утопающими в зелени старинными замками. Не здесь ли когда-то юная Леонора ожидала свидания с мужественным и пылким трубадуром Манрико, а галантный обольститель Дон Жуан шептал нежные слова признания красотки Церлине? Испанская песня. Она снискала всемирную известность и звучит подчас на разных языках, но как истинно народное детище, выразительница его души, сохраняет и в новых условиях, в новом оркестровом

которого была Аннелис Ротенбергер. Фильм этот вызвал огромный интерес любителей музыки. Аннелис Ротенбергер, исполненная необыкновенной грацией и изяществом, вся словно светящаяся лучистым теплом, в ней находили удивительную пластику и порхающую легкость движений, как у настоящих испанских танцовщиц, воплощала на экране образы героинь оперных произведений, действия которых происходит в Испании. Розины в «Севильском цирюльнике», Леоноры в «Трубадуре», Микаэлы в «Кармен», Церлины в «Дон Жуане». А затем, в заключении фильма, она и ее партнеры участвуют в своеобразном музыкальном ревю, основанном на популярных испанских мелодиях, которые вы услышите в нашей передаче.

И в оперных сценах, и в народной песне Аннелис Ротенбергер выступает во всеоружии своего мастерства и артистизма. И когда певица в своем ярко-красном наряде, стройная и гибкая, в окружении восхищенных кавалеров, высоко вскидывает вверх руки, словно давая сигнал к началу танца, она как бы преображается в истинную испанку, в честь которой звучат трепетные и нежные серенады.

Аннелис Ротенбергер пела песню Лекуона «Андалузия». Немецкий певец Вольфганг Анхайсер поет песню Пансе «Эстрелита».

и заключает музыкальную программу «Испанское каприччо» старинным испанским народным романсом «Анелис Ротенберг».

0: Да здравствует император Франц Иосиф I!
1: Воскликнул бравый солдат Швейк, похождение которого описывает Ярослав Гашек.
2: Переводы книги «Похождение бравого солдата Швейка» на правах оригинала выходят одновременно с чешским изданием во Франции, Англии, Америке. Лучшая юмористическая книга мировой литературы.
1: Эти шуточные рекламные плакаты появились на улицах Праги в марте 1921 года. Ярославу Гашеку было 38. Юморист и мистификатор, смешивший всю Прагу какие-то 10 лет назад, он стал теперь врагом номер один чешского буржуазного правительства и благонамеренной публики. Еще бы! Вернуться из России и нисколечко не стесняться своей дружбы с красными. Ну уж нет, всему есть границы.
2: Однако хоть все буржуазные издательства Чехии отказались печатать новый роман Гашека, публика ждала его с нетерпением. Да и выход из этого положения Гашек нашел. «Похождения бравого солдата Швейка» в течение полутора лет будут продавать на улицах дешевенькими выпусками по 32 странички. И смех Гашека, скрытый за невозмутимым спокойствием его героя, войдет отныне в каждый чешский дом. Скромный герой великой эпохи, бравый солдат Швейк, навсегда поселится в сердцах своих читателей.
1: А те рекламные щиты, которые так взволновали Прагу в 1921 году, сегодня нам не кажутся очередной шуткой писателя. Швейк действительно стал одной из лучших сатирических книг мировой литературы. Переведен на множество языков. Издан миллионными тиражами на родине писателя, в Советском Союзе и других странах. И сегодня, как полвека назад, скромный герой великой эпохи смеется над глупостью и косностью, над завоевателями всех рангов и мастей, над всей военной машиной, над лицемерием, ханжеством. А вместе с ним смеется и удивительный чешский писатель Ярослав Гашек.
2: Он родился 100 лет назад в Праге в семье учителя. В гимназии Гашек не доучился, но зато кончил коммерческое училище и даже короткое время трудился в банке.
1: Однако банковская карьера его явно не устраивала. В 1901 году он печатает в газете «Народные листы» свой первый рассказ и отправляется бродяжничать по Европе. Он исходил пешком в Германию, Швейцарию и Италию. А сколько профессий сменил Гашек? Пастух. Сыровар и рабочий на уборке урожая, шахтер и мыловар, рабочий в археологической экспедиции.
2: Но главное было другое. Гашек смотрел. Мир открывался ему неприукрашенным. Его противоречия были остры и жестоки. И совсем не о прогрессии и процветании своих стран и народов заботились буржуазные правительства. Гашек слушал крестьян и солдат, рабочих и торговцев, мещан и интеллигентов. Гашек смеялся вместе с ними и вместе с ними страдал. Через несколько лет он вернется в Прагу вполне сложившимся писателем-юмористом, который нашел своего героя, свою интонацию и свою маску. Теперь жизнь и творчество Гашека составляют нерасторжимое целое. Где кончается мистификация, где начинается правда, что всерьез, а что для смеха? Сколько друзей и исследователей ломали потом голову над этими загадками, а Гашек, вступив на путь сатирика, хотел и свою собственную жизнь прожить как юмористическое, сатирическое произведение. И первым и действием он боролся с укладом жизни, который господствовал в эти годы в его стране.
1: В 1908 году Прагу буквально потрясла проделка Гашека. Он создал беспримерную в истории пародийную партию и назвал ее «Партия умеренного прогресса в рамках закона». Это было пародией на существовавшие в то время буржуазные партии, сатирой. И в то же время, конечно, игрой.
3: Нам не хватает 15 голосов.
4: Если вы изберете нашего кандидата, обещаем, что мы защитим вас от землетрясения в Мексике.
5: Вот да, за нас свой голос получит маленький карманный аквариум.
6: Все как один. Отдайте голоса за кандидата партии умеренного прогресса в рамках законности писателя Ярослава Гашека, который на многочисленных собраниях развил программу национализации дворников.
1: сатирическая феерия, весь этот карнавал происходил во время выборов в австрийский парламент.
2: Но Гашек так ловко маскировал свои нападки, так искусно играл роль пылкого истинного гражданина, что даже присутствовавший на собраниях полицейский комиссар, не колеблясь, скрепил своей подписью манифест партии.
1: Гашек, конечно, не был избран в парламент, но его сатира, несомненно, сыграла свою роль в освобождении сознания прожан от наивной веры в спасительность буржуазной демократии.
2: Да и для самого писателя выступления на собраниях партии умеренного прогресса не прошли даром. Здесь он находит свой способ сатирического обличения – критиковать, осмеивать, прикрывшись маской преданнейшего верноподданного австрийской монархии, готового служить государю-императору до последней капли крови.
1: Так родилась идея, вызвавшая к жизни прославленного бравого солдата Швейка.
6: Осмелюсь доложить, сперва я родился и ходил в школу, потом учился на столяра, пока не выучился. Потом меня водили в какое-то место и раздевали догола, а через 2 месяца пришли полицейские и отвезли меня в казарму. Там меня осмотрели и сказали, что я опоздал с явкой на 3 недели, и потому меня нужно посадить в кутузку. Почему, спрашиваю? Если я не хочу идти на военную службу и даже не знаю, что такое солдат. Но меня все-таки посадили, а потом впихнули в поезд. Возили туда-сюда, пока я не оказался здесь. Я не стал расспрашивать, что это за полк и какая рота, потому что не хотел никого затруднять. Когда на учение я в строю закурил, меня опять посадили под замок, не знаю за что. Потом сажали еще много раз за то, что я потерял штык, за то, что на стрельбище чуть не угодил господина полковника. И еще за что-то.
1: Гаша не случайно делает своего героя бравым солдатом. Разоблачение австрийского милитаризма становится в это время главной задачей чешских патриотов. На борьбу с милитаризмом и отправляет писатель своего героя.
2: Это было в мае 2011 года. Однажды, вернувшись домой, Гашек присел к столу и написал на листке бумаги заголовок рассказа «Идиот в воинской части». Но тут же уснул с пером в руке. На другой день, едва проснувшись, он сказал: «Вчера была у меня какая-то блестящая идея, только вот ничего не помню». А найдя, наконец, листок с заглавием, произнес: «Да, так оно и было. Но как это было?» И принялся писать. Шли большие маневры близ итальянской границы. Бравый солдат Швейк догонял свою часть. Его задержал непредвиденный случай. Перед отправлением субалтерн поучал солдат о маневрах. «Вообразите на время, что итальянцы объявили нам войну, и мы наступаем на них».
0: «Отлично! В атаку!»
2: Швейк получил за свое восклицание 6 дней. Отсидев, он вместе с капралом и еще 3 штрафными был отправлен за своим полком.
6: Сперва мы шли долиной, потом ехали верхом через горы, потом я заблудился в пограничном лесу. Я высматривал своих и высмотрел итальянский пулеметный полк, который храпел на учениях около границы. Мул с навьюченным на него пулеметом пасся через границу. Я его, конечно, подождал, взял под усы и возвратился на родину.
7: Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что взял в плен итальянского мула с пулеметом.
2: Швейка моментально посадили в карцер, но командование не могло отказать себе в удовольствии детально ознакомиться с новейшей моделью пулемета, принятого в войска соседней дружественной державы.
1: Через несколько дней в юмористическом журнале «Карикатуры» было опубликовано первое произведение о Йозефе Швейке. Рассказ «Поход Швейка против Италии».
2: Отправив Швейка в конце рассказа на дирижабле в Африку, сам Гашек идет на войну.
1: Еще до призыва в армию Гашек успел сыграть с полицией свою очередную «Гашковину», как называл проделки писателя его друг, художник Йозеф Лада.
2: Поздно вечером, 30 ноября 1914 года, он пришел в дешевенькую гостиницу на углу улиц Каролины Светлой и Бетлемской. Записался в книгу для приезжих Иван Сергеевич Толстой, уроженец города Киева, прибыл из Москвы. Цель приезда – ревизия австрийского генерального штаба. Результат не заставил себя ждать. В мгновение ока гостиница оцеплена полицейскими, и Гашика со связанными руками потащили в полицейское управление. Полицейский комиссар был немало удивлен и раздосадован, когда вместо опасного русского шпиона перед ним предстала хорошо ему знакомая физиономия Гашика. На допросе Гашек заявил, что считал своим долгом проверить, как в это тяжкое для страны время функционирует государственная полиция.
1: Это было в начале Первой мировой войны. Однако чешский народ явно не хотел сражаться за интересы чуждой ему и угнетавшей его монархии. Гашек полностью разделял эти настроения. Он твердо решил, что если его призовут в армию, он при первом же удобном случае перейдет к русским. В феврале 1915 года Гашека зачислили в 91-й пехотный полк. Отправляясь с маршевой роты на фронт, он писал своему другу:
2: «Возможно, я вернусь казачьим атаманом. Если меня повесят, пришлю тебе на память кусок своей веревки».
1: Гашек стал летописцем батальона. Он увидел здесь своих будущих героев. В похождениях бравого солдата Швейка выступят и капитан Сагнер, и поручик Лукаш, и кадет Биглер, и денщик Лукаша Франтишек Страшлипко, который станет в романе Швейком.
2: 24 сентября 1915 года во время наступления русских у села Хрупаны он вместе со Страшлипкой добровольно сдался в русский плен. Так закончилась карьера Гашека в австро-венгерской армии.
1: Россия! Как мечтал о ней Гашек! Он внимательно следил за борьбой русских революционеров, изучал русский язык, читал Горького, Достоевского, Гоголя, Пушкина. И вот теперь он здесь. В России существовали чешские воинские части, сражавшиеся в составе русской армии. Гашек решает отдать все силы открытой борьбе с Австро-Венгрией. Работает агитатором среди чехов, пишет фельетоны, статьи в газете «Чехослован».
2: Февральскую революцию писатель встретил восторженно. Но политические события вскоре заставили его снова выбирать, с кем ему быть дальше. Гашек выбирает то новое, что несет миру Октябрьская революция.
1: 12 марта 1918 года на заседании Московского совета в Политехническом музее Гашек слушает Ленина. Речь Владимира Ильича произвела на него неизгладимое впечатление, в особенности его призыв к иностранцам о помощи русской революции.
2: На другой день Гашек приходит в военный комиссариат и говорит: «Я решил ответить на призыв Ленина к нам, иностранцам. Хочу вступить в коммунистическую партию». И вот уже Гашек свое перо, ум, энергию отдает делу, которое отныне считает своим. В Самаре он агитирует переходить на сторону революции. Работает помощником коменданта города Бугульмы, что недалеко от нынешнего Ульяновска. В январе 1919-го получает новое назначение – заведовать типографией фронтовой газеты политотдела 5-й армии «Наш путь». Преследуя отступающие колчаковские войска, 5-я армия неудержимо двигалась на восток. Уфа, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск – этапы пути молодого коммуниста Ярослава Гашека.
1: В 1918 году Чехословакия стала самостоятельным государством, но власть в стране захватили буржуазные партии. Чешские коммунисты возвращались на родину, чтобы вести здесь политическую борьбу. В 1920 году приезжает в Прагу и Ярослав Гашек.
2: Но все оказалось не так просто. Если одни его сердечно приветствовали, то другие демонстративно отворачивались и не подавали руки. Пражская полиция устанавливает за писателем наблюдение. В общем, красный Гашек буржуазную Прагу не устраивал, и писатель снова надевает свою маску. Чешский коммунист Иван Ольбрахт так писал о Гашеке. Он опять смеется над целым светом, и только над одним нет. Над коммунизмом и своим омским прошлым.
1: Гашек уезжает из Праги в Липницу на юго-востоке Чехии. Уезжает надломленный, больной. Но как никогда весело, зло, заразительно звучит его смех. Гашек пишет свое лучшее произведение «Похождение бравого солдата Швейка».
7: В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рады, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, как на юге в Сербии австрийским дивизиям одной за другой всыпали по первое число, австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархам расхлебывать кашу.
6: Пани Мюллерова! Пани Мюллерова! Пани Мюллерова! Я иду на войну!
8: О, Матерь Божья! Что вы там будете делать?
6: Сражаться! У Австрии дела очень плохи. Всыпали нам и в хвост, и в гриву, куда ни погляди. Ввиду этого меня призывают на войну. Еще вчера читал я вам в газете, что дорогую родину заволокли тучи.
8: Но ведь вы не можете пошевельнуться.
6: Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу. Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги. Но когда с Австрией дела дрянь, каждый калека должен быть на своем посту.
7: В тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот, ни на минуту не переставая, кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!» За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские отдавали ему честь.
1: Как изменилась интонация Гашека? Как убийственно разговорчив стал Швейк? Перед нами уже не идиот в военной форме, который своей исполнительностью ставит под сомнение целесообразность приказа, а человек из народа, простодушно наивный, глубоко человечный и проницательный. И не случайно в архивах военно-полевого суда на его деле стоит пометка: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства».
7: Швейка отвели в комендатуру при станции. Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам. Пока фельдфебель ходил искать какого-то офицера, Швейк прочел на плакате: «Обозник рядовой Йосиф Бунг, так, санитары относили тяжелораненых к санитарным повозкам, обстреливали гранатами». Конь обозного возчика Йосифа Бонга был убит разрывным снарядом. «Какой ужас! Бедный мой Сивка, пришел тебе конец», — причитал Йосиф Бонг. «Так. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты». «Ага, гранаты. Выпряг упавшего коня, оттащил повозку, так. Вернулся за упряжью убитого коня, так. Стреляйте, я все равно не оставлю здесь упряжи». Ротмистр украсил его грудь серебряной медалью за храбрость. Ну.
6: Да.
7: Прекрасный пример доблести. Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. В Праге я тоже читал об одной обозной истории, только еще получше этой. Там говорилось о вольно определяющемся докторе Йозефе Воине. Он служил в Галиции в 7-м егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя, и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми да и прилети новая граната и оторвала ему руку. Аккурат ту, в которой он держал палку. Тогда он перебросил палку в другую руку и заорал, что это им даром не пройдет. Бог знает, чем бы кончилась эта история, если бы шрапнель не уложила его на повал. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг, спеши, солдат скорее исполнит свой, даже если смерть витает над тобой».
1: Юмор Гашика звучит убийственно. Под обстрел взяты те же объекты, что и в предвоенных юморесках. Бюрократия, военщина, духовенство. Но в похождениях бравого солдата Швейка смех Гашика хоронит не только Австро-Венгрию, ее союзников. Он хоронит целую эпоху мировой истории. И до тех пор, пока человечество не покончит с любыми формами антинародной власти и милитаризмом, раскаты этого смеха будут звучать отходной вчерашнему дню земного шара.
2: Веселый роман о войне продвигался вперед необычайно быстро. Но силы покидали Гашика еще быстрее. Он уже не мог писать и диктовал выпуски Швейка своему секретарю. Причем диктовал, не имея никаких черновиков, набросков, планов. Анекдоты, истории, случившиеся с ним самим и его друзьями, наблюдения – все переплавлялось талантом в сатирическое юмористическое бытие эпохи. Он писал историческое полотно.
1: 29 декабря 1921 года Гашек в последний раз диктовал Швейка. В 4 часа утра 3 января 1923 года он подписал свое завещание, сказал: «Швейк тяжко умирает», и отвернулся к стене. Через несколько часов его не стало.
2: Описывая имущество, эксперты составили такое заключение о нереализованном тираже романа. Через 10 лет содержание сочинения для новых поколений будет непонятно, и у него вряд ли найдутся какие-нибудь читатели. О, как недальновидны были эти люди!
1: Весной 1933 года в немецких городах пылали костры. Фашисты сжигали на них книги. Жгли Горького и Барбюса, Ремарка и Эренбурга, жгли книги Гашика. Но пройдет 6 лет, и бравый солдат Швейк будет издеваться над ними, над оккупантами его Чехословакии. Бравый солдат Швейк будет осмеивать непобедимую Германию в первых выпусках советских агитфильмов в 41-м. И смех его будет разить не хуже автоматной очереди.
2: Если бы Чехословакия, писал в 30-е годы Жан-Ришар Блок, имела только одного Гашика, то уже внесла бы тем в мировую сокровищницу вклад вечной ценности.
1: По данным ЮНЕСКО, Гашек – один из наиболее переводимых авторов. А в Чехословакии, кажется, нет дома, где с книжной полки не улыбался бы Швейк, чей портрет еще при жизни Гашика нарисовал для еженедельных выпусков художник Йозеф Лада. Круглое добродушное лицо, большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Летят кругом пули, гранаты, рвутся шрапнели, а он преспокойно раскуривает свою трубочку.
7: Первая чешская книга, переведенная на важнейшие языки мира.
1: Лучшая юмористически-сатирическая книга мировой литературы.
7: Триумф чешской книги за границей.
2: Нет, не обманул Гашек своих читателей. Время вписало в рекламную афишу 50-летней давности последнюю удивительную строку. Год столетнего юбилея автора Швейка объявлен ЮНЕСКО годом Ярослава Гашека.

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Прошу вас, располагайтесь поудобнее у своих репродукторов. Настраивайтесь на нашу радиоволну. Мы приглашаем вас совершить вместе с нами первое в новом году радиопутешествие. Кстати, Николай Иванович, у вас в студии все готово к записи передачи?
1: Наша передача, Сергей Петрович, на волнах 375 метров и 4,32 метра уже в эфире.
0: Ах, вот как? Прекрасно. Это что же, простите, постоянные волны, на которых звучит наша передача?
1: Да, и не только наши, но и все передачи Ленинградского радио.
0: Ну что ж, тем лучше. Теперь буду знать. Спасибо за информацию.
1: Не за что. Вы знаток истории, и ваше дело знакомить нас с ее поучительными страницами. Мое дело записать ваш рассказ и передать его в эфир.
0: А дело, или точнее право радиослушателя, выключить приемник, если все это будет ему неинтересно.
1: Да. Ну, надеюсь, этого не случится. Итак, о чем же или о ком вы нам поведаете сегодня?
0: Сегодня мы отправимся по следам мужественного лейтенанта русского флота Георгия Яковлевича Седова, который вписал одну из самых волнующих страниц в историю освоения Арктики. Это ему принадлежат слова: «Я ставлю на карту свою жизнь, не достигнув полюса, не вернусь».

0: 14 августа 1912 года в Архангельском порту было многолюдно. В этот день провожали в море необычную экспедицию, конечной целью которой было трудно представить достижение Северного полюса. На легкой волне покачивалось старое парусно-паровое зверобойное судно «Святой мученик Фока», зафрахтованное для научной экспедиции.
1: Сергей Петрович, а что оно с собой представляло?
0: Хотя «Святой Фока» был и старым судном, корпус его был довольно прочным. Все главные части сделаны из дуба и по своей толщине значительно превышали обычно применяемые на мореходных судах. Сосновая обшивка была набрана в 4 ряда и имела ледовый пояс, специальное утолщение в местах, которые чаще всего соприкасались со льдом. Носовая часть была обшита листовым железом, в передней части размещались кубрик и различные кладовые, а в кормовой части находились машины, котлы и запасы угля. Паровая машина могла сообщать судну скорость при тихой погоде в 5-6 миль в час. Угля было припасено 7000 пудов на 23-25 ходовых дней. Уже отслужили напутственный молебен, уже сказал какие-то слова сам губернатор, а собравшиеся ждали, что скажет начальник экспедиции Седов. А пока обменивались между собою мнениями.
2: Нет, не дойдет наш Фока до полюса. Раздавят его льды и рассыплются.
3: Пустые слова. Ведь Георгий Яковлевич писал в газетах, что они на судне только до земли Франца Иосифа доберутся. Там найдут для Фоки удобную стоянку, а сами на собаках подадутся к полюсу.
2: Ну, если так, другое дело.
3: Да, дорога дальняя. И потратились изрядно. Одной теплой одежды поди на 1000. А по моему разумению, все это зря. Плыли бы к Южному полюсу, ничего бы этого не надо было. Там же юг тепло.
2: Дурья твоя башка. Там еще холоднее, чем на севере. Даром, что Южный полюс. Люди на геройский поступок идут, а ты экономия.
3: Тише, тише. Седов говорит.
4: Сегодня отплывает первая русская экспедиция к Северному полюсу. Впервые развернется русское знамя за обладание Северным Ледовитым океаном вплоть до полюса. На мою долю выпала большая честь стоять во главе этой экспедиции. И я уверен, друзья, что мы все с гордостью, по мере сил, выполним это почетное поручение и тем оправдаем высокое доверие, которое на нас возлагается, как с точки зрения идейного величия страны, так и научных работ в неизвестных заполярных областях. Я прошу всех участников экспедиции дружно объединиться в сознании общего долга, усердно работать, и тогда мы победой завершим начатое нами дело. Отдать носовые!
5: Отдать носовые!
4: Мира, якорь!

0: Поначалу все шло благополучно. Через 3 дня экспедиция достигла новой земли и продолжала курс вдоль ее западного побережья на север. Седов был рад, что все бесконечные организационные хлопоты и сборы были позади. Правда, его тревожила мысль, что отплыли намного позже намечавшегося им срока. Но не его в том была вина. Еще в марте 1912 года он обратился с докладной запиской к начальнику главного гидрографического управления с просьбой о предоставлении ему отпуска для достижения Северного полюса. Главным руководящим стимулом, писал он в рапорте, безусловно, являлись народная гордость и честь страны. Однако правительство отнеслось отрицательно к его проекту. План был отвергнут, в средствах на организацию экспедиции отказано. Отказано именно тогда, когда всерьез была задумана первая научная экспедиция к Северному полюсу, к сердцу Арктики. Между прочим, этим поспешила воспользоваться одна английская компания. Она любезно предложила все необходимое для экспедиции при условии, что честь новых открытий будет принадлежать Англии. Седов с негодованием отверг это предложение, заявив, что он русский и честью своей родины не торгует. Тогда Георгий Яковлевич опубликовал в газетах статьи о планируемой экспедиции, призывая читателей вносить пожертвования на организацию экспедиции. И летом 1912 года был организован комитет для снаряжения экспедиции к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран. Целью его организации была помощь в снаряжении экспедиции, главным же образом забота о ней и семьях участников ее во время плавания Седова. Но как же горько и обидно было видеть ему тупое равнодушие правительства к его патриотическому замыслу. Замыслу, сопряженному с небывалым риском и смертельной опасностью. 30 августа экспедиция попала в сильнейший шторм, который едва не погубил судно. Седов писал:
1: «Это был шторм жестокий, даже больше, страшный. Находились мы в 15 милях от берега. К нему приблизиться не могли, так как ветер дул встречный, а наша машина против сильного ветра не выгребает. Таким образом, нас мало-помалу отбрасывало все дальше и дальше от берега в открытое море, где волна делалась все больше и больше. Накрыла темная ночь. Что делать? Мысли мои работают со страшной быстротой. Команда наполовину укачалась, и мне пришлось это учитывать. Судно дает большую течь. Часть воды попадает в трюм через палубу, и все это стоит как привидение перед моими глазами. Сначала хотел было пуститься по ветру к Шпицбергену, но потом, подумав, решил бороться со штормом, чтобы пробиться к берегу. Поставили все паруса, легли в лавировку. Фоку буквально всего покрывало водой. Не было рубца сухого. Я весь мокрый на мостике. Холод адский. Снег бьет в лицо. Но я твердо решил не сдаваться, пока не пробьюсь к берегу. Фока геройски себя вел. Как он чудесно борется с волной. Если бы он был более крепкий, то лучшего судна едва ли нужно было пожелать. Лежит на боку и черпает правым бортом воду. Нос весь зарывается в волны. Брызги без конца летят через мостик. Паруса сильно натянуты. Снасти и рангоут трещат. Писк, виск и собачий лай. От холода собаки все мокрые. Все это делает обстановку адской, хаотической.

0: Сергей Петрович, как же справились они с такой бурей?
1: Седов ни на минуту не покидал мостика, а ветер все крепчал. Море кипело, как кратер вулкана. Огромные, как многоэтажные дома, волны обрушивались на корабль. Это был шторм редкой силы. Даже видавшие виды матросы не переживали еще такого на своем веку. Вот яростная волна срывает одну лодку, затем вторую. Повиснув на канатах, она бьется о борт судна. Еще немного, и от ее ударов разойдется обшивка борта. Надо немедленно обрубить канаты, на которых висит лодка. С топором в руках Седов бросается на помощь матросам. Общими усилиями они обрубают канаты, и лодка тотчас скрывается в морской пучине. Но тут новая волна сшибает с ног рулевого, отрывает его от штурвала, несет прочь. Еще миг, и беднягу смоет в море. Седов на лету подхватывает его. Волна, перекатываясь через мостик, несет уже обоих. У самого борта Седов цепляется за какие-то снасти, нечеловеческим напряжением сил удерживается и спасает матроса. Паровые помпы вышли из строя. Трюм все больше наполняется водой, все глубже зарывается фока в волны, а они, словно чувствуя, что корабль слабеет, усиливают свой натиск. Держать в таких условиях судно в открытом море значит подвергнуть его почти неминуемой гибели. И Седов решается на отчаянный шаг. Не всякий опытный и бывалый моряк отважился бы на него. Он берется за штурвальное колесо, и фока ложится на новый курс.
2: Георгий Яковлевич, ведь там же берег!
3: Это мыс, сухой нос! Но другого пути у нас нет!
4: Но там же сплошные подводные скалы! Мы летим на камни, нас сейчас убьет!
3: Раскочим! Отдать якорь!
1: Шторм не прекращался два дня. И двое суток Седов не смыкал глаз. Весь экипаж воочию убедился и в его морском искусстве, и в его удивительной выдержке и хладнокровии в решающую минуту.

0: Выйдя победителем в схватке со стихией, Седов почти на сутки забылся в богатырском сне у себя в каюте. Борьба со штормом потребовала от него чрезвычайного напряжения физических и нравственных сил. Матросы, все члены экспедиции, ходили на цыпочках возле каюты своего капитана, оберегая его покой. А самому герою этой смертельной схватки в ледяных водах Баренцева моря грезились в этот час ласковые волны другого моря, Азовского, на берегах которого в семье рыбака прошли его детство и юность. Затем мореходное училище в Ростове-на-Дону, диплом штурмана дальнего плавания. 1900 год. 23-летний Георгий Седов отправляется в Петербург с надеждой сдать экстерном экзамен за курс морского корпуса. Огромных усилий стоило ему добиться разрешения на сдачу экзамена. В морской корпус принимали только детей дворян. За год упорной учебы он успешно освоил сложный курс морского корпуса и блестяще сдал экзамен. В октябре 1901 года его производят в поручики запаса флота по морской части, а через несколько месяцев прикомандировывают к главному гидрографическому управлению. На Новой Земле он участвует в экспедиции под начальством известного полярного исследователя Варнека. И с тех пор мысль о самостоятельном плавании в Северном Ледовитом океане и о Северном полюсе его уже не покидает. Картины прошлого встают перед ним одна за другой. Вот он командует миноноской во время русско-японской войны, а вот он уже в устье реки Колымы руководит научной экспедицией, потом опять Новая Земля. И вот, наконец, в 1910 году молодого гидрографа избирают действительным членом Русского географического общества, а вскоре и членом Русского астрономического общества. Все ближе, все реальнее его дерзкая мечта проникнуть в центр Арктики и водрузить над Северным полюсом знамя Родины.
1: Сергей Петрович,
0: да?
1: А вот до Седова тоже, надо полагать, русский человек пытался штурмовать Арктику.
0: О, история исследования Арктики – это история героических дел, совершенных первыми русскими мореходами.

0: разных стран были выдающийся русский флотоводец Макаров и гениальный химик Менделеев. Ценой огромных усилий Макаров добился постройки по собственному проекту мощного ледокола «Ермак». Он горячо отстаивал необходимость использования ледокола для арктических плаваний и трижды сам осуществил плавание в полярные воды. Однако вести ледокол в высокие широты Арктики ему было запрещено. В 1901 году с предложением организовать на Ермаке экспедицию к Северному полюсу и дальше в Берингов пролив выступил Менделеев. Угу. Но этот проект исследования Центрального полярного бассейна также был отклонен правительством. Но, дорогой Николай Иванович, да, мы с вами несколько отклонились от прямой темы нашего сегодняшнего рассказа. Экспедиция Седова.
1: Правда. Как там святой Фока у берегов Новой Земли?
0: Так вот, не теряя драгоценного времени, Георгий Яковлевич Седов повел судно дальше на север. Он решил идти вдоль берега Новой Земли, пока это возможно. Но уже через несколько дней Фока вошел в лед. И тогда Седов повел его на штурм ледяной преграды. Лед. Со всех сторон, куда ни посмотришь. Сначала все было просто. Судно шло под всеми парусами и легко крошило хрупкую ледяную корку. Со звоном и хрустом льдины раскалывались, расступались, пропуская Фоку, и снова сходились за его кормой. Но с каждым пройденным километром лед становился крепче, плотней и уже не сдавался без боя. Приходилось идти узкими протоками между ледяными полями. Чтобы легче выискивать такие протоки, Седов то и дело забирался в бочку, укрепленную высоко на мачте, или карабкался на ванты, и уже оттуда давал команды «право на борт, лево руля». А лед становился все толще, все прочнее. Прошел уже месяц с тех пор, как путешественники на своем судне вышли из устья Двины на морской простор. Стояла поздняя осень, и морозы доходили до 10 градусов. Все сделал Седов, чтобы поскорее достичь земли Франца Иосифа. Но препятствия, одно неожиданнее другого, череда штормов, вынужденные стоянки и, наконец, ранняя зима нарушили его планы. И как нетрудно было ему произнести слово «зимовка», так далеко от намеченной цели, ничего другого не оставалось. Надо было готовиться мужественно встретить полярную зиму на новой земле.
1: Но я думаю, такой деятельный человек, как Седов, не сидел, точнее, не зимовал здесь, сложа руки. Район-то ведь тоже мало исследованный.
0: Конечно. Предстояло обследовать центральную часть новой земли, пересечь ее и выйти на побережье Карского моря. Это была одна часть плана. Выполнить ее вызвались три человека во главе с географом экспедиции Владимиром Визе, тогда еще молодым ученым. Угу. А выполнение другой части плана Седов взял на себя. В помощники он выбрал одного из матросов. И вот, проводив первую партию, Седов на следующий же день тронулся в путь. Ему предстояло пройти неизведанным маршрутом до мыса Желания, самой северной оконечности Новой Земли. Оттуда он должен был спуститься на юг по Карской стороне острова до Флиссингенского мыса, а затем уже возвратиться на корабль. Оба отряда с честью выполнили свои задачи по исследованию Новой Земли. Но вот прошла зима, наступила теплая пора. В ожидании, когда вскроется лед, зимовщики готовили Фоку к походу на землю Франца Иосифа. Работали все, даже медвежата.
1: Простите, Сергей Петрович, как это медвежата? Откуда они? И что значит работали?
0: А вы знаете, Николай Иванович, все очень просто. Седовцы зимой успешно промышляли белых медведей. Так. Ну и приручили для забавы трех медвежат. Сам Седов решил, что нечего им бездельничать. Пусть дрова возят. Да. И принялся за дрессировку медвежат. Сначала они никак не могли понять, чего от них требуют, да, да, да, и только ревели изо всех сил. Но после нескольких уроков медвежата перестали артачиться и лить.

0: неплохо ходили в упряжке. Обычно в нарту впрягали только одного медвежонка, но двое других и тут не покидали товарища. Они всю дорогу ковыляли рядом с ним, словно помогая друг другу своим присутствием.
1: Ну и ну. Представляю себе картину. Белые медведи везут дрова.
0: Да, все это хорошо, Николай Иванович. Но Седова всерьез стала тревожить ледовая обстановка.
1: А что такое?
0: Миновали уже июнь и июль, а Фока все еще не мог вырваться из ледового плена. Тогда в один из августовских дней Седов вооружил команду особыми пилами для распиловки льда, баграми и ломами. Все сошли на лед и стали пробивать канал. Это была тяжелая работа, так как лед достигал 4 метров толщины.
1: 4 метров?
0: Да, да. Но все работали с необыкновенным упорством. Каждый мечтал о том, чтобы поскорее вырваться из ледяной ловушки. В течение дня удалось пробить во льду небольшую щель. За весь следующий день удлинили ее еще на 10 метров. Но, как на беду, начались заморозки. Получалось так. Целый день люди трудились, прорубая во льду узкий канал, а за ночь вода смерзалась, и лед снова сковывал корабль. Моряки горько шутили. Арктику пилой не одолеешь. Тогда Седов решил подрывать ледяные поля порохом. Матросы пробили во льду отверстие, заложили в него большой заряд и подожгли шнур. Раздался взрыв. Фока сильно вздрогнул, но лед даже не дал трещины. Между тем исполнился год, как Фока покинул устье Северной Двины и вышел на морскую дорогу. Можно было понять состояние Седова. Вместо того, чтобы достичь земли Франца Иосифа и еще прошлым летом или осенью, как намечалось по первоначальному плану, и оттуда уже штурмовать Северный полюс, экспедиция вынуждена была готовиться ко второй зимовке на Новой Земле. Это уже серьезно ставило под угрозу успех экспедиции в целом. Неужели поражение? Но тут неожиданно переменившийся ветер и начавшийся дождь сделали то, о чем так мечтали зимовщики. Однажды утром, это было в конце августа, вдруг издалека послышались глухие удары. Далекий гул приближался, становился громче.
1: Ломался лед?
0: Да. Затаив дыхание, стояли зимовщики на палубе. Но вот Фока вздрогнул, у его бортов заплескалась вода, и он стал мерно и плавно покачиваться на волне. Седов вырвался из ледового плена. Теперь курс – земля Франца Иосифа, мыс Флора. Там Георгий Яковлевич рассчитывал пополнить запасы угля. На Фоке его оставалось немногим больше тонны. Но Седов знал, что еще в 1901 году адмирал Макаров посетил землю Франца Иосифа на своем ледоколе «Ермак» и на всякий случай устроил на мысе Флора склад угля. И святой мученик Фока, какое, кстати, прямо символическое название корабля, на всех парусах летит на север, наверстывая упущенное время. Но вот льды снова преграждают путь. Узкими каналами чистой воды, бесконечно лавируя, судно медленно продвигается вперед. Все понимают, при сжатиях льды легко могут раздавить Фоку. Множество таких случаев из истории полярных плаваний знают члены экспедиции Седова. И далеко не все разделяют теперь оптимизм и решимость Георгия Яковлевича.

0: Случай этот произошел ночью, когда усталый и продрогший Седов спустился с палубы в кают-компанию. Несмотря на позднее время, он застал весь командный состав экспедиции. Он, конечно, удивлен, но его удивление еще более возрастает, когда он обнаруживает на лицах какое-то непонятное смущение.
1: Ух, замерз, до костей пробирает. Ну, хорошо, что все в сборе. Опять мы попали в ловушку. До самого горизонта тянется сплошной лед. Придется набраться терпения и ждать. А что же это вы, друзья мои, как на поминках? Видно, вы тут без меня об этом и толковали, а?
2: Да.
1: Что?
2: Говорили. И вот записали наше мнение, наше общее мнение в журнал.
1: Записали в журнал? Отлично, почитаем. Так, офицерский состав экспедиции покорнейше просит вас сообщить ему о дальнейших планах касательно следования экспедиции к мысу Флора. Ну, что же, очень хорошо. Вот сейчас и поговорим об этом. Так, имеются ли какие-нибудь данные или расчеты, что судно дойдет до земли Франца Иосифа? Ну, что же, я весьма надеюсь на это. А? Если нет, то предполагаете ли вы, покинув судно, дойти пешком или местами водой до этой земли и перезимовать там? Ну, нет. Бросать судно, надеюсь, не придется. Буду пробиваться до последней возможности. Так, минутку. А это что? Офицерский состав экспедиции считает достижение земли Франца Иосифа этим рейсом судна очень маловероятным. Судно, вернее всего, будет затерто льдами. Должна отпасть всякая мысль о прямой цели экспедиции, достижении Северного полюса. Как? Отказаться от достижения цели? Отказаться от Северного полюса?
2: Невозможно.
1: Не ожидал. Не ожидал, друзья. Не ожидал, честное слово, минутку. И все-таки я не позволю себе допустить и мысли, что мог ошибиться, выбирая себе спутников в столь тяжелое и опасное путешествие. Никого из вас я не неволил. Ни от кого не скрывал трудностей предстоящего похода. Прямо и честно говорил, что будет тяжело, что на каждом шагу нас будут подстерегать невзгоды и опасности. Минувший год явился для всех трудным экзаменом, но все выдержали его и выдержали с честью, ведь так? Как же можно было после этого думать о возвращении с полдороги? Кто же покидает в тяжелую минуту поле боя? Вот что я скажу вам, друзья. Если будем бороться, то пройдем. Поворачивать назад, пройдя труднейшую часть пути, преступление. Да и назад путь нисколько не легче, чем вперед.
3: Но у нас не хватит топлива.
1: Если не хватит топлива, будем жечь судно.
4: Куда же вы, Георгий Яковлевич?
1: На палубу, к матросам. У них ведь тоже есть мнение.
5: Здравия желаем, Георгий Яковлевич.
1: А что, неважные, получается, у нас дела? Ребята, а? Опять застряли?
6: Это верно. Не шибко у нас дела.
1: А что ж делать-то будем? Назад, что ли, подаваться?
7: Да, куда же назад-то? Вам, конечно, виднее, да только назад всегда успеется.
1: Да, вы так думаете?
7: Да пока что на Фоку жаловаться грешно. Давеча какие льды повстречались, а ему нипочем крошит давит. Глядишь, так и до земли пробьемся.
1: А вдруг не пробьемся, раздавит.
5: Ну, чего об этом думать? С вами, Георгий Яковлевич, не пропадем.
1: Не пропадем?
7: Ну,
1: ну, спасибо, братцы.
5: За что?
1: За что? Камень с сердца сняли. Вот за что. Спасибо.

0: Из дневника участника экспедиции, художника и фотографа, близкого друга Седова, Николая Васильевича Пенегина.
1: Да, настроение подавленное. На мостике по временам мне кажется, и как глазами вижу, что в груди Седова кипит и пенится. Держит упорно по компасу прямо на норт, не сворачивая на полградуса. Часто по пути небольшие льдинки, он режет их с наслаждением. Эх, если суждено пройти, то пройдем. Я любуюсь им как образцом воли, да и вообще человека. Есть нечто в человеке, заставляющее зверей отворачиваться от его пристального взгляда. Это нечто в Седове выражено резко.
2: Сергей Петрович,
0: да.
2: Значит, Фока сумел выйти на чистую воду и продолжать путь?
0: Люди сумели, Николай Иванович. И прежде всего, Георгий Яковлевич Седов. Сжигая остатки угля и самого себя, корабль с 17 смельчаками на борту пробивался на север. Сначала на топливо распилили баню, потом сожгли разборный дом, который везли для зимовки на севере. Но и этого было мало. Тогда Седов приказал разобрать вторую палубу. Все, что могло гореть в топках, шло в дело. Медвежье и тюленье сало, смешанное с золой, оказалось тоже прекрасным топливом. Наконец, под вечер сквозь туманную дымку показались контуры береговой линии. В сгущавшейся темноте Седов узнал очертания берега. Это был мыс Флора. Он точно привел свой корабль к земле Франца Иосифа. А вот и домик, с виду вполне сохранившийся. Здесь, вспоминает Седов, зимовала английская экспедиция Фредерика Джексона. Покидая зимовку, англичане оставили на складе немного угля. Но там ничего нет. Седов устремляется в соседнее строение. Там тоже нет угля. Тогда он идет к домику, стоящему чуть поодаль. Его построила итальянская экспедиция Абруцкого. 5 тонн угля оставили здесь итальянцы. Но и в этом домике Седов не находит ни грамма угля. Вдалеке виднеется еще одно сооружение. Не это ли склад Макарова? Скорее туда. Около хижины столб. На столбе дощечка с надписью «Ермак проходил здесь, 1901». Вот где должен быть уголь. Седов с трудом отдирает дверь, входит внутрь. Хижина пуста. Куда же мог деваться уголь, недоумевает Седов. Не съели же его медведи. И вдруг он находит в одном из домиков небольшую записную книжку. Это собственноручный дневник капитана судна «Америка». Америка. И ему сразу все становится понятным. На мысе Флора в 1905 году побывала американская экспедиция «Фиала». Это американцы сожгли весь уголь, оставленный здесь англичанами, итальянцами и русскими. Делать нечего. Седов ведет Фоку дальше, на север. Очень скоро на пути встретились льды. Пошли узкими проливами, отделяющими один остров от другого. Миновали остров Брюса, землю Александры. В так называемом Британском канале Фоку встретил сплошной лед. Наступившая темнота вынудила к остановке. Запасов топлива оставалось лишь на один день. Ранним утром следующего дня начались поиски места для удобного зимовья. Подошли к острову Гукера. Небольшая уютная бухточка глубоко вдавалась в берег. Внимательно изучив ее, Седов пришел к выводу, что лучшего места для зимовки не найти. Эту безымянную бухточку, где Фока остался зимовать, он назвал «Бухта Тихая». Мороз, зимняя стужа уже знакомы были членам экспедиции. Но пришла беда страшнее холода, Николай Иванович. От тесноты и сырости, от того, что питались солониной, у многих зимовщиков началась цинга. Стали пухнуть десны, покрываться ранками, кровоточить, начали расшатываться зубы. Цинга – страшная болезнь. Если с самого начала ее не пресечь, она буквально косит людей.
2: А что делает Седов в этом случае?
0: Седов вызывает повара и приказывает ему взять из неприкосновенного запаса сушеное мясо, овощи и приготовить для больных мясные бульоны и овощные винегреты. И вот уже через несколько дней больные чувствуют облегчение. Но необходимо было пресечь болезнь. Самое верное средство против цинги – питаться свежим мясом. Но где раздобыть его?
2: Сергей Петрович, а белые медведи? Вот где мясо, необходимое путникам.
0: Да, Седов знал, что в этих местах зимней порой медведи бродят у открытой воды. И он решил попытаться дойти до открытого моря, найти где-нибудь медвежью берлогу. На охоту Седов пошел со своим другом Пенегиным. Много часов проблуждали они в темноте. Поднялась вьюга, ветер взметал тучи снега и валил с ног. Пришлось ставить палатку и искать в ней приюта. Усталые путники забылись сном, но отдых был недолог. Сквозь сон они почувствовали, будто лежат не в спальном мешке, а в ледяной ванне. Вот как описывает этот эпизод Пенегин.
1: Мы барахтались во мраке тесной палатки. Выбирались, расстегивали, обрывая застежки у входа, и разгребали лаз через сугроб. Когда мы подняли спальные мешки, вода была уже по щиколотку. Все вещи плавали. Раскопав выход, принялись выбрасывать вещи. Нетрудно вообразить, с какой поспешностью все это делалось. Палатку вытаскивали из-под снега, стоя почти по колено в воде. Свирепствовала по-прежнему буря. А какими несчастными казались мы себе.
2: Сергей Петрович, я не ошибусь, если скажу, что судьба и на этот раз оказалась милостивой к нашим путешественникам.
0: Да, вы правы, Николай Иванович. Они и на этот раз благополучно добрались до своей основной стоянки.
2: Седов, видимо, был физически очень закален?
0: Он обладал большой физической силой и выносливостью. Вот когда, например, приходилось помогать собакам тянуть груженные нарты, Седов в числе первых впрягался в них. Другие, пройдя некоторое время, сменялись, а Седов словно не знал усталости.
2: Да.
0: Или, скажем, надо было переносить тяжести. Он самолично выполнял работу за двух, а то и за трех человек. Никто не мог за ним поспеть и во время пеших походов. Но в последнее время зимовщики стали подмечать в движениях своего начальника какую-то вялость. Это было заметно всем. Тяжелое уныние охватило людей на корабле. И вот тогда Седов, чтобы всколыхнуть путешественников, объявил о своем решении идти на Северный полюс. Это известие взбудоражило всех. Жизнь на Фоке пошла быстрым темпом. Все усиленно готовили партию в поход на полюс. С собой Седов брал матросов Григория Линника и Александра Пустошного. И вот, наконец, наступило утро 15 февраля. Пасмурное, хмурое. Дул слабый ветерок. Термометр показывал минус 20 градусов. По команде Седова все собрались в кают-компании. Дежурный стал читать последний приказ начальника.
3: Итак, в сегодняшний день мы выступаем к полюсу. Это событие для нас и для нашей Родины. Об этом деле мечтали уже давно великие русские люди. Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильные научные и идейные завоевания в полярных исследованиях на пользу и гордость нашего дорогого Отечества. Мне не хочется сказать вам, дорогие спутники, прощайте. Мне хочется сказать вам до свидания, чтобы снова обнять вас и вместе порадоваться на наш общий успех и вместе же вернуться на родину. Пусть же этот приказ, пусть, быть может, мое последнее слово послужит вам памятником взаимной дружбы и любви. До свидания, дорогие друзья. Старший лейтенант Седов.
4: К этому приказу мне хочется добавить, друзья. Я получил сегодня дружеское письмо Один из товарищей предупреждает меня относительно моего здоровья. Не беспокойтесь. Даром полярной природе мы не дадимся. Долг мы исполним. Наша цель – достижение полюса. Все возможное для осуществления ее будет сделано. Жизнь теперь тяжелая, стоит еще самая суровая пора, но время идет. С восходом солнца исчезнут все ваши болезни. Полюсная партия вернется благополучно, и мы, тесной семьей, счастливые, сознанием исполненного долга, возвратимся на родину. Ну-с, нужно идти.

0: Из воспоминаний Пенегина.
1: Все стояли в глубоком молчании. Я видел, как у многих навертывались слезы. Седову пожелали счастливого пути. Я долго стоял на торосе, вглядываясь в темноту. Отблеск тусклой зари, величавые белые горы с бледно-зелеными ледниками, груды торосов, все было особенно тускло. Новую полоску следов уже запорашивал ветер.
0: Трое смельчаков с тремя собачьими упряжками упрямо шли на север. Под вечер разбивали палатку.

0: что же, друзья, не ложитесь?
1: А как же можно? Начальник работает, а мы как лежебоки какие.
0: Да нет у нас теперь... Нет начальника. Теперь мы равные товарищи. У нас одна цель. Если вы мне друзья, то я ваш лучший друг.
2: У вас бронхит и ноги больные.
0: Да.
2: Давайте я разотру их спиртом.
1: Да, обязательно, Георгий Георгиевич. Морозы крепчают, и дорога все хуже и хуже. Сплошные торосы.
3: На 7-е сутки пути Седов упал, потерял сознание. Матросы укутали его в спальный мешок, уложили на нарту. Здесь Седов очнулся.
0: Друзья, я знаю, о чем вы думаете. Не повернуть ли нам назад?
1: Георгий Яковлевич.
0: Так вот, выкиньте это из головы. Забудьте и думать об этом. Что скажут о нас товарищи, если мы вдруг притащимся назад? Они гордятся нами, верят в нас. А мы, как мокрые курицы, сразу в кусты, на насест. Нет, не будет этого. Обо мне вы не беспокойтесь. Где мой компас? Только на север. Прямо на север. Ни шагу в сторону.

0: И снова они шли вперед, к центру Арктики, на Северный полюс, до которого оставалось несколько сот километров. Кончался запас керосина, единственного средства обогрева и приготовления пищи. Седого везли на нартах, сам идти он не мог. У Линника и Пустошного от перенапряжения носом шла кровь. Однажды Григорий Линник, ходивший на разведку, ворвался в палатку и закричал.
1: Солнце! Георгий Яковлевич! Солнце вышло!
2: Поднимите меня. Помогите. Я тоже хочу видеть солнце.
3: Вот.
2: Спасибо. Вот так. Хорошо. Милое, родное солнце. Чудесное чудо природы. Как же ты красиво и хорошо.
3: Георгий Яковлевич, Георгий, что с вами?
2: Прошу вас поддержите меня. Все.

0: Долго стояли у могильного холма, обнажив головы, матросы Григорий Линник и Александр Пустошник. Любимый пес Седова Фрам, положив голову на могилу хозяина, жалобно скулил.
1: Пойдем, что ли?
2: Подождем еще. Что с собакой-то делать?
1: Фрам, за мной.
2: Не хочет идти.
1: Погоди-ка, дам я ему корму. А кончится корм, тогда он придет по нашим следам.
2: Навряд ли. Заметет дорогу.
3: Фрам!
4: И что же, Фрам, Сергей Петрович?
0: Верный Фрам так и не расстался со своим хозяином. Он разделил участь Седова.
4: Ну, а матросы? Добрались они до корабля?
0: Добрались. Через много дней, измученные, с обмороженными пальцами, они пришли к святому Фоке, где многие зимовщики, по правде говоря, уже и не надеялись на возвращение своих товарищей. Ну, наступило лето 1914 года. Фока покинул бухту Тихую и после двухлетнего отсутствия бросил якорь в устье Двины. Лишь 2-3 маленькие заметки промелькнули в газетах об этом плавании, и имя Седова было предано забвению. Царским чиновникам не было никакого дела до судьбы героического полярника. Семья Седова осталась без средств к существованию. Отец Седова, Яков Евтеевич, обратился с просьбой о материальной помощи в морское министерство. «Я человек старый», — писал он, «а равно и моя жена, не способная к физическому труду для приобретения себе насущного хлеба. Когда последует смерть, для нас неизвестно, а жить приходится, не нужно чем-либо существовать. Думаю, что в морской экспедиции найдутся средства, дабы помочь отцу, сын которого погиб на пользу науки и Родины. На основании вышеизложенного покорнейше прошу администрацию морской экспедиции не отказать мне в воспомоществовании, дабы дожить, не имея крайней нужды, в одежде, топливе и хлебе». Эта просьба Николая Ивановича не была удовлетворена. Старик получил официальный ответ. Морское министерство не имело и не имеет никакого отношения к полярной экспедиции.

0: Спустя 15 лет к земле Франца Иосифа, к острову Рудольфа, подошло судно. Это был ледокольный пароход «Георгий Седов». Спустили шлюпку, и, высадившись на берег, люди стали искать могилу Георгия Яковлевича. Но поиски были безрезультатны. Тогда на высокой скале советские моряки положили памятную мраморную доску. Родина помнила о своем мужественном и верном сыне Георгии Седове.
1: А что, Сергей Петрович, могилу так и не нашли?
0: Прошло еще несколько лет. На острове Рудольфа поселились советские люди, укрепив на высокой скале красный флаг нашей Родины. И вот однажды жители острова среди обледенелых камней нашли деревянный крест с медной муфтой, на которой было выгравировано «Седов, полярная экспедиция, 1914». Это был флагшток, который Седов намеревался водрузить на полюсе. Здесь же были и истлевшие обрывки флага, оставленного матросами на могиле своего начальника. Так было найдено место захоронения отважного полярного исследователя, пожертвовавшего жизнью во имя торжества русской нации, во имя того, чтобы водрузить на Северном полюсе флаг своей Родины. Эту мечту Седова, как известно, осуществили советские полярники.

0: Закончить рассказ о Георгии Яковлевиче Седове мне хотелось бы словами замечательного советского ученого Владимира Юльевича Визе. Вот что он писал. Прочтите, пожалуйста, Николай Иванович.
1: Мне, тогда еще молодому географу, посчастливилось принимать участие в этой экспедиции. С той поры прошло уже много лет. За эти годы я часто бывал в арктических плаваниях, но ни разу не пришлось мне встретиться с такой ледовой обстановкой, какая сложилась в Арктике в 1912-13 годах во время плавания экспедиции Седова. Неприступные, сплоченные льды преграждали путь. За каждый свой шаг к северу Седов боролся, напрягая все свои силы. Другой бы на его месте давно сдался и повернул обратно. Но Георгий Яковлевич был человеком особого склада. Он обладал необыкновенной силой воли, ничто не могло сломить его, заставить отказаться от достижения поставленной цели. Только трагическая гибель помешала ему осуществить свою мечту.

0: Ну что ж, наше время в эфире, кажется, истекло, не так ли, Николай Иванович?
1: Да, пора прощаться с радиослушателями.
0: До свидания, друзья.
1: До новых встреч в эфире.

0: Виртуоз? Что это у тебя на лацкане? Медаль, не медаль, значок какой-то. Я раньше его не замечал.
1: Да, этот знак я надел сегодня впервые.
0: Можно взглянуть поближе?
1: Ну, конечно, смотри.
0: Жителю блокадного Ленинграда. Так ты...
1: Я был тогда ребенком.
2: Ты знаешь, ты помнишь, товарищ, пусть память о том тяжела, как вьюга сквозь соцвет пожарищ по улицам мертвым мела. Мы насмерть умели сражаться, мы горе испили до дна, ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война.
0: Как же рояль, скрипка и вообще музыка, я думаю.
1: Все это было, было потом, после войны. Правда, и тогда уже у меня были боги, которым я поклонялся.
0: Какие боги?
1: Великие артисты, имена которых произносили в нашем доме с трепетом. Галина Уланова. Скоро и я увидел ее в киноконцерте.

0: А знаешь ли ты, что такое патефон?
1: Конечно. Смешной ящик с ручкой, который надо было постоянно крутить, чтобы раздавались звуки.
0: Верно, но какие это были звуки?

0: Клиня свою судьбу.
1: В нашем доме было тогда всего несколько пластинок, но, может быть, именно благодаря им музыка начала манить меня куда-то.

Тот же голос произносил причудливые непонятные слова. «Парсифаль», «Грааль». Я слушал и мечтал, что вот-вот раскроется их тайный смысл –

0: Это поет Иван Семенович Козловский.
1: Ты узнал его?
0: Конечно.
1: Признаюсь, никогда потом музыка Вагнера не оказывала на меня такого действия, как в те дни раннего детства, когда слушал я шипящую пластинку с рассказом Лоенгрина.

«Нуа-радио». Знаешь ли ты, что значило для меня тогда радио? Я забивался в самый дальний угол дивана

Я слышал рядом восторженные голоса взрослых. Печковский, Преображенская. Это был мой довоенный музыкальный мир. –

0: Все дачники, мы жили тогда под Ленинградом, высыпали на улицу, собралась большая толпа, но никто не произносил ни слова, все смотрели на громкоговоритель, прикрепленный наверху к телеграфному столбу. Что было потом, не помню.
1: Это же известно по истории.
0: Ну, по истории, конечно, но свои ощущения первых дней войны забыл. Стоит в глазах лишь эта немая сцена.
1: Знаешь песню о ленинградских мальчишках?
0: Конечно.
1: Ты тоже был таким?
0: Может быть. Только в первые дни войны, до первых бомбежек города.
1: Так ты не тушил зажигалки?
0: Я был для этого слишком мал. Но, как и мои друзья, по двору посильные задания выполнял. Быстро все изменилось в этом знакомом до мелочей дворе. Еще недавно играли мы здесь под бдительным оком бабушек и мам, и вдруг взрослые куда-то исчезли из нашей жизни. Мы бегали по гулким лестницам, выглядывали в слуховые окна. До сих пор мне иногда снятся эти пустые лестницы, и я как будто ощущаю запах сухого песка, нагретого от раскаленной солнцем крыши. Но все это продолжалось недолго. Никогда не забуду вечер, когда я первый раз по-настоящему понял, что война – это страшно. Небо было ясное, ведь ясного неба долго потом возвращал этот страх. По небу метались прожектора, а издали приближался страшный гудящий прерывистый звук. Хлопали зенитки. Мы бежали через этот наш двор в бомбоубежище. Немцы летели бомбить Ленинград.

Все, что было потом, осталось в моей памяти, как сплошная ночь. Светомаскировка на окнах постоянно. Она, к тому же, хоть немного помогала сохранить в доме тепло. Темнота все сгущалась, погасло электричество, появилась коптилка. Иногда, чтобы сэкономить керосин, гасили ее. Немцы были точны. Сирена воздушной тревоги раздавалась в один и тот же час, а потом напряженная тишина, лишь удары метронома из репродуктора –

Мы, жильцы коммунальной квартиры, собирались в маленьком темном закутке возле кухни. Вместе было не так страшно. Помню, кто-то из взрослых сказал: «Когда люди погрязнут в житейских мелочах, надо включить этот сигнал воздушной тревоги, и они очнутся». Сейчас я знаю, чтобы очнуться, надо все это пережить. Не дай Бог это никому пережить.

0: Бомбежки продолжались, но мы уже не собирались вместе всей квартирой. Некому было собираться. Умер дедушка, умерла бабушка, умерли все соседи. Нас осталось из всей большой квартиры четверо. Мы, дети, больше не покидали своей комнаты, чаще лежали, укрывшись всем, что было в доме. В долгие темные, как ночь, дни, казалось, живым осталось только радио.
1: Значит, и тогда ты слушал музыку?
0: Музыку? Кажется, эта мысль мне тогда не приходила в голову. Просто иногда я прислушивался к знакомым голосам.

0: Страшно было очень.
1: Наверное. Помню, засыпая под грохот бомбежки, я уговаривал себя. Не бойся. Если бомба попадет в наш дом, ты просто не проснешься. А если не попадет... Кажется, я успокаивался и засыпал. Во сне было лучше. Мне так хотелось есть.
0: А почему же так часто говорят, что и тогда музы не молчали? Ну,
1: правильно говорят, только я узнал об этом позже. Кошмарная ночь длиною в полгода наконец-то кончилась. Я вышел на улицу, город был светлый, чистый и пустой. В мае мы, первоклашки, пошли в школу. И тогда же открыл двери наш дворец пионеров. Там мы начали заниматься, а после занятий нам давали по стакану соевого молока. С людьми же, которым мы обязаны этим, я познакомился уже потом, после войны. А одна из них – Мария Львовна Гольденштейн. Многие годы учила она детей понимать и любить музыку. Не так давно

0: тот таким лиричным, нежным, добрым, как его музыка, был и сам Борис Гольц. Но когда в Ленинграде на улицах стали рваться бомбы и люди гибнуть от голода, Борис ушел в Балтийский флот, и музыка его стала гневной и твердой. Он написал песню «Гнева». Вспоминаю Виктора Томилина. Перед глазами его лицо, золотистые волосы, голубые глаза и при тонкой красоте сильная железная воля. Он говорил о своей музыке: «Мой стиль – это мои убеждения». Эвакуироваться отказался и ушел добровольцем в армию. Его взяли в школу лейтенантов, где готовили командный состав. Военная форма шла ему, будто родился в шинели. Имя Томилина было уже тогда известно по его антифашистским песням. Пели их у нас и в Испании, и в немецком подполье. Переводили на многие языки. После школы лейтенантов Томилин оказался на фронте в Невской Дубровке, на том самом залитом кровью Невском пятачке. 18 декабря 1941 года «Ленинградская правда» писала: «Смелым ударом группа бойцов, возглавляемая лейтенантом Томилиным, выбила немцев из траншеи, забросав блиндаж гранатами».
1: Над Невскую Дубровкою зимнюю порой покрыта земля ледяною корой, таящие грозные были. Здесь лег среди тысяч других лейтенант, товарищ наш, Виктор Томилин. Да, но воюя, музыканты успевали писать свои боевые песни.
0: Это рассказ о солдатах, а о тех, кто остался тогда в Ленинграде.
1: А ты читай дальше воспоминания Марии Львовны Гольденштейн.
0: Теперь я расскажу вам о другой традиционной встрече ветеранов. По поводу нее мне позвонили от имени Бориса Андреевича. Ничего не понимаю, какой Борис Андреевич? Нет у меня таких знакомых. Снова звонок. С вами говорить будет Борис Андреевич. И в трубке такой знакомый родной голос. Это я, Боря. Смешно даже стало. Четверть века знакома, а я его отчество не знала. Этим моим друзьям было тогда кому 12, кому 10, а кому и 8 лет. Только вчера это были веселые, ухоженные, счастливые ребята, и у них был свой дворец пионеров. Но все вдруг исчезло, как сон. Дворец закрыла война. Тысячи детей увезли в безопасные места. Но уехали не все. В затемненном холодном городе осталось много осиротевших детей. А их дворец был обозначен в немецких списках как объект номер 190. На него была сброшена фугасная бомба. Она вонзилась в землю сада и не разорвалась. При первом же артобстреле снаряд попал в зимний сад. Стены дворца были искалечены, но в первую военную весну 1942 года дворец пионеров открыли снова. Ни газеты, ни радио об этом не обмолвились, чтобы не узнали враги. В нескольких комнатах нижних этажей ожили струны и клавиши, и дворец пионеров стал пионерской фронтовой бригадой. Снова пришли сюда композиторы, потому что время требовало новых песен. Первой появилась Наталья Николаевна Леви. Ребята хорошо знали ее веселые песенки «Пароходик-пароход», «Паровоз». И вот эта небольшая исхудавшая женщина сочинила настоящую строевую солдатскую песню. Ты ее знаешь?
1: Да.

Она называлась «Здравствуй, парень». Но была у Натальи Николаевны Леви и другая военная песня, которую тогда пели дети, да и сейчас иногда поют. Давай мы ее послушаем.

0: А композитор Михаил Глух вместе с Томилиным был в школе лейтенантов. На фронте его тяжело ранили. Лежа в госпитале, он услыхал, что дворец пионеров работает. Возвращаясь на фронт, он по дороге забежал проверить, верно ли, и, удостоверившись, написал песню «Аленка». Девочку, которая запевала эту песню, также стали звать Аленкой.
1: Ну вот, скерцена. Это лишь малая талика того, что можно рассказать о тех днях. У каждого из нас, кто сегодня носит вот такой знак, воспоминания свои, но в главном они очень похожи.

помню, с тобою сквозь годы, в разрывах сплошных горизонт, и как и

Мы с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня.

Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой ленинградцы,

0: Эта книга вышла в свет в начале нынешнего года в Ленинграде. Тираж ее громадный – 700 тысяч экземпляров. Однако книга не только тотчас же разошлась, но и стала уже объектом поисков любителей литературы, которые справляются они в библиотеках, в отделах обмена книжных магазинов. В чем секрет ее популярности, столь очевидного успеха? Ну, конечно, первое издание ее состоялось очень давно, в 1949 году. Но разве объяснишь только этим столь широкий, живой интерес к дилогии «Ротоборцы»? Дело в том, и это отмечали еще первые критики, рецензенты эпопеи «Ротоборцы», что книга эта – существенный вклад в наше знание отечественной истории того славного и трагедийного ее периода, когда Русь стонала под гнетом монголо-татарских завоевателей, вынужденная к тому же вести беспрестанные войны с западными соседями. Алексей Югов, автор «Ротоборцев», сумел оживить для нас те далекие времена, отстоящие от нас на 7 веков, и сделал это как глубокий знаток истории и большой художник. При внимательном знакомстве с тем, что написал за свою долгую жизнь Алексей Югов, в марте прошлого года литературная общественность отмечала 80-летие со дня его рождения. Может показаться странным место этих исторических романов в его творчестве. Врач по профессии, по специальности психотерапевт. Еще в 20-е годы он создает поэму «Летчики», посвященные героизму и самоотверженности советских авиаторов. Об этой поэме весьма одобрительно отзывался Эдуард Багрицкий. Но Алексей Югов вскоре охладел к писанию стихов. В Сибири, в селе Колывань, по вечерам после приема больных, их посещений, заполнения бесчисленных историй болезней и выписывания рецептов, он создает научно-фантастический роман «Безумные затеи Ферапонта Ивановича», который тут же печатает журнал «Сибирские огни». Однако роман не удовлетворяет автора. Затем на материале многочисленных поездок по Сибири в качестве разъездного врача он пишет и печатает очерково-документальную повесть «А яхта». Оставляет работу врача и под руководством Горького сотрудничает в столичных журналах «Наши достижения» и «Колхозник». Результатом этой работы становится книга исследования о великом физиологе Иване Петровиче Павлове. В канун Великой Отечественной войны Алексей Кузьмич Югов начинает работу над романом из жизни врача «Бессмертие», который выходит отдельным изданием в 1944 году. И вдруг эпопея «Ротоборцы». 13 век. Время монголо-татарского ига, героической борьбы русского народа за свою независимость. Предсказание Багрицкого, видевшего в Югове прежде всего поэта, Горького о том, что Югов прирожденный беллетрист, не сбылись. Он явил себя как большой знаток древней истории нашей Родины, как исторический романист первой величины. Где же причина, объяснение этому нежданному для многих литературному явлению? Дело в том, что Югов еще в довоенную пору со всей серьезностью изучал крупнейший памятник древнерусской культуры – письменности «Слово о полку Игореве». Штудировал исторические труды арабских, китайских, западноевропейских ученых. Осваивал старославянский и древние русские языки. Читал летописи, древние памятники письменности. Знакомился с первоисточниками по истории Рима, Византии, эпохи крестовых походов, монголо-татарского нашествия на Русь. Его исследования, комментарии, перевод слова, опубликованный в 1945 году, тогда же получили широкое признание специалистов и читателей, всех, кого волновала судьба этого шедевра отечественной культуры, дотоле искаженного многочисленными переписками и ошибочными толкованиями. Вот откуда его глубокое знание эпохи, быта, нравов, обычаев, духовного склада человека той далекой поры.
1: В лето нашего исчисления 1245-е, на исходе июля, огромная, громоблистающая доспехами, сверкающее красками многоцветных одеяний, многоплеменное воинство короля Мадьярского Беллы двумя чудовищными потоками перехлестнуло Карпаты и крепко облегло Перемышль. «Угры идут! Угры в гору вступили! Угры через горбы перешли!» Так от вершины к вершине, от одного русского горного села к другому, сперва огнем и дымом костров, зычным звуком гуцульской в рост человека пастушьей деревянной трубы, а там уже и нарочными вершниками, насмерть загонявшими сменных коней, мчалась весть о мадьярском вторжении. Князь Данила Романович был в то время в холме, в своем излюбленном граде, который сам создал и дивно измечтал и домами, и великими башнями, и храмами. Пособником князю в том был простой человек, некий русский хитрец Авдей, великий зодчий, каменотесец, живописец и градодел. Здания, им созданные, и величием и красотою не уступали творениям древних. Созидал он их из каменя тесаного, галического белого, зеленого холмского и из мраморов багряных. На другой же день по вторжении венгров Даниил созвал чрезвычайный военный совет. Поднятые затемно, отнюдь не изумились тому бояре. Ведомо было им, что и в том князь их, истый Мономашич, да не застанет вас солнце на постели. Ожидать не пришлось. Князь скоро вошел, такой, как всегда. Высок, строен, широк в плечах, сдержанно стремителен. Темные с золотизной и кое-где сблеснувшей раннюю сединою волнистые волосы Данила, чуть раздвоенные над лбом, сзади не спадали почти до плеч. Небольшая, слегка кудрявившаяся по краям борода была подстрижена. На князе его обычная, излюбленная одежда, тонкого синеватого сукна княжий плащ корзна, подбитый алым дамасским шелком, застегнутый на правом плече золотой застежкой, так, чтоб свободной оставалась правая рука. Под плащом, поверх широкого кожаного пояса, расшитая синего сафьяна короткая безрукавка, расстегнутая на груди, что из века в век носят русские горцы в Карпатах. Рукава бледно-розовой сорочки на запястьях застегнуты запонами крупного жемчуга. Синие широкие шаровары охвачены у колен гибкими, облегающими ногу сапогами без каблуков на мягкой подошве. Слева, на кожаной через плечо перевязи, меч отца, деда, прадеда. Меч Романа, Мстислава, Изяслава. Князь велел боярам садиться. Голос его был просторен и благозвучен. Множество больших восковых свеч в двух бронзовых свечниках на столе и в двух настенных, потрескивая, оплывая, ярко озаряли палату. Прямо напротив князя на стене, разноцветным стеклом выложенный, величиной в столешницу большого стола, чертеж Волыни, Галичины, Буковины и Поднепровья, вплоть до Русского моря. «Молвите, бояре!» — сказал, взглянув на глухие завесы окон, князь Даниил. И совет начался. Было известно, что венгры ввалились на Галичину двумя ратями, пройдя Карпаты через ущелье близ Синеводского и возле Лелесова монастыря. Означало ли это, что одна из тех армий двинется к Галичу на юго-восток, а другая к северо-востоку, на Владимир-Волынский? Нет, единодушно подали голос все трое великих мужей княжих. Сперва на обхват Перемышлю пойдут, а либо к Ярославу. И я так же думаю, молвил князь. На Галич пострашаться пойти, холм в тылу. Так, проговорил он в суровом раздумье и гневно сдвинул брови. А давно ли крест со мною целовал, грамоты писал, Белла Рекс, добавил он, усмехнувшись. Тут Ростислав баламутит, Михайлович, Это он тестя своего, Беллу короля, навел на нас. С презрительно скорбным вздохом сказал дебелый и ветходневный Мирослав, воевода и некогда воспитатель самого князя. Даниил все еще старался перебороть клокотавший в нем гнев. Он щурил свои большие золотисто-карие глаза и в то же время большим пальцем левой руки, опертый на подлокотник кресла, слегка заглаживал кверху край бороды. «Что ж, — наконец проговорил он, — приятеля нашего Беллу можно уразуметь. Но Ростислав кто, чтоб мадьяр на отечество наводить? И ведь что творят? Еще же и Батыевой рати оскомина не сошла. Ну, стало быть, меч нас рассудит», — решительно заключил князь и встал. Поднялись и бояре. Еще раз кратко и властно отдал он им приказание по войску, легким склонением головы ответил на их поясной глубокий поклон и отпустил. А войска под рукою у Даниила на тот час было мало. Враг же велик силою, яр, и нагрянул вероломно. Страх и ужас упал на город, и храбрые иные смутились умом.
0: Вот этой картиной всеобщей тревоги, вызванной нашествием войска венгерского короля, начинается роман «Даниил Галицкий», первая часть дилогии. Вторая часть, «Александр Невский», связана с ней не только единством времени, но самое главное – позицией автора, который видит в этих полководцах и государственных деятелях людей, что все силы ума и души посвятили делу защиты, освобождения своей родины от иноземных захватчиков. Хотя при этом дилогия объединена и композиционно женитьбой брата Александра Невского Андрея Ярославича на дочери Даниила Галицкого Дубравки. Давно уже стихли громы страшной битвы на реке Калки, которая принесла поражение русскому войску. Монголо-татарская конница прокатилась до самых западных границ Руси и отхлынула на Волгу, основав там Золотую Орду. Русь разорена, сотни тысяч воинов пали в сражениях. В этих условиях только дипломатическая изворотливость, мудрый государственный ум помогут ей встать на ноги, собраться с силами для новых битв. Именно такими мудрыми мужами, бескорыстными, самоотверженными патриотами рисует нам Алексей Югов, Даниила Галицкого и Александра Невского. Да, они вынуждены лукавить, хитрить, искать союзников даже в стане врагов, усыплять их лестью, возбуждая в них взаимное недоверие, натравливать их друг на друга. В этом они видят свой долг, чтобы росли, крепли отряды, полки, которые потаенно создает, например, Александр Невский по северным лесам. Историки, анализируя причины монголо-татарского ига, главный называют раздробленность Руси, княжеские междоусобицы, распри. Это верно. И Алексей Югов, как историк-марксист, конечно, учитывает эту причину. Все верно, но нельзя упускать из виду и то, что монголо-татарские завоеватели, прежде чем двинуться на Русь, покорили всю Азию. Их миллионы. Они обладают самой совершенной в ту пору военной техникой. К тому же Русь постоянно ждет удара в спину. Рим, организуя крестовые походы, непрерывно подстрекает орду западных соседей воевать русских. Эти войны, как замечает Югов, пострашнее татарского ига. Орды Батыя наложили на Русь дань и поборы. Но Запад грозит ей политическим и духовным порабощением. Случись так, как хочет римская церковь, и Русь потеряет самоуправление, и русский народ насильственно будет лишен своих обычаев, духовной культуры. Набравшись сил, захватчика можно одолеть в открытом бою. Растлители народного духа опаснее, ибо открытого боя они не принимают. Вот почему Александр Невский внушает Дубравке, молодой супруге брата его Андрея: «Язык наш татары не тронули, церковь чтут. Нет, не татары страшны нам сейчас, немцы страшнее и господин папа. Если не устоим против стран западных, то эти и духовный корень наш изроют. Не то что нас, а и Руси не будет вовеки. Ни языка, ни веры, ни государей своих народу и ничего, ничего не оставят. Была, напишут после, Русь некая, а ныне вон там плуг на себе тянут, в лохмотья одетые, то из останков народа того русского. А заговорит с ними какой-либо иродот будущий, и они уже не по-русски ответят. Вот почему Александр Невский вынужден смирять до поры до времени свой нрав, гнев против поработителей, как это происходит, например, в сцене свадьбы брата.
1: Стремительно пройдя до середины пиршественной палаты, так стремительно, что даже слышен был свистящий шелест цветастого шелкового халата, молодой высокого роста монгол с высокомерным смуглым лицом, на котором справа белел длинный шрам от сабли, надменно и вызывающе остановился перед большим столом, как раз насупротив жениха и невесты. «Здравствуй», — по-татарски произнес он с озорной наглостью, обращаясь к Андрею Ярославичу. Александр и Андрей оба сразу же узнали его. Это был татарский царевич Чаган, богатырь и военачальник, прославленный в битвах, но злейший враг русских. «Ну, видно, не с добром послан», — подумалось Невскому. И ничем не обнаруживая своей суровой настороженности, Александр приготовился ко всему. Всеобщее молчание было первым ответом татарину. А тот, немного подождав ответа, продолжал с еще более наглым видом. «Кто я? О том вы знаете». У нас, у татар, так повелено законом. Когда проезжаешь мимо и видишь, едят, то и ты слезай с коня и, не спрашивая, садись и ешь. И да будет тому худо, кто вздумает тебя отлучить от котла. И тут вдруг не Александр Ярославич выступил с гневной отповедью татарину, а Андрей. Он порывисто встал со своего трона и с налитыми кровью глазами, задыхаясь от гнева, крикнул Чагану. «А у нас, у народа русского, с тех пор, как вы, поганые, стали на нашей земле, такое слово живет! Незваный гость хуже татарина!» Рука Андрея сжалась в кулак. Еще мгновение, и князь ринулся бы на Чагана. Тот видел это, однако стоял все так же надменно, бесстыдным взглядом озирая Дубравку. Рослые, могучие телохранители его теснились у косяков двери, ожидая только знака, чтобы броситься на русских. Андрей Ярославич, намеревавшийся миновать кресло брата, ощутил, как в круг запястья его левой руки словно бы сомкнулся тесный стальной наручник. Это Александр схватил его за руку. Он понял этот незримый для всех приказ старшего брата и подчинился. Вернулся к своему креслу и сел. Тогда спокойно и величественно поднялся Невский. Благозвучным голосом, заполнившим всю палату, он обратился по-татарски к царевичу. «Я вижу, — сказал Александр, — что ты далек, царевич, от пути мягкости и скромности, и я о том сожалею. Проложи путь дружбы и согласия. В тебе мы чтим имя царева, и кровь, и кость царскую. Ты сказал, что закон повелевает тебе совершить то, что ты сейчас совершил. Но и у нас, русских, существует свой закон. И есть там также мудрые речения. И одно из них я полностью могу приложить к тебе. Оно гласит: годами молод, зато ранами стар». Невский остановился и движением поднятой руки указал на белевший на щеке царевича рубец. И словно преобразилось лицо юного хана. Уже и следа не было в нем той похотливой наглости, с какой он глядел на Дубравку, и того вызывающего высокомерия, с которым он озирал остальных. Ропот одобрения донесся из толпы стоявших у входа телохранителей Чагана. А Невский после молчания закончил слово свое так. «Ты сказал, войдя, что мы знаем тебя. Да, мы знаем тебя. Юная рука, что от плеча до седла рассекла великого богатыря тангутов Мухур-Хурана, эта рука способна сделать чашу, которую она примет, чашею почести для других. Прими же от нас эту чашу дружбы и испей из нее». Александр поднял серебряный, полный до краев кубок, отпил из него сам и протянул царевичу, сам в то же время сходя со своего места, дабы уступить его гостю. Взволнованный, как видно это было и по лицу его, ордынский царевич склонился в поясном поклоне, приложа руки к груди. Потом, распрямившись и вновь обведя взором весь пиршественный чертог, он сказал по-татарски: «Русские – народ великий, многочисленный, сильный и высокорослый. Однако наш народ Господь несет на руках, подобно тому, как сына своего единственного отец носит. И только потому мы взяли над вами победу. Но ты, Искандер, кто не почтит тебя? Имя твое уважается между четырех морей. Батый, да будет имя его благословенно, недаром держит тебя возле сердца своего». Сказав это, он двинулся в обход боковых столов к предназначенному для него месту, от которого уже шел ему навстречу Александр. Проходя мимо телохранителей своих, царевич Чаган на мгновение остановился и позвал: «Иргамыш, Бурултай!» Двое луконосцев немедленно подошли к нему. Он сказал им несколько отрывистых слов, затем отвернулся и пошел, улыбаясь, навстречу Александру. «Нет, слишком рано эта старая баба Батыя дряхлела и оставил путь войны», — думал царевич Чаган. «Этот князь обошел его. С таким вот, как этот, — он искоса глянул на Невского, — разве так следует обходиться? Барс, но со всею хитростью лисицы». Дверь распахнулась, и телохранители ордынца внесли свадебные подарки для невесты от царевича Чагана. Подарками этими были толстый, тяжелый сверток темно-вишневого шелка, резная костяная шкатулка, полная жемчужных зерен, и, наконец, серебряная колыбель под парчевым одеялом. Это были поистине царственные дары. Несмотря на строгое соблюдение благочиния придворных застолий, на этот раз многие из княгини боярынь привстали со своих мест, дабы лучше рассмотреть подарки ордынского царевича. Эти три подарка давно уже предназначались Чаганом никому другому, как самой ханше Катоте, старшей супруге великого хана Менгу. Царевич знал, это дарение могло бы вознести его на ступени, ближайшие к престолу Менгу. И вдруг, не то опьянившись лестью русского князя-богатыря, не то красотой Дубравки, он совершил явное неразумие. Внезапно он поднялся со своего места и торопливо обернулся к удивленному Александру. «Прости, Искандер-князь», — сказал он, — «я должен уйти. Не обижайся. Прошу тебя».
0: Некоторые критики, обсуждая в свое время дилогию Алексея Югова в печати, обращали внимание на то, что автор якобы слишком уж поэтизирует княжеский быт и отношение князей к народу, социально зависимому от них. Наверное, в романах Югова можно отыскать некоторые преувеличения подобного рода, вызванные все же, надо думать, той же пламенной любовью, с какой относится автор к своим героям Даниилу Галицкому и Александру Невскому. И тем не менее, в целом писатель объективен. Вот как описывает он сцену допроса Александром Невским ремесленника Гончара Роговича, поднявшего в Новгороде восстание против князя, который во избежание кровопролития хотел склонить народ к покорности ордынскому хану, выплатой ему дани.
1: Это был поединок. Невский сознательно дал полную волю выкричить себя этому измученному, озлобленному человеку. Он слушал его, стиснув зубы. Никто и никогда, даже самое Вече Новгородское, не дерзало швырять ему прямо в лицо все то, что выкрикивал сейчас, то ярясь как безумный, то затихая и глумливо покорствуя, этот человек, полураздавленный поражением и уже обреченный смерти. «Вы на что ставлены?» — кричал он. «Чтобы за вашей рукою княжеской, за щитом да за мечом в вашем земле быть сбереженной, а вы воевали мы, новгородцы, и без вас, без князей, не худо!» — выкрикивал он. «До Оби, до Тобола дошли, и там наша хоругвь новгородская возвеяла!» «Разве низовские полки мои, что здесь погибли, не за ваш, господин Великий Новгород, стояли, а и за всю землю, за все христианство? И услыхал бы кто из них, из богатырей моих, как ихнего князя поносят, да они бы тебя!» Но Рогович перебил князя. «И что ж такого, что князь?» — насмешливо проговорил он. «Все из одной глины слеплены. Что в моих жилах кровь, что в твоих, одинака». «Молчи!» — во весь голос заорал Ярославич, у которого в этот миг свет помутился в глазах от гнева. «Да знаешь ли ты, что в этих жилах кровь Владимира Святого, кровь Владимира Мономаха, кровь кесарей византийских, а ты — смерть!» Вне себя от ярости он схватил за грудь Роговича, и все, что было надето на теле узника, затрещало и разорвалось. Рогович захрипел. Но даже и тут, с трудом хватая воздух грудью, он шепотом выкрикнул: «Меня задушить можешь. Я не Новгород».
0: Вы, наверное, уже обратили внимание на свой обычный, яркий, выразительный язык диалоги Алексея Югова. Писатель – большой знаток исконного русского языка. Работая над этими романами, он не только читал, изучал, конспектировал летописи, он их переписывал, чтобы вжиться в структуру, синтаксис, речестрой, по его выражению, древнерусского языка, постигнуть самый образ мышления русского человека тех далеких времен. Вообще Югов был страстным поборником чистоты и богатства русского языка. Этой теме он посвятил множество статей, выступлений в печати, которые вошли в его книгу «Судьбы родного слова». Народность русского литературного языка – вот главный тезис этих выступлений. «Язык сам собой правит», – утверждал он, восставая против тех, говоря в кавычках, «ревнителей литературного языка», которые отводили его творцу народу место разве что в словарях, да и то с пометами «архаичное», «устаревшее», «областное». И в этом языковом отношении произведение Алексея Югова – образец тщательного, кропотливого труда. Иначе он не умел, не хотел работать. Мы пригласили сегодня в студию секретаря комиссии по литературному наследию Алексея Кузьмича Югова Владимира Павловича Серебровского и попросили его рассказать, как создавалась диалогия «Ротоборцы».
2: Непременным условием создания любого художественного произведения Югов считал глубокое проникновение автора в ту эпоху, о которой он собирается писать. Он считал обязательным для автора знать во много раз больше, чем потребуется для создания того или иного образа, освещения того или иного события. Этих принципов он и сам строго придерживался. Так, например, изучая события слова о полку Игореве, относящиеся к XII веку, он прослеживал родословные всех действующих лиц поэмы на протяжении нескольких веков. Благодаря этому и первое основательное знакомство с Даниилом Галицким отец которого воспет в слове о полку Игореве, произошло у Югова еще в довоенный период творчества. Романы Алексея Югова слагались, росли медленно, годами. Их создание можно сравнить с восхождением по лестнице. Ступени – это добротные художественные произведения, в которых, однако, идея автора еще не воплощена полностью, а оканчивается лестница произведением, совершенным во всех отношениях. Для ротоборцев первой ступенью была брошюра Госполитиздата «Даниил Галицкий», выпущенная в 1944 году. Она входила в серию, посвященную нашим великим предкам, государственным деятелям, полководцам, дипломатам. Размер этой первой исторической книжечки Алексея Югова был очень мал. Она помещалась в кармане гимнастерки. А материала Алексей Кузьмич собрал на целую повесть. И такая повесть, адресованная детям, скоро предстала на конкурсе рукописей. Это было второй ступенькой. Но хотя автор и был удостоен премии, повесть «Даниил Галицкий» не была тогда издана. По мнению редакции детиздата, язык романа следовало упростить. Однако автор опасался, что при этом нарушится историческая достоверность. С другой стороны, знакомство с рукописью неизбежно приводило к мысли, что налицо великолепный роман для взрослых, нуждающийся лишь в незначительной доработке. А пока решалась судьба Даниила, автор углубился в работу над первоисточниками. Он обращает особо пристальное внимание на тот факт, что современником Даниила Галицкого был Александр Невский. Оба они противостояли общим врагам на Западе и на Востоке. Писатель прослеживает и другие жизненные линии, связывающие этих двух выдающихся политиков и полководцев. В итоге в 1945 году была опубликована научная статья в журнале «Вопросы истории» Академии наук СССР, которая называлась «Даниил Галицкий и Александр Невский». Эта статья и предопределила структуру будущей эпопеи. Роман о Данииле Галицком стал лишь первой книгой намечаемой дилогии. Эта первая книга увидела свет в издательстве «Советский писатель» в 1946 году под названием «Светоносцы». «Достоинство этого романа в том, — писал в своей рецензии Александр Фадеев, — что он, в сущности, впервые открывает русскому, и, конечно, не только русскому, читателю, малоизвестный и такой примечательный период русской истории, — отмеченный двумя выдающимися полководцами и государственными деятелями – Даниилом Галицким и Александром Невским. Югов впервые открывает эту страницу истории перед многомиллионным читателем, открывает ее во всеоружии знания и с присущим ему своеобычным талантом. Окрыленный успехом «Светоносцев», Алексей Кузьмич вдохновенно работает над второй книгой дилогии. И вот в 1949 году была достигнута верхняя ступень. Эпопея «Ротоборцы» была полностью завершена и издана советским писателем. Книга эта учит нас сыновнему, благоговейному отношению к великим нашим предкам, к духовному наследию прошлого, к отечественной истории.
3: Говорит Ленинград. В эфире воскресная эстрадная программа. Ее ведут народная артистка РСФСР Зоя Виноградова и журналист Лев Привалов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, уважаемые любители эстрады.
0: В прошлом выпуске нашей передачи мы обещали вам встречу с популярным итальянским певцом и композитором Энцо Геннадзи.
1: Правда, этим именем он подписывает только свои песни, а на сцене выступает под псевдонимом Пупа.
0: Итак, приглашаем вас под своды спортивно-концертного комплекса имени Ленина.
2: Sono, pensate, arrivato di nuovo in Russia dopo 5 anni. Io ero solo venuto qui per come semplice turista, così facevo come tutti, come molti italiani vengono a visitare la Russia, e non mi aspettavo, credetemi, di tornare dopo tutti questi anni nelle vesti di un cantante famoso. Non me l'aspettavo. Grazie perché voi avete amato la mia musica, le mie canzoni, e perché anche mi avete dato la possibilità di tornare qui.
3: Вы знаете, я приехал впервые в Советский Союз, как и многие итальянцы, как простой турист. В это время я даже не мог и надеяться, что вновь вернусь сюда уже как исполнитель. Я благодарю вас за это. Спасибо вам за то, что вы так высоко оценили мою музыку и за то, что вы предоставили мне возможность вновь приехать.

0: Свои концерты Попа начинал одной из его самых известных песен – песни «Шоколадное мороженое».
1: Не раз она звучала и в наших передачах, поэтому сегодня мы лишь напомнили ее вам, чтобы иметь возможность включить программу песни, менее известной нашему слушателю.
0: Вот, например, песня под названием «Больше, чем раньше».

0: Серьезно заниматься музыкой Пупа начал еще в 14 лет, и ему, сыну простого почтальона, было непросто пробиться на большую эстраду.
1: Ma la mia famiglia è una famiglia che ha molto
2: Прежде всего нужно начать с того, говорит Пупа, что в моей семье музыку всегда любили, и поэтому я с детства научился глубоко воспринимать ее. А тут еще нужно отметить случай, который сыграл очень большую роль в моей жизни. Когда я был еще совсем молодым, вспоминает Пупа, со мной на мотоцикле произошел несчастный случай, и я сломал ногу, и был вынужден долгое время никуда не выходить из дома. Тогда я решил купить себе гитару и начал наигрывать на ней. Я выступал потом во многих любительских ансамблях, и уже после долгих лет труда и совершенствования в конце концов пришел к успеху.
0: К этому успеху Пупа шел целых 12 лет, пока в 1981 году, когда ему было 26 лет, он получил приз «Золотая гондола», вручаемый исполнителю за наибольшее количество проданных грампластинок.
2: Но вернемся в зал спортивно-концертного комплекса, где Пупа спустился со сцены и разговаривает со своими поклонницами.
3: Сколько тебе лет?
4: 14.
3: Quattordici.
1: Come me.
3: Как и мне.
1: E tu come ti chiami?
3: А тебя как зовут?
4: 18.
3: Ha detto 18.
1: Come ti chiami?
3: Как тебя зовут?
4: Ира.
1: Piacere. Pupo.
3: Però
1: devo dire una cosa. Io ho un piccolo problema qua.
3: Вы знаете, я здесь встретился с такой маленькой проблемой.
1: Qui. Si alzi, per favore.
3: Встань, пожалуйста.
1: Solo alzare.
3: Только встань.
1: Chissà perché a quelli piccoli piacciono sempre le cose grandi.
3: Никак не могу понять, почему маленьким людям нравятся высокие женщины.
1: Piccolo italiano.
3: Я маленький итальянец.
1: Grande russa.
3: И большая русская.
2: Но вот Пупа становится серьезным, вновь поднимается на сцену и садится за рояль.
1: Voglio cantarvi adesso una canzone alla quale sono particolarmente affezionato, particolarmente legato, perché ho visto che piace molto qua. È una canzone che parla della mia vita di ragazzo che sempre in giro per il mondo, sempre a contatto con gente diversa. Una canzone che parla delle gioie, delle soddisfazioni e delle delusioni, appunto di una vita da artista. E questo è il titolo della canzone che adesso io canterò andando al pianoforte.
3: A сейчас у этого фортепиано я спою песню о своей жизни. Песня о жизни молодого человека, который путешествует по миру, пишет песни, встречается с людьми,

0: Да, перед этой песней мы видели веселого, довольного жизнью человека. Но Пупа вновь и вновь обращает внимание на то, что и его жизнь полна проблем.
1: И в следующей песне, уже с гитарой в руках, он обращается прежде всего к молодым слушателям.
2: Adesso però vorrei voglio cantarvi tre canzoni con la chitarra. Sono tre canzoni che parlano così della mia adolescenza, di quando io ero un ragazzino e scrivevo queste canzoni come per uno sfogo. La prima parla appunto di questa età molto difficile, che sono i 15-16 anni e ancora uno deve diventare grande e ha tanti problemi. Si chiama Non mi arrendevo mai.
3: Сейчас я исполню три песни, здесь сидя, здесь с гитарой. И все три песни говорят о моей жизни. Первый поется о молодых годах, когда молодой человек еще неопытен, когда так важно оставаться самим собой, когда так много трудностей, проблем.
2: Mi va di cantare un po' la mia vita, momenti vissuti qua e là. Non è che sia niente di tanto speciale, mi va. I miei 16 anni, la fuga da casa, i tanti problemi, l'età. Mia madre diceva, ma questo ragazzo.

0: Invece questa canzone parla d'amore, di un mio amore finito, e sono cose che possono capitare a tutti.
1: А в этой песне поется о моей прошедшей любви, то, что может случиться с каждым из нас.

где бы вы ни встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.

любит город дорогой. В парках и садах листья шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. В парках и садах листья шелестят,

0: Итак, мы в студии Ленинградского радио, и поэтому, наверное, будет уместен такой вопрос Василию Павловичу. Какая из ваших песен впервые прозвучала по Ленинградскому радио?
1: Впервые-то я пришел на Ленинградское радио в 1926 году. Тогда еще на Мойке была радиостудия. Тогда еще не было записи, а были просто репродукторы такие или наушники. И меня пригласили на радио, ну, открыть гимнастику по радио. А второе мое знакомство с радио было уже тогда, когда я учился в техникуме. Это несколько лет спустя. Тогда я увлекался написанием детских песен. С другой стороны, песни на слова Безыменского. И вот, кстати, у меня была песня о станке. В то время пел Ефрем Флакс. Аккомпанировала эту песню, как сейчас помню, Софья Вакман. Замечательная наша пианистка и аккомпаниатор. Она еще не была знакома с моими, так сказать, иероглифами. А я из чувства стыдливости, вполне понятный такой начинающего композитора, не ходил на репетиции. И только, так сказать, пришел на исполнение, где-то сел в зале в таком месте, чтобы меня никто не видел. И получилось так, что Софья Вакман играла только первый такт. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. А дальше так, как ничего не написано, она ничего и не играла. Конечно, никакого успеха мое произведение не имело, да и не могло иметь. Как говорят сатирики, в зале раздались бурные жидкие аплодисменты.
0: А настоящий дебют композитора на радио состоялся в 30-х годах. Василий Павлович тогда был студентом Ленинградской консерватории, учеником выдающегося композитора-педагога Петра Борисовича Рязанова и, кстати, автором произведений в самых разных жанрах. В 1934 году впервые прозвучала на радио симфоническая картина «Партизанщина». В 1935 году фортепианная сюита и радиооперетта «Хорошая погода». В эти же годы композитор начал работать над оперой «Мать» по Горькому, над балетом «Тарас Бульба», писал музыку кинофильмам, драматическим спектаклям. Василий Павлович, как вы думаете, советские композиторы 30-40-х годов обращались к разным жанрам музыкального искусства, и все же творческой судьбой многих из них, в том числе и вашей судьбой, стала песня? Почему?
1: Я думаю, что свойство советского художника заключается в том, что ему хочется

общаться со своим народом. А такое, я бы сказал, интимное общение, разговор по душам, конечно, проще всего вести на простом языке. А в музыке такой простой задушевный язык лежит в области песни.

дом из камня, где парень пел кудрявый, ту песню запомнил я. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подругу мы родину любим свою.

песни, других я местах не слыхал. И девушек чудесней нигде я не встречал. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подругу мы родину любим свою.

0: как туча над нами взвелась. Застава дорогая за родину поднялась. Играй наш баян и скажи всем врагам, жарко им будет в бою, ведь как подругу мы родину любим свою. Ведь как подругу мы родину любим свою.
1: «Играй, мой баян» — песня появилась на второй день войны. А через 2 месяца родилась и песня «Вечер на рейде», незабываемые песни, художественные документы тех лет. Таких песен много у Василия Павловича Соловьева-Седова. Сердечная «Давно мы дома не были», веселая и игривая «На солнечной поляночке», простодушная и чуть наивная «Как за камой». Написанная в последние месяцы войны, всегда волнующая, наполненная удивительно глубоким ощущением красоты, любви и жажды к жизни, песня «Соловьи».

0: У каждой из этих песен интересная судьба, но, пожалуй, это тема для отдельной передачи. А сейчас мы вновь продолжим беседу с Василием Павловичем Соловьевым-Седым. Василий Павлович, какую вы представляете себе песню будущего? Каковы будут в ней взаимоотношения традиций и нового?
1: Я считаю так, что есть только одна традиция. Это традиция его собственный народ и умение разговаривать со своим народом на понятном для него языке. Несомненно, что все течет, все изменяется. Меняется существо человека. И каждый раз разговаривать с твоим современником, каждый раз нужно находить какие-то такие краски, слова и музыку, которая бы зацепила его душу, его состояние. То есть нужно на какую-то секунду угадать вот состояние молодых людей. А я помню, когда мы кончили воевать, на меня посыпалась масса заказов. Студенты хотели иметь свою песню, шахтеры свою песню, милиция свою песню, солдаты, чтобы вспоминали о войне, геологи, чтобы о геологах. Мало того, каждый город хотел, чтобы об их городе была сложена песня. Вы понимаете, какое огромное количество тем сразу навалилось на композиторов?
0: Да, удивительно. И богатство тем, и художественное воплощение.

счастливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам, скажем прямо, делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку любимую спеем.

этом чудесном потоке мелодий, оригинальных и ярких, нет еще одной. Песни, в полном смысле этого слова, облетевшие весь мир. Песни, которая стала музыкальной эмблемой советского искусства. Песни, которую любят и поют во Франции, Финляндии, Бразилии. А в Соединенных Штатах Америки эта песня стала одной из самых популярных с тех пор, как ее взял с собой на родину из Советского Союза американский пианист Ван Клиберн.

0: Вы слушаете сельскую музыкальную почту. Перед нами письмо, которое пришло в адрес нашей передачи совсем недавно, но по своему содержанию оно адресовано не нам, а Василию Павловичу Соловьеву-Седому. Василий Павлович, я сейчас вас познакомлю с этим письмом. Ребята-выпускники Мичуринского СПТУ-1 пишут о себе, о том, как они вступили в новую пару жизни, о том, как любят свою профессию. Очень хорошее, искреннее письмо. Они называют своими любимыми песнями ваши песни. И, в частности, песню «Гроза весенняя». В письме есть и вопрос к вам. Ребята спрашивают, как вы относитесь к современной, так называемой, рок-музыке?
1: Я не признаю, там, поп-музыка, рок. Я рассуждаю немножко есть. Есть талантливая музыка, а есть музыка приспособленческая.
0: Ну что ж, кажется, ребята смогут в этом разобраться. А мы выполним сейчас их просьбу. У микрофона вокально-инструментальный ансамбль Дома культуры и профтехобразования «Голос юности».

Кстати, песня на стихи Горбовского «Гроза весенняя» – одна из новых песен Василия Павловича Соловьева-Седова. Она написана всего несколько лет назад, так что тем для композитора хватает и сегодня. И по-прежнему его зовут «Дальние пути дороги», по-прежнему его песни разговаривают задушевно и просто со своими современниками, по-прежнему светло и нежно, и в который раз композитор в своих песнях объясняется в любви своему родному городу Ленинграду.

весь город как один солдат. За всю Россию благодарные, о нас да скажет, о нас да скажет.

нам пора прощаться. Напишите, с кем из композиторов, исполнителей вы хотели бы встретиться на страницах нашей передачи. Мы с радостью выполним ваши просьбы и включим в программу ваши любимые музыкальные произведения. Напоминаем адрес: Ленинград, радио, Сельская музыкальная почта.

Начинаем концерт народного артиста Союза СССР, лауреата Сталинской премии Бориса Романовича Гмыри, партию фортепиано Лев Астрин. Бородин, для берегов отчизны дальней.

Камышской, ночной зефир.

Говорит Ленинград. Говорит радиостанция «Нива». Начинаем передачу «Есть женщины в русских селениях».

Я любое знаю дело, на любое шла. И пахать, и жать умела, и косить могла. Так могла бы сказать каждая женщина из тех тысяч, что трудятся на нашей ленинградской земле. И еще могла бы перечислить десятки других дел, которых не страшились, да и теперь еще не обходят руки деревенских женщин. Сегодня, в день праздника миллионов тружениц нашей планеты, мы расскажем об одной из них. Слушайте радиоочерк «Петровна», автор Михаил Воробьев.

всякий раз, когда слышу эту песню, эти хватающие за сердце слова, в воображении возникает скорбный и мужественный образ русской женщины. Так и видишь, будто изваяние, стоит она с грудным ребенком на руках на продымленном перроне и смотрит вслед уходящему поезду. Сколько их, матерей, жен, стояло вот так и уносилось мыслями в далекие версты. Женщин, веривших, ждавших и не дождавшихся.

0: Вот только ничего не рассказывает песня про то, как не согнулись они от горя, выстояли, как растили детей и растили хлеба, как руками своими снова украсили нашу землю. Вот так же с ребенком на руках стояла когда-то на перроне станции Дивинская и Анастасия Петровна Лобикова, провожала мужа на войну, а рядом, держась за юбку, стояли и ревмя ревели еще четверо. Отстучали колеса вагонов, скрылся из виду эшелон, она все стояла и стояла, как оглушенная. Потом вдруг услышала рев ребятишек, пришла в себя и, повинуясь врожденной привычке всех матерей, стала вытирать их мокрые носы и размазанные по щекам слезы. Было Петровне в ту пору 28 лет, и пятеро на руках, мало-мало меньше. Всех надо обуть, одеть, накормить 3 раза в день. Теперь вся ноша, что несли они вдвоем с мужем, легла на ее женские плечи. Да если б только одна эта ноша, а колхоз, ведь она была не только многодетной матерью, но и председателем колхоза, который и назывался как-то по-женски «Колхоз 8 марта». Враг стремительно приближался к землям их колхоза. Новые заботы легли на плечи председателя. Эвакуировать в тыл всех людей. Стада, нажитое всем колхозом добро, а что невозможно увести, уничтожить, не дать врагам захватить то, что создано за многие годы трудом руками колхозников. Уже под обстрелом покидали колхозники родные обжитые места. Председатель колхоза уходила одной из последних. Детишки с бабушкой эвакуировались чуть раньше. Разыскала их Анастасия Петровна в глубине Вологодской области. Трудный это был период для всего советского народа, а для женщин особенно, тем более в деревне. И кто, как не сама Анастасия Петровна, может рассказать об этом?
1: Я там председателем колхоза всю Отечественную войну работала. Чудеса творили эти люди. На коровах пахали, на нителях. Один раз у нас формировалась часть на передовую. И женщина собралась, 8 человек, и тянут лошадь. Уже коровы устали, там набили плечи. И они впряглись. Ну, кто плачет, кто смеется. И вот остановился там, командир увидел, прям заплакал такой пожилой. Распрягли они всех лошадей. А мы им наварили борща, собрали им на дорогу. В общем, и они припахали все огороды. Это никогда вот такой эпизод, знаете, в жизни не забыть. Что каждый, наверное, подумал о своей семье. Остановился и посмотрел, что каждый, наверное, скажет, что с детьми женщины тянут, а детишки тут рядом бегут. Вот так. И мы давали. Мы день и ночь работали люди. Все победу ковали. У меня 5 детей, да. Сестры был сын, другой сестры дочь и 2 бабушки. В общем, 12 человек была семья. И вот мы от земли не отминулись, и я всех спасла. Всех спасла. А знаете, как пришлось самой полуголодной, а дух поднимать ведь пришлось. Приходилось вот живым агитатором быть. Просто не то, что как председателем, так и агитатором. И мы же тогда уверены были, что мы победим. Вот уверены.
0: Сюда, на берега Орлинского озера, она приехала из эвакуации на 3-й день после войны, 12 мая 45 года. И тут ее тоже избрали председателем. Петровна, как все ее здесь называют, крепкая, румяная женщина, ее круглое, чуть курносое лицо, голубые глаза, все полно какого-то молодого задора, энергии. Она из тех женщин, кто никогда не может угомониться, не поддается старости. Сейчас ей 57 лет, 2 года, как она на пенсии, но работает. И работа у Петровны самая, что ни на есть, хлопотливая. Она бригадир большой комплексной бригады совхоза Орлинской. Говорит она также энергично, с напором. В ней есть что-то от некрасовских женщин. Характер, ум, сильная воля. Временами голос становится глуше, Нелегко вспоминать о наболевшем.
1: Муж погиб, дом сожгли, я осталась с детьми. Только что вот в чем, как говорят, мать родила, да вот с детьми. Ведь это наше государство так заботилось. Всю жизнь о многодетных. Я говорю, я никогда всем говорю, что у нас, я в советском тылу работала, и у меня была у Гали, у бухгалтера, была мать, 7 детей имела. Да всю Отечественную войну выдавали эти 2000 на 7-го. Вот я никогда не забуду, я раз пришла, у нее тюки, ситцу, все на полу ребятишки лежат, и прямо кругом это все, у нее подарков всяких накуплено. Я говорю, что это, Мария Петровна, у тебя? Она и говорит, вот я 2000 получила, видишь, сколько накупила? И всех детей сразу, так это Отечественная война, когда у нас кругом разруха и голод. А на детей все равно давали. 10 детей у меня. 5 сыновей и 5 дочерей.
2: О, вы как порано поделили, да?
1: Да, вот у меня дети все такие хорошие, замечательные. Вот 4-й сын в советской армии служит. Все письма, у меня целая прямо коллекция писем. И все пишут в первую очередь, здравствуй, дорогая мамочка. Все прямо любят меня дети. Я вот сейчас на 8 марта прямо мне на сундук подарки. Все они дружно живут, помогают друг другу. Все выросли здоровыми, в армию годны. И вообще все для Родины все годны.
3: Вы еще ничего не сказали, кто как кем стал, кто где. Все-таки 10 человек. У вас 5 было, так сказать, от первого мужа, потом второй брак после войны, когда муж первый погиб.
1: Да.
3: Еще 5 появилось, да? 10 человек.
1: Да.
3: Ну и где они, и кто они?
1: Вот, значит, старшая Валя, она в типографии, она уж работает, как она кончила, это ремесленная. А вторая девочка, Люба, она в инженерном замке, заведующая библиотекой. Она библиотечный техникум кончила, там замужем в Ленинграде. И третья Галя, она заведующая магазином Соснова, она кончила торговый техникум. И она вот там работает, тоже замужем. А это, значит, Женя, 4-й сын, он здесь вот недалеко живет, шофером работает. А 5-й сын у меня, геолог-инженер в Ленинграде, его зовут Саша. И он там женился, у него жена учительница, а заведующая кафедрой теща. В общем, в ученой семье, вот это Саша мой. А Коля вот это на Целине работает. Паренек, который вот на машине, он сейчас на крановщика учится, за Москвой. А Таня, вот эта, значит, девочка, это будет по счету 7-я. Она технологический институт кончила, на заводе работает инженером. Вот замужем тоже. Вова сейчас служит в армии, это 8-й. Вова служит в Чите, в Забайкалье. Там хорошо, и даже благодарности присылает часть. У меня все дети хорошо служили. Вот Сережка сейчас, это последний сын, это призывник. А Наташа учится в кулинарной школе. Будет работать поваром здесь, в столовой у нас, в совхозе. Вот все дети, все 10, видите? И все образование получили. А как бы мне мечтать такой, знаете, женщине, как простой солдатке? Государство мне помогало воспитывать. Потому что мне бы с детьми все равно не справиться. Ну, у меня муж в 41-м погиб, мы в 49-м вот с Федором сошлись.
3: Вам еще хороший муж попался в то
1: время. Очень хороший. Одно время он был в плену, знаете, а ведь то в плену. Мои сестры просто, знаете, вот одно время даже уважать перестали. И все это пришлось пережить. Я вот посмотрела, что он такой замечательный человек. Это вот часто вспомнишь, как родную кровь, знаете, вот как там это кино, как возится с этим пудам хлеба-то этот, значит, как он приносил детям. Вот мы ведь так же с ним. Один узел несет оттуда, а другой сюда. И вот мы в другой раз придет он и скажет, что мать, ты всех покормила, ребят, есть нам что-нибудь? И скажу, всех покормила, нам с тобой не осталось. Так он и сейчас так же заботится о неродных. Вот приедут из города, живут, он еще уезжает, так и кричит на меня, что дай 15 рублей, эти не после отпуска приедут, да как же мне там жить в городе? Вот какой он замечательный человек.
3: Я вас несколько старше представлял, думаю, все-таки 10 детей. Думал, ну сейчас, наверное, она уже совсем старенькая стала.
1: Я и сейчас работаю, видите, бригадиром, вожаком. Особенно сейчас ведь работать так хорошо стало, столько техники. Тогометатели, погрузчики. Какая сейчас красота работать с этой с замечательной техникой. Хочется молодеть, а не стареть. Как чувствуешь, что какие бы дела ни делались в нашем государстве, ты участник. Прямо ты участник этих дел. Если сделает без меня, мне будет обидно. Да я участвую, так меня только радует. Сравни, как мы начинали это в 30-м году. Так ведь мы 4-5 рих измолотишь, а потом пойдешь жать серпом. 25 суслонов надо было нажать. Так это же спина у тебя прямо онемеет, как будто не твоя, все деревянное. И ведь делали, работали, а теперь такая красота. Нашу бригаду премировали, дополнительно много получили. По 100 рублей больше получали дополнительно. И вот ко мне, например, в бригаде 15 человек пришло с завода. Как бы ни было, такая красотища на воздухе-то работать. Ведь у нас сейчас вот сельское хозяйство, жизнь это, жизнь человека. Я своим говорю детям, я говорю, начиная вот с твоей обуви до самой твоего тела, все это с земли, все сырье с земли. Откуда хлопок? Откуда вот кожа на ботинке? Это все с земли. Сейчас и своим ребятишкам говорю, что помните раз навсегда, что я бы вас никогда бы в жизни, если бы я с землей разминулась, вы бы у меня даже в войну все умерли. У нас же там аттестаты получали, вот жены-то военных были, и 1000 рублей, 700. Знаете, у кого 2-3 детей было, так они похоронили. А я говорю, я с землей на ней не разминулась всю Отечественную войну. И на огородах сеяли, и людям там хорошо давали. Я не только говорю людей, сама людям помогала. Вот эти карточки по 400 грамм нам все время давали, все время. Так бы могли растеряться, да сказать, работайте на земле, так и там и кормитесь, как хотите.
3: Вы знаете, Анастасия Петровна, вот я как-то даже не могу себе представить, что вот вы, имея столько детей, вы даже председателем колхоза в такие годы смогли работать, не бросали. Просто уму непостижимо.
1: Михаил Николаевич, я 40-го года член партии. Ты бессменный депутат сельсовета. Я ночью штопала и стирала. Ночь настанет, у меня уже все распланировано. Чего кому сделать? Старшим задание даю и сама делаю. И как-то сосчитала, говорю, ножей, наверное, я сносила, да вот чистивши картошку, десятки, а руки человеческие, пожалуйста. И меня спрашивают, чем же ты кормишь? Я говорю, картошкой. Картошкой кормлю. Прямо если 100 мешков у меня картошки в подпол, значит, дети будут сыты. И корову держала. Эту же картошину помажешь. И всегда дети были здоровы и сыты. Вот так. Это наше правительство поддерживает. Чтобы раньше, вот я осталась вдова такая, солдатка. Всю жизнь я чувствую, как вот надо ценить многодетным правительство. После войны ведь это. Такой разруха и голод. А нас где-то все вот подарки стали поступать. И нам особенно вызывали этих многодетных. И всегда говорили, вот выбирайте детям что-то, в первую очередь детям.
3: Да, вот вы правильно сказали, что вообще наше государство ради детей ничего не жалело.
1: Я вот как вспомню это, так думаю, сейчас-то надо 1000 благодарностей для правительства. Почему-то говорят, это теперь хочешь работать. Я говорю, вот так хочу работать, что так хорошо, замечательно ценят человека. И ценят. Конечно, мы трудимся. Трудимся, возим. Сейчас вот у меня удобрение полностью вывезено на поля. Мы много трудов, а потом говорю, как в песне, что хлеба мне кланяется в пояс, поет моя душа. Знаете, вот идешь полем, прямо все ликует, когда хлеба такие хорошие. И сейчас вот у нас наша бригада инициативу взяла к 24-му партсъезду. Соцобязательства взяли повышенные. Трактористы у нас теперь хорошие, кадры замечательные. И вот будем так, чтобы мы лицом в грязь не ударить. Я даже горжусь и людям говорю. Вы не думайте, что мы где-то забыты. Если мы трудимся, если мы работаем честно, так наш труд частица в государстве всего общего хорошего. Куем победу над тем, чтобы у нас было все хорошо. Ведь я говорю, победа была крепка и в Отечественную войну. На фронте били врага сытые и обутые армия. Одевал тыл. Я всегда и в Отечественную войну так же говорила. Вы не думайте, что вы не участники победы, если вы честно работаете. Смотри-ка, я говорю, директивы сейчас 24-го съезда. Я вон прямо выдержки сделала и 10 раз людям повторяю. Наше правительство-то все для народа и народу. Все об народе, вся забота. И медицина, и торговля, и сельское хозяйство. И это все только для народу. Так народ-то должен быть сознательный. И мне, говорю, хочется даже что и столько сделать, что и перед Родиной, как вечно в долгу. Я еще говорю, сколько мне государство сделало так вот все то, что учились. Я говорю, сейчас старость обеспечена, дети все прибраны. Сколько же всего прекрасного, даже не скажешь. Живем светло, сыто и тепло. Так это от кого же? Это то, что сделал передовой народ, и то, что дало нам государство. И собственный труд. Особенно собственный труд. Я говорю, у нас честный труд обогащает и славит человека-то. Сейчас вот по телевизору посмотришь. Да какие подвиги? У меня Коля сын, вот уж по 3 года все на целину. Он шофер, уезжает возить хлеб. Он говорит, мамочка, там горы хлеба. И сейчас ведь уж и на целине там, раньше ткани крытые были, теперь крытые. Раньше там дорог не было, теперь дороги все почти сделаны. А ведь я говорю, степи Каракума говорит, что если урони слезу, посади дерево, и будет, говорит, плодоносящее дерево через 5 лет. Все это сбылось. И все это все сделал народ. Все это сделал особенно молодежь, все особенно комсомол. Это у меня комсомольцы, дети. А у меня все перед глазам прошло, все перед глазам. Как возрождалась эта техника, как возрождалось это сельское хозяйство. Мы начинали с тракторов, колеса собрали, один маленький вот универсал, вот эти, ХТЗ, вот эти, знаете, вот со шпором-то. Так один большой, другой маленькое колесо, хромые, идет кривой такой. И все равно делали чудеса, люди работали, работали мальчишки, женщины, девушки, особенно женщины. Женщины-матери, как согревали, давали хлеб фронту, давали одежду и растили детей, поколения. Знаете, землю не опустошали. Один такой мне сказал, я помню, Коля беременна была, такой вообще трудный, это 48-й год, такое, знаете, голодное время было. У меня что-то, я иду, прямо плачу, стан, и не помню даже кто. И говорит, как-то носи, говорит, расти, родная, ты землю обогащаешь. Даже, знаете, какие-то замечательные слова теплые сказал. Носи, говорит, расти, родная, ты землю обогащаешь. Вот действительно, что думаю, на земле это должен народ, ведь должен так продолжать наше дело.
4: Просто трудно найти слова, чтобы добавить что-либо к рассказу Анастасии Петровны Лобиковой, матери-героини, воспитавшей 10 детей. Да и надо ли добавлять?
5: Мне, как женщине, хочется только добавить, что я, да, очевидно, и многие женщины, слушавшие сейчас Анастасию Петровну, восхищены ее большим материнским и человеческим подвигом. Спасибо вам, Петровна, русская женщина, мать, героиня. И мужу вашему Федору Ивановичу тоже земной поклон. Большое это счастье, когда муж и жена достойны друг друга. Ведь счастье женщины во многом зависит от мужчины. И вот сегодня в наш женский праздник я хочу прочесть одно стихотворение ленинградской поэтессы Людмилы Щепахиной. Оно так и называется «Мужчинам». В мороз, и в гололедь, и в слякоть, какая б ни стряслась беда, не заставляйте женщин плакать ни от любви, ни от стыда. Какая бы из горьких трещин не раскололо сердце вам, не заставляйте плакать женщин по необдуманным словам. Прощайте женщин, сокращайте предел, бросающий вражду, и никогда не вымещайте на женщинах свою беду. И как бы ни случилось плавать вам в океане бытия, не заставляйте женщин плакать, на вас обиду затая. И пусть вам будет как награда за бескорыстие труда та женщина, что с вами рядом, не плачущая никогда. А сейчас, Анастасия Петровна, послушайте свою любимую песню «Письмо к матери». Поет народная артистка республики Людмила Зыкина.

На этом радиостанция «Нива» свою программу заканчивает. Сегодняшнюю передачу подготовили автор Михаил Воробьев, режиссер Виктор Иванов, оператор Александр Тарсуков. Вели передачу Нонна Дмитриева и Геннадий Воробьев. До свидания, друзья.

Сегодня мы хотим рассказать вам об опере великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта «Идоминей». Она никогда не ставилась в театрах нашей страны и на зарубежной сцене была редкой гостьей. Очевидно, что последующие за «Идоминеем», ставшие сегодня классическими, оперы «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» больше привлекали внимание и театров, и режиссеров-постановщиков. «Идоминей» оказался как бы в тени, а ведь именно эта опера явилась важным этапом в творчестве Моцарта как раз на пути к созданию последующих шедевров. Либретто написано по мотивам античного мифа о критском царе, участнике Троянской войны. Согласно послегомеровскому сказанию, Идоминей, возвращаясь на родину, был застигнут ужасной бурей. Понимая, что гибель неминуема, царь пообещал богу морей Посейдону в случае спасения принести в жертву первое существо, которое он встретит на Крите. А первым оказался его собственный любимый сын Идомант. Выполняя данную клятву, отец приносит сына в жертву, но она оказывается неугодной богам. Они покарали Крит, разрушив его и изгнав Идоминея. До Моцарта на сюжет этого мифа была написана опера французским композитором Андре Кампра. Либретто сочинил тоже француз, драматург Данше. Оно и явилось литературной основой моцартовской оперы. Правда, пьесу пришлось основательно переделать. Причины к этому казались серьезными, ведь опера «Идоминей» была заказана Моцарту Мюнхенским театром к новогоднему карнавалу 1781 года. Это обстоятельство напрочь отвергало мысль о постановке спектакля трагического содержания. Карнавал должен быть праздником. Поэтому было принято решение перевести пьесу Данше на итальянский язык и написать произведение в духе традиционной оперы серия, но обязательно со счастливым финалом. Такую задачу вызвался выполнить капеллан зальцбургского епископа аббат Джамбатист Вереско. Человек большого самомнения, да к тому же и непрофессионал. С его легкой руки миф и французская пьеса приобрели все необходимые для яркого карнавального празднества черты, благополучный исход, любовный треугольник, обилие сценических эффектов и чудес. Моцарту либретто не нравилось, а с Вереско он никак не мог найти общего языка. Тот наотрез отказывался что-либо переделать. Композитор понимал, что использовать пьесу Данше в прежнем ее виде значило заведомо идти на провал. Пришлось смириться. Законы постановок карнавальных опер были незыблемы. Однако 25-летний Моцарт остался верен своему музыкальному чутью, и его опера не стала похожей на привычные для той поры произведения. По яркости воплощения образов и по богатству музыкального языка его «Идоминей» стоял выше всего, что было создано современниками, и мог соперничать с лучшими операми Глюка. Для молодого композитора эта работа стала своего рода творческим и жизненным рубежом.

моменту приезда Моцарта в Мюнхен на репетиции «Идоменея» дирекция театра уже распределила все роли по своему усмотрению с учетом пристрастий курфюрста и внутритеатральных интриг. Композитору вновь пришлось смириться и с этим. Прошел месяц с начала репетиции, а Моцарт все еще сочинял музыку, но не наносил ее на нотную бумагу. Это казалось бессмысленным. Что бы он ни сочинил, кто-нибудь тут же требовал изменений. Особенно капризничали певцы, выпрашивая у композитора более удобные ноты в своих ариях, сетуя на трудность исполнения непривычной для них музыки. Моцарт нервничал, иногда у него просто опускались руки, не хотелось продолжать работу. Он мечтал о свободном творчестве, о настоящем процессе сочинительства, который так любил и ценил. А ему приходилось бесконечно потакать то певцам, то дирекции. Вот и сегодня между ним и тенором Рафом, назначенным на роль Идоменея, опять произошла бурная ссора. Певец наотрез отказался исполнять свою партию в квартете, который сам автор считал лучшей страницей в опере.

Неожиданно в комнату Моцарта входит тенор Раф. «Надеюсь, я не помешал вам, Моцарт. Разве это имеет какое-нибудь значение? Нам нужна ваша музыка. А я думал, что опере нужны только певцы. Вы очень чувствительны, как и все композиторы. Вы все еще помните о нашей ссоре. А вы, господин Раф, вам что, снова надо что-то переделать в арии? Нет. Но я пришел к вам из арии, знаете, в той сцене, где я встречаю Даманта. Ария написана вдохновенно. Словно вам доподлинно известно, как чувствует себя отец, потерявший всякую надежду на встречу с любимым сыном. Тогда зачем вы ко мне пришли? Я пришел мириться и высказать свое восхищение этой арией. Мы не должны допустить, чтобы Доминея запретили из-за незначительных расхождений во взглядах между нами. Я привык, что арии всегда приспосабливают к моему голосу, но эта ария останется без изменений, в ней мне подходит каждая нота».

«А как же насчет квартета?» – спросил Моцарт. «Вы должны понять, эта музыка не для меня, я такую никогда не пел. По этой причине вы и пришли ко мне. По этой причине вы и не хотели, чтобы я пел партию Доминея. О, мне ведь все известно. Я не высказывал ничего подобного. Но вы говорили, что я стар для роли Доминея. Разве это не одно и то же? Как же можно ждать от меня в таком случае снисходительности? Пишите музыку, как это ария, я готов ее петь. Я буду писать то, что подойдет для оперы, но не для моего голоса. В опере слова должны подчиняться музыке. Либретто партитуре, тихо и убежденно сказал Моцарт. И певец тоже. Иначе опера окажется мертва, и ей место на полке музея. Вот потому-то, если вы не закончите Доминея, произойдет катастрофа. Ничего, мир не погибнет. Разве в этом дело? Мне приходилось исполнять арии всех современных оперных композиторов, но музыки столь величественной и прекрасной, как ваша, я не слышал. 20, 30 лет назад, вот когда мне следовало петь в вашей опере. Но теперь же я вынужден довольствоваться возможностями, какие у меня остались. И вы, Моцарт, тоже вынуждены этим довольствоваться. Обоим нам приходится расплачиваться. Вам за то, что вы слишком молоды, мне за то, что я слишком стар. Я не жалел труда приспосабливать арии к вашему голосу. Но что касается трио или квартетов, тут уж у композитора должна быть свобода. Я готов считаться с вами, если вы будете считаться со мной. Сухо произнес Раф и вышел. За одну неделю Моцарт написал столько, сколько за весь прошедший месяц. Авторитет его возрос, он теперь пользовался поддержкой Раафа, самого влиятельного артиста труппы. Вместе с этим возросло желание работать. Он менял либретто, желая добиться большей лаконичности и правдоподобия, и не заботился больше о том, чтобы согласовывать свой вариант с Вереско. И вот неожиданно в театр на репетицию пришел Курфюрст. Он присутствовал инкогнито в комнате рядом с репетиционным залом, хотя об этом вся труппа прекрасно знала. Очевидно, Курфюрсту очень понравилась ария, плененная Идоминеем дочери троянского царя Приама Илии, которая полюбила сына критского царя Идоманта. Курфюрст приказал прервать репетицию и подал знак Моцарту подойти к нему и поцеловать руку. «Господин Моцарт», — сказал он, — «опера прекрасна и, несомненно, делает вам честь. Музыка выразительна и благородна. Кто бы мог подумать, что в такой маленькой голове могут таиться столь великие мысли?»

Публика с неослабевающим вниманием следила за развитием событий. Хитростью взяв Трою, греки сожгли древний город, вывезли из него огромные богатства и множество пленных. В последнюю ночь страшной битвы погиб троянский царь Приам. Его дочь Илия попала в плен к критскому царю Идоменею, но в сердце красавицы-пленницы нет ненависти к повелителю Крита, он по-отечески относится к ней. Несчастна Илия по другой причине, она полюбила сына Идоменея Идоманта, а ведь это измена родине, памяти погибшего отца, да и надеяться Илии не на что. На Крите гостит дочь царя Агамемнона Электра. Она красива и умна, и Дамант наверняка полюбит ее. Но вот приносит известие, что критский флот движется к берегам острова. Скоро Идоменей во главе своего войска сойдет с корабля. Появляется и Дамант. Он обещает девушке освободить всех плененных троянцев. На острове останется лишь один пленник, самый Дамант, только Илия вольна решить его судьбу. Юноша признается ей в любви. Не подозревающая о случившемся, появляется Электра. Она недовольна решением Идоманта отпустить пленников, считая, что примирение врагов оскорбительно для греков. Не дает ей покоя и ревнивое предчувствие. Она давно любит Идоманта и тревожится, увидев юношу близ прелестной Илии. Друг Идоманта Арбас сообщает, что показался корабль царя Крита, но он никак не может пристать к берегу из-за разразившейся ужасной бури. Никто еще не знает, что, отчаявшись бороться со стихией, Идоменей пообещал богу морей Посейдону принести в жертву первого, кого встретит, высадившись на берег. Буря, к неожиданности всех встречающих критского царя, вдруг стихает. Каково же смятение Идоменея, когда первым навстречу ему спешит любимый сын? Идомант счастлив, он видит отца живым и невредимым, но почему же тот в ужасе бежит от него прочь? Чем он разгневан? Невидимые голоса славят могущество властителя морей Посейдона. Он, если захочет, может поднять бурю или усмирить ее. Велик и грозен бог Посейдон.

безутешен Идоминей. О своей беде он рассказывает только верному Арбасу, ведь Посейдон, недовольный победой греков в Трое, отдал критский флот во власть стихии, а ценой спасения жизни Идоминея явилась жизнь сына. Арбас советует царю выслать юношу за пределы Крита. Оба приходят к решению, что Идомант отправится в Аргос сопровождать Электру. Идоминей оповещает об этом присутствующих. Дочь Агамемнона счастлива, наконец-то сбываются ее мечты. Там, вдали от родины, Идомант и не вспомнит Илию. И вот корабль Идоманта готов к отплытию. Но в наступившей вдруг мертвой тишине раздается громовой голос. Из морской пучины появляется страшное чудовище. Его послал сам Посейдон. Кто же разгневал всемогущего бога, недоумевает житель Крита. Сознавая, что приступил клятву, Идоминей обращается к владыке морей и умоляет поразить его одного, но не требовать в жертву сына. Но страшное чудовище неумолимо. Идоминей не в силах исполнить свой обет, данный в минуту смертельной опасности. Тогда Идомант принимает решение сразиться с чудовищем. Лучше смерть в бою, чем долгая разлука с любимой. Собравшийся у дворца критский народ требует, чтобы Идоминей поведал всем о причинах несчастья, обрушившихся на остров. И царь вынужден открыть народу свою тайну. Все глубоко опечалены. Неужели за счастье и мир в стране правителю придется пожертвовать единственным сыном? Идоминей и жрецы просят Посейдона умерить свой гнев, но Бог неумолим.

Волнение артистов, исполняющих свои роли, передалось в зал. Зрители сидели как завороженные, потрясенные событиями оперы, красотой и взволнованностью музыки, искусством оркестрантов и певцов. Прекрасно пели Доротея и Элизабет Вендлинг, исполнявшие партии Или и Электры. Мужские голоса оставляли желать лучшего, особенно Кастрат дель Прато, певший Идаманта. У Рафа низкие ноты звучали почти так же хорошо, как в его молодые годы. Певцу все же не хватало голоса для исполнения почти всех арий. События разворачивались дальше. Вот уже жители Крита славят храброго Идаманта, победившего в неравной схватке морское чудовище. Но юноша понимает, что смерть чудовища еще не конец мучениям отца. Он просит его исполнить клятву, данную Посейдону. Он не страшится смерти. У него лишь одна просьба. Пусть после его смерти Илия станет для царя Крита родной дочерью. Идоменей решается и заносит кинжал над сыном. Руку царя останавливает Илия. Она согласна отдать свою жизнь ради спасения Идаманта, которого любит. Все потрясены поступком девушки. Затаив дыхание, следит за происходящим Электра. Уж она-то не допустит смерти Идаманта.

И вот раздается голос Посейдона. Тронутый любовью Илии, владыка морей возвещает свою последнюю волю. Царь, нарушивший клятву, должен навсегда оставить трон. Править на Крите будет новый царь, Идамант, а супруга его будет Илия. Благодарный Идоменей просит народ чтить Идаманта и передает сыну свой скипетр.

Карнавал стал настоящим праздником. Опере Моцарта все предрекали замечательное будущее. Так было создано героическое музыкальное действие для театра нового качества, мимо которого не прошли в своих исканиях многие композиторы будущих поколений. Позднее Моцарт создал вторую редакцию оперы. Партию «Идаманта», написанную для исполнения кастратом, он передал тенору, снял излишние колоратурные пассажи, сжал речитативы. В будущем некоторые композиторы, включая Рихарда Штрауса, попытаются переработать оперу «Идомене», чтобы приблизить ее к более современному музыкальному языку. Однако те, правда, немногие театры, которые будут ставить на своих сценах «Идомене», вернутся ко второй авторской версии оперы. В нашей передаче использованы фрагменты оперы Моцарта в этой редакции и отрывки из книги Дэвида Вейса о Моцарте «Возвышенное и земное». В партии «Идомене» известный польский тенор Веслав Охман. В партии «Идаманта» выдающийся исполнитель моцартовской музыки немецкий тенор Петер Шрайер. Илью поет швейцарская певица-сопрано Эдит Матис. Электру – румынка-сопрано Юлия Варади. В партии Арбаса – немецкий тенор Герман Винклер. Оркестр Дрезденской городской капеллы, хор Лейпцигского радиокомитета, дирижер Карл Бем. Запись 1979 года.

0: Жила на корабле муха. Больше всего на свете любила она давать советы. Тянут матросы канат, муха тут как тут.
1: Живей разом, разом.
0: Гудит, пока не прогонят. Залетела муха на корабельную кухню, камбуз. Там повар-кок весь в белом компот варит. Села муха на полку, где стояла соль, и зазвенела.
1: Изюм забыл, изюм, зря, зря.
0: У повара изюм давно положен. Терпел он, терпел, да как хлопнет полотенцем. По мухе не попал, а соль в компот бух. Муха вон из кухни. Видит, на палубе корабельный пес свой хвост ловит. Она к нему.
1: Сзади, сзади, Росиня, сзади, зубами, зубами.
0: Пес на муху промахнулся, да за борт бултых, еле спасли. А муха уже в щели сидит. Как от нее липучей избавиться? Пришел корабль в жаркую страну. Остановился. Вылезла муха из щели.
1: Жарко, зной.
0: Села на борт в тени. Сидит, в воду смотрит. Глядь, всплывает из глубины короткая широкая рыба. Спина серо-зеленая, на боках четыре полосы. Хотела муха дать рыбе совет, как лучше в воде плавать. Не успела. Набрала рыба воды в рот, да как брызнет в муху. Сбила ее с борта. Полетела муха кувырком в воду. Пока летела, успела прожужжать.
1: Жуть!
0: А что жуть, неизвестно. Брызгун рыба ее хоп и проглотила.

0: Прошел по морю слух, что появилась в нем новая рыба. Собрались морские жители, потолковали и решили послать к ней ласкаря. Пускай, мол, все узнает, расскажет. Если рыба стоящая, все пойдем смотреть. А нет, так и времени терять нечего. Ласкарь на подъем скор. Один плавник здесь, другой там. Живо к новенькой слетал, вернулся и рассказывает.
1: Нашел, нашел. У песчаной косы стоит. Своими глазами видел. Ух, и рыба! Спина бурая, брюхо желтое, плавники, как крылья, синие с золотом. А глаза, глаза знаете какие?
0: Черные?
1: Ну да, ни за что не угадаете. Голубые.
0: Голубые, это ты, брат, того, усомнился морской конек.
1: Отсохни у меня хвост, если вру. Стойте здесь, еще сбегаю.
0: Убежал? Возвращается язык на боку.
1: Чудеса! О, чудеса! Хотите верьте, хотите нет. Только я приплыл, опустилась рыба на дно. Выпустила из-под головы 6 кривых шипов. Уперлась ими в дно и пошла, как на ходулях. Идет, шипами песок щупает, найдет червя и в рот.
0: Рассердились морские жители на ласкаря. Где это видано, чтобы рыба пешком по дну ходила? В последний раз, говорят ему, посылаем. Беги и все заново доложи. Чуть соврешь, пеняй на себя. Умчался ласкарь. Ждут его, ждут, нет вертлявого. Собрались было сами идти. Глядят. Плывет, растрепанный, весь в песке, рот раскрыл, до того ему говорить не терпится.
1: Слушайте, слушайте, приплыл я к рыбе, пошла она по дну, я сзади. Вдруг навстречу сеть, громадная, как стена. Захватили нас рыбаки сетью и вытащили на берег. Ну, думаю, конец пришел. А рыбаки на меня и не смотрят. Увидали новую рыбу и к ней. Только хотели ее схватить. Она шаром раздулась, плавники встопорщила, да жаберными крышками как заскрипит. Сгры! Сгры! Испугались рыбаки и бежать. Рыба хвостом стук по песку и в воду. Я за ней. Вот, вот так все было.
0: Поразились рыбы. А что, спрашивает, у нее за хвост?
1: Обыкновенный, лопаточкой.
0: Видит, не убедил.
1: Ах, да, черное пятнышко посередине.
0: А, ну, раз даже пятнышко заметил, значит, видел. Отправились все к незнакомой рыбе. Нашли. Назвалась она морским петухом, триглой. Смотрят верно. Спина у нее бурая, брюхо желтое, плавники синие с золотом, глаза голубые. Правду говорил ласкарь. А шипы? Есть шипы. Прошлась тригла на них. И это правда. А голос? И голос есть. Заскрипела, заверещала так, что все отскочили. И тут... Ласкарь прав. Вон и хвост такой, как он говорил, обыкновенный, лопаточкой. А черного пятнышка-то нет. Обрадовались рыбы, крабы, схватили ласкаря и учинили ему трепку. Не ври, не ври. И зачем он сгоряча это пятнышко выдумал? Много ли нужно добавить к правде, чтобы получилась ложь? Немного. Одно пятнышко.

0: Говорят, на суше любопытному нос прищемили, а в море с любопытными вот что было. Жили в море четыре наваги. Бока белые, спинки зеленые, рыбы как рыбы, только любопытные-прелюбопытные. Подерутся где-нибудь крабы, поссорятся рыбы. Наваги тут как тут. Одна за другой приплывут и смотрят, кто кому ногу обломит, кто кого переругает. Так вот, плывет как-то одна из наваг, видит, ползет по дну морская звезда. Лиловая с желтыми пятнышками, спина горбом, пять лучей во все стороны раскинуты. Цепляется за дно ножками-присосочками и ползет. Через камни по песку никуда не сворачивает.
1: Куда бы это она?
0: Смотрит. Три ее подружки одна за другой плывут. Собрались вчетвером, стали за звездой подсматривать. А та заползла за большущий камень, нашла там полкамбалы и остановилась.
1: Знаю, эта камбала здесь второй день лежит. 8 крабов вчера ее ели, половину оставили.
0: Ишь ты, отозвалась вторая. 8 ели не доели, а она одна хочет.
1: Какая жадная.
0: И что только думает она, спросила четвертая. Рот-то у нее, он какой маленький. Подавится.
1: Или лопнет.
0: Пока они толковали, звезда боком к рыбе не примостилась. Рот у звезды снизу, как раз посередине живота. Как же она есть будет? Примостилась, раскрыла рот и стала из него какой-то оранжевый пузырь выпучивать.
1: Язык? Не может быть. Нет у звезды языка.
0: Что же это? А пузырь все больше и больше, словно вся звезда наизнанку выворачивается. Накрыла она камбалу пузырем, обернула со всех сторон и замерла. Лежит молча. Страшно. И вдруг поняли наваги, что оранжевый пузырь это желудок звезды, что это она так, на свой манер, проглотила камбалу и ест. Засуетились.
1: Ой, да чего она страшная?
0: В рот не брала, а проглотила, удивляется вторая.
1: Да с каким фокусом шиворот на выворот?
0: Бррр. Ой, плыла мимо горбуша. Толстая спина, острый зуб. Слышит, шумят рыбы. Она туда. Налетела, пасть раскрыла до всех четверых и проглотила. Попросту, без фокусов. И ушла. С тех пор рыбы в море без дела кучей не собираются, не галдят, на диковинки не глазеют. Любопытным в море головы не сносить.

0: Жил в море краб не краб, так себе крабишка маленький. Сам с пятачок, ноги как спички, клешни как щипчики. Пока совсем маленький был, жил где придется. Подрос, стал себе дом искать. Вылез на мелководье, семенит вдоль берега, по сторонам смотрит. Видит камень. В камне щель. Залез в нее, ерзает, никак не устроится. Плывет мимо бычок-старичок, голова с кулачок. Славный у тебя дом, говорит, будто для тебя построен.
1: Много ты понимаешь, плохой дом. Жесткий вот, да темный, да тесный.
2: А тебе какой нужен, удивился бычок.
1: Нужен мне такой, чтобы в нем мягко было, светло и просторно. Где тебе губастому понять? Плыви, покуда никто не съел.
0: Пока бычок губой шевелил, слова подбирал, крабишка из щели вылез и ушел. Скользко по камням идти. Вода через камни перекатывается, того и гляди, смоет.
1: Ой, поищу-ка я, где глубже.
0: Подался в море. Идет по песку, а песок рассыпчатый, тонкий. Нашел ямку мягко, светло, привольно.
3: Тут мне и жить.
0: Только в ямке устроился, видит, плывет на него огромная рыбина. Рыло длинное, снизу белые усики, спина в костяных шишках. Осетр! Крабишка с перепугу в песок зарылся, ни жив, ни мертв. А чудище рыба все ближе. Над самым дном плывет, усиками по дну шарит. Доплыла до ямки, пошарила, и давай копать рылом песок. Крабишка оттуда вверх тормашками вылетел, да наутек. Бежит по дну, ноги выше головы подбрасывает. Еле удрал. Добежал до кучи камней, влез между двумя. Дух перевести не может. Успокоился, огляделся. Камни крепкие, не то что рассыпчатый песок.
1: Чем не дом? Правда, не мягко тут, зато свету и места сколько хочешь. Ой, останусь здесь.
0: Стал крабишка с камней мшанку ощипывать. Вдруг сверху на него кто-то как бросится. На лету зубами кляц, мимо, развернулся и снова на крабишку. Тот удирать, а это катран-акулка. Спина и голова узкие, рот дырой, хвост полумесяцем. Крабишка вокруг камня, катран за ним. Пока катран хвост заносил, крабишка камень кругом обскакал, углядел пещерку и в нее спрятался, сидит. Катран над камнем прошел, видит, никого нет, и уплыл.
1: Ну, отсюда я никуда. Ни мягко тут, ни светло, зато просторно.
0: Сел и ноги вытянул. Только вытянул. Мимо скат, морская лисица плывет. Учуяла краба и к камню плывет. Как большущий лист колышется, тело блином, хвост кнутиком, зубов полон рот. А хитрющая даром не носится. Подплыла, на камень легла, давай голову в пещерку протискивать. Пол головы протиснула, за клешню зубами хвать и потащила крабишку вон. Пещерка-то просторная, не упереться, не зацепиться. Чует крабишка, конец пришел. Из последних сил рванулся и обломил клешню. Вырвался из листьев зубов, прижался к камню, будто влип. Поцарапала лиса зубами камень. Не достать краба, съела клешню и ушла прочь. Ушла она, а крабишка боком-боком да к берегу. Ладно, сам живой, а клешня вырастет. Вот, наконец, и камни. Между ними ручейками вода. Уж сюда большой рыбе не дойти. И бычок тут, сосед.
1: Здравствуй, дедушка!
0: Нашел крабишка знакомую сель и в нее.
1: Ой, вот где хорошо и жестко, и темно, и тесно.
0: Как будто для него, для крабишки, дом построен.

0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Сегодня мы перелистаем страницы воспоминаний работников блокадного театра музыкальной комедии, где говорится о самом тяжелом периоде блокады Ленинграда – зиме 1941-42 года.
0: Оперетта. Думалось, ну кому она сейчас нужна? Но вот начиналась репетиция, и мозг, память, чувства переключались на другую волну. Алексей Николаевич Фиана, художественный руководитель театра, в первые месяцы войны обладал счастливым даром заражать своим творческим горением, верой в то, что настоящее искусство необходимо людям всегда. «Многим обязаны Алексею Николаевичу как педагогу я и мои сверстники», вспоминала актриса Колесникова. «Консерватория не могла дать нам той сценической школы, которую мы прошли в театре, работая с ним. Но прежде всего Фиана требовал достоверного, осмысленного поведения на сцене, правды характера, искренности переживаний».
1: Не только сверстники Лидии Колесниковой, но и в целом жанр оперетты советского периода многим обязан Алексею Фиана. Он часто был первым, кто дал сценическую жизнь современным опереттам и тем самым поддержал рождение новых авторов и композиторов. Как писал Григорий Полячик, Фиана был первым наставником целой плеяды замечательных артистов этого жанра. Среди них Щеголева, Диза, Бронская, Орлова, Герман, Ксензовский, Орлов и многие-многие другие, вспоминает Александр Орлов. 6 декабря 1941 года, в день моих именин, зашел Фиана. Поздравив, он в качестве подарка преподнес кусочек хлеба размером со спичечный коробок. Меня это очень тронуло. Я выздоравливал после того, как 8 часов пролежал засыпанным в развалинах дома на Чайковского. На завтра мне должны были снять гипс. Узнав об этом, Фиана попросил после врача зайти к нему в театр музыкальной комедии. Тут же он предложил вступить в труппу. Меня очень обрадовало предложение Фиана. С ним было очень легко работать. Проводя репетицию, он всегда знал, чего хочет добиться, не замыкал актера в навязанных им мизансценах, прислушивался к нашим пожеланиям, давал творческую свободу. Я в этом лишний раз убедился, когда сходу вошел в его новую постановку оперетты «Марица». Если память не изменяет, мой дебют состоялся 12 декабря 1941 года.

0: Зима 1941-42 года явилась тягчайшим испытанием не только для нашего коллектива, для всего населения города фронта.
1: До января работники театра получали продовольственные карточки по категориям служащих. С 20 ноября по 25 декабря 41 года это составляло 125 граммов блокадного хлеба в день. Мы жили, как все ленинградцы, без света, воды, отопления, в атмосфере постоянных артобстрелов, бомбежек. Смерть косила людей. В декабре от голода в Ленинграде погибло свыше 52 тысяч человек. В январе и феврале смертность увеличилась. В эти месяцы и мы потеряли многих наших товарищей.
0: В артистической уборной, как и во всем театре, значительно ниже нуля. Но электричество горит, значит, можно согреть на лампочке театральные туфли, пытаясь руками размять застывший грим. Предстоит еще одно усилие – заставить себя влезть в нарядное платье моей героини Мари из «Трех мушкетеров». А для первого акта оно как на грех с короткими рукавами и большим вырезом. Затем несколько вокальных упражнений, распевка, и вот я уже на сцене, смиренная, послушная Мари. В антракте спешу в свою уборную, чтобы переодеться для второго акта. На лестнице взволнованные голоса Гриши Бутмана и Гриши Крутько. Подошла ближе, и вдруг рядом с баком горячей воды увидела лежащего с кружкой на цепочке в руках артиста хора, Сашу Абрамова. Очень милый человек. Он умер в антракте. Смерть моего товарища почти на сцене в костюме мушкетера меня ошеломила. Из оцепенения меня вывел голос помощника режиссера Коли Распопова. Он настойчиво просил приготовиться к началу второго акта. Через год погиб и он. Кто-то помог переодеться, проводил в кулису. Мой выход в горле ком. Казалось, что я не смогу издать ни звука. Руки и ноги не слушаются. Смотрю в переполненный, напряженно ждущий зал. Слышу вступительные такты лирического дуэта с Д'Артаньяном Евгением Дмитриевичем Михайловым, как в тумане перед глазами лицо Фиона. Его слова. «Публике нет дела до того, что творится у вас дома, в душе. Здоровы ли вы или больны? Раз вышли на сцену,

Надо было спасать коллектив. Через управление по делам искусств удалось добиться от Ленгорисполкома выделения дополнительных продуктов для театральной столовой, как они выделялись для оборонных заводов. Раздачу скудной пищи строго контролировала бытовая комиссия нашей общественности, возглавлявшаяся Кедровым. Круглые сутки в кочегарке топился титан. Некоторых наших товарищей удавалось на 1-2 недели поместить в стационары, созданные в городе. Переезд в здание Пушкинского театра совпал с первым радостным событием в истории блокады. 25 декабря 1941 года первое, пусть небольшое, но жизненно важное увеличение нормы хлеба. 24 января 1942 года второе повышение норм. Вступила в строй Ладожская трасса, дорога жизни. В декабре 1941, январе 1942 года приступили к постановке оперетты «Любовь моряка». А в помещении театра, особенно на сцене, температура воздуха в иные дни опускалась ниже нуля. Бочки с водой, находящиеся на сцене на случай пожара, превращались в сплошные глыбы льда. Тяжело, немыслимо тяжело было артистам оркестра часами сидеть в оркестровой яме без движений. А духовикам? Металл инструментов жег губы. Балет. Уму непостижимо. Балерины в легких воздушных нарядах, на пуантах, физически истощенные, как ни в чем не бывало, выпархивали на сцену и танцевали.

концу декабря 41 года наш балет истощился до предела. Люди старались двигаться как можно медленнее, чтобы сохранить силы только для спектакля. Некоторые перестали мыться, так как за водой надо ходить на Неву, а это трата сил. Появилась апатия. Наступила дистрофия. Нина Васильевна Пельцер приучила себя с детства утром, как обязательный туалет, делать экзерсис. Где бы, в каких бы условиях она ни была, даже в больнице и в поезде, она делала экзерсис. «Если я не сделаю экзерсис один день, — говорила

0: партиями балета. Долго убеждали.
1: Рождая снова, пусть наша память, пробежавши вспять 500 кругов, что солнце очертило, сумеет в древней книге отыскать запечатленный в слове лик твой милый. Тогда б я знал, что думали в те дни об этом чуде сложно совершенном. Ушли ли мы вперед, или они, или этот мир остался неизменным?
2: Так прекрасно себя не видя и не видя вас, и чувствовать, и говорить в пространство. Мне кажется, я говорю впервые.
3: И голос ваш другой. Вы так не говорили.
2: Да. Ночь темна, лишь отсвет голубой. Могу осмелиться и быть самим собой. Я так взволнован. И любое слово так ново для меня.
3: Так ново?
2: Простите, я немного увлечен, но быть осмеянным...
3: Осмеянным? Но в чем?
2: Но в чем? В порыв.
3: Кем же?
2: Вами. Уж не слова летят, а чувства наобум. Все то, что скрыто за словами, все то, чем дышится.
3: Но ум...
2: Что ум в любви? Он может быть искусным, но перед ним любовь появится едва, и меркнет ум, как перед всяким чувством бледнеют всякие слова. Ум — это проблеск, искра в свете огня любви, слепящего до слез. Он меркнет в нем, как меркнут свечи в сиянии вечерних звезд.
3: Но все же ум...
2: Вы говорите «все же», так значит, чувство вам дороже. Вам дороги слова, но все же ближе ласка. Так будьте ж смелы до конца, что ум в любви не более, чем маска, накинутая на сердца. Но сердце не лицо, и эта маска чуждой бывает сердцу. Как мне быть? Ведь ум всегда скрывает чувства, а я хочу его открыть.
3: Ну хорошо, пускай для нас двоих пришли мгновения эти. Понимаю. Но что вы скажете, переживая их?
2: Что я скажу? Двенадцатого мая прическу изменили вы. Мне кажется, сейчас я слышу шум травы, когда еще давно, но как сегодня будто вы девочкой встречали утро. Что я скажу? Когда я с вами вместе, я отыщу десятки слов, в которых смысл на третьем месте. На первом вы, и на втором любовь. Что я скажу? Зачем вам разбираться? Скажу, что это ночь, и звезды, и луна, что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу? Не все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не понимают, но их ощущают, как прикосновение. Я чувствую мгновенье торопя, как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо по ветке старого жасмина.
3: Я плачу, я дрожу, и я люблю тебя.

Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал? Не смешно ли? Давал любовнику советы, догадки проверял, сличал браслеты и за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто страстно, нежно, но ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И скучно стало мне, и тяжко жить. И кто-то подал мне совет лукавый жениться, чтобы иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на заклане мной к алтарю была приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить, ужаснулся, и снова ревность, бешенство, любовь в пустой моей груди бушует на просторе. Изломанный челнок я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? А, здравствуй, Нина. Наконец, давно пора. Я жду тебя уж целый час. Нина, послушай. Нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами и душой. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и перед тобой открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай. Вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не знает, ты отдалась мне и любишь, верю я. Но беззачетно чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я, то сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятья и холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так
годы многие прошли. О днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный, но ныне черствая кора с души моей слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный в борьбе с собой. Под грузом тяжких дум я молчалив, суров, угрюм, боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтоб тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он.

0: когда, как солнце луч, внезапно озаряет любовь ее лица спокойные черты, вся красота других бледнее исчезает в сиянье радостном небесной красоты. Смирясь, душа моя тогда благословляет и первый день скорбей, и первые мечты, и каждый час любви, что тихо поднимает мой дух, мою любовь до светлой высоты.
1: Рю!
2: Мой Бог!
1: Я не могу сдержаться. И вашу руку я должна пожать, мой друг.
2: Полгода избегать и так внезапно вдруг, как, государыня, вы здесь?
1: Да, под секретом присутствовала я при разговоре этом. И я вас слушала, дыхание затая, всем сердцем, всей душой.
2: Но и не думал я, что здесь тайник.
1: О нем лишь мне одно известно. В стене проделан он из этой щели тесной, невидимо для всех, от глаз людских вдали, за всем могли следить в Испании короли. Я слышала своих министров разговоры и всю постыдную торговлю их и споры, но вы... Но ваша речь звучит в моих ушах. С какой силой вы повергли их во прах, и как же были вы великолепно правы. Вы, стоя среди них, так были величавы. Ваш взор, ваш гневный взор был молнией страшней. Какая речь! Но где вы научились ей? Откуда это все?
2: Охваченный порывом, любя свою страну, я стал красноречивым. Я более терпеть их подлость не хочу. Но вы пришли сюда, и я теперь молчу. О нет, я не молчу. Нет сил скрывать мучения. Вы появились здесь, и вся душа в волненье. Полгода я молчал, но чувства затая, я встречи избегал, но как терзался я. И вот теперь хочу, я сердце вам открою. Да, королева, я люблю вас всей душою. Что делать? Как посмел, скажите мне, умри, я с радостью умру, простите.
1: Говори, о, говори еще, я слушаю в волнении, о, дай мне радости. О, дай мне упоенье. Никто не говорит ведь так со мной. Как нужен мне твой взгляд, как нужен голос твой. Терзался ты, а я, мой друг, как я терзалась. Ты избегал меня, а я 100 раз пыталась. Напрасно, может быть, так скоро признаюсь, но так несчастная, молчу я и боюсь.
2: Вы жаждущей душе даете утоление.
1: Я все тебе скажу, пусть это преступление. Ты избегал меня, а я тебя искала. Калга, я каждый день сюда неслышно проникала. Я слушала тебя, впивала голос твой, твой ощущала ум блестящий и живой, и каждое твое решающее слово так увлекательно мне было, и так ново казалось ты, и только ты один мой истинный король, что ты мой властелин. За эти месяцы ты понял, несомненно, тебя возвысить я старалась постепенно, и то, чего сам Бог не сделал для тебя, свершила женщина, всем сердцем полюбя. Я рада твоему блистательному взлету. Я чувствую кругом везде твою заботу. Я помню, как сперва ты мне дарил цветы, теперь любовь, любовь свою. Даришь мне ты, ты сердце добротой затронул меня сначала, потом величие твое я увидала, где сочетается величие с добротой, там к сердцу женщины проложен путь прямой. Быть может, я грешна, но мой Творец Небесный, зачем я заперта, как птица клетки тесны, без проблеска любви, я хуже, чем раба. Я знаю, что тебя послала мне судьба, чтоб родину спасти, спасти народ несчастный, и чтоб любить меня. Я говорю неясно. Теснятся с уст моих безудержно слова. Но должен видеть ты, что я права.
2: Владычица моя!
1: Я душу вам вручаю, вам, герцог, честь свою отныне поручаю. Для всех меня хранит мой королевский сан. Для вас я женщина, Дон Цезарь де Базан. Вы, повелитель мой, довольно будет слова, чтобы я к вам всегда прийти была готова. Путь горд, о Цезарь мой, ведь гений твой венец. Прощай.

Что может мозг бумаге передать, чтоб новое к твоим хвалам прибавить? Что мне припомнить, что мне рассказать, чтобы твои достоинства прославить? Нет ничего, мой друг, но свой привет, как старую молитву, слово в слово, я повторяю. Новизны в нем нет, но он звучит торжественно и ново. Бессмертная любовь, рождаясь вновь, нам неизбежно кажется другою. Морщин не знает вечная любовь, и старость делает своим слугою.

0: Когда узнаешь сладкий яд любви, ты вспомни меня, мой милый мальчик. Влюбленные все на одно лицо, изменчивы, неровны, прихотливы, и только образу своей любимой они всегда верны. Ну, как напев?
1: Он эхо пробуждает в том дворце, где властвует любовь.
0: Как это метко! Хотя ты очень молод, но клянусь, что чей-то взор благоволения полный нарушил твой покой.
1: Вы, государь, проникли в самые глубины сердца.
0: А кто она?
1: Во всем подобие вам.
0: Ты плохо выбрал. Сколько же ей лет?
1: Не более, чем вам.
0: Ох, как стара! Ведь женщине пристало быть моложе супруга своего. Тогда она, обыкновением мужа покоряясь, сумеет завладеть его душой. Хотя себя мы часто превозносим, но мы в любви капризней, легковесней, быстрее устаем и остываем, чем женщины.
1: Вы правы, государь.
0: Найди себе подругу помоложе, иначе быстро охладеешь к ней. Все женщины, как розы. День настанет, цветок распустится и вмиг увянет.
1: Как жаль мне их. О, как мне жаль цветы, чей жребий вянуть в цвете красоты.
0: Цезарио, пойди еще раз к ней, к жестокости надменной, и повтори, что моей душе, обятой благороднейшей любовью, не нужен жалкий прах земных владений. Я презираю и дары фортуны, которыми Оливия богата, и самую фортуну, но безмерно я очарован чудом красоты, которая по милости природы в моей владычице воплощена.
1: Но если вас она любить не может...
0: Я не могу принять такой ответ.
1: Но вы должны. Представьте, ваша светлость, что женщина, быть может, есть такая, терзается любовью к вам, а вы ей говорите «не люби». Так что же, возможно ли ей ответом пренебречь?
0: Грудь женщины не вынесет биенья такой могучей страсти, как моя. Нет, в женском сердце слишком мало места, оно любовь не может удержать. Увы, их чувства просто голод плоти. Им только стоит утолить его, и сразу наступает пресыщение. Моя же страсть жадна подобно морю и также ненасытна. Нет, мой мальчик. Не может женщина меня любить, как я люблю Оливию.
1: И все же я знаю...
0: Что, Цезарио, ты знаешь?
1: Как сильно любят женщины. Они в любви верны не меньше, чем мужчины. Дочь моего отца любила так, как будь я женщиной, я, быть может, любил бы вас.
0: Ну что же, расскажи, что было с ней?
1: Ее судьба, мой герцог... Подобно неисписанной странице. Она молчала о своей любви. Но тайна эта, словно червь в бутоне, румянец на ее щеках точила. Безмолвно тая от печали черной, как статуя терпения застыв, она своим страданием улыбалась. Так это ли не любовь? Ведь мы, мужчины, хотя и расточаем обещания, но мы, твердя страсти вновь и вновь, на клятвы щедры, скупы на любовь.
0: И от любви твоя сестра исчахла?
1: Я нынче, государь, все сыновья и дочери отца, хотя, быть может... Графине мне идти?
0: Да, и скорее. Вручи мой дар, и пусть она поймет. Любовь не отступает и не ждет.

Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в камень письмена бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. Итак, до пробуждения живи в стихах, в сердцах, исполненных любви.

0: Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам. Ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг впадайте в изумление. Все будет так и все не так через одно мгновение. Вадим Шефнер. Эти слова, факсимильно воспроизведенные на первой странице нового сборника избранных стихотворений поэта, воспринимаются как автограф на память каждому, кто взял в руки книгу. Они же и ключ к пониманию философски раздумчивой поэзии Вадима Шефнера. Замечая неприметное, удивляясь обыденному, он учит этому и своих читателей, возвращая слуху звук, зрению цвет. «Цветные стекла», назвал поэт этот поэтический сборник, обобщив главную мысль своего раннего стихотворения под таким же названием.
1: «Цветные стекла. Покинул я простор зеленый и травы, росшие внизу, чтобы с веранды застекленной смотреть июльскую грозу. И в рамы тонкие зажатый, такой привычный, но иной, на разноцветные квадраты распался мир передо мной. Там через поле шла корова, и сквозь стекло была она сперва лилова и багрова, потом желта и зелена. Но уж клубились вихри пыли, и ливень виден был вдали, и в пестром небе тучи плыли, как боевые корабли. И точно пламенем объята сосна, где с лесом слился сад, вдруг из зеленого квадрата в багровый вдвинулся квадрат. И разбивались о карнизы потоки крупного дождя, и пылью опускались к низу, из цвета в цвет переходя. И тучи реяли, как флаги, на древках молний, и во мгле чертили молнии зигзаги и льнули к трепетной земле. Так по земле тоской объяты, под ветра судорожный вой, они прошли сквозь все квадраты, и цвет не изменили свой.
0: Природа – исконная героиня философской лирики Вадима Шефнера. Она всегда была для него высоким миром, скрывающим тайны бытия. Всегда вызывала у него бесконечное удивление и уважение. Листая страницы поэтического сборника, мы можем проследить, как изменялось его восприятие природы. С годами он все чаще и настойчивее провозглашает доверие к природе и единение с ней.
2: Последняя радуга. Над зарослями краснотала, над речкой, на самом виду, осенняя радуга встала, последняя в этом году. Она небесам подчинила и дальний погост, и село, дороги, дома и могилы взяла под цветное крыло. Обиты невзгод отрицанье, жар птица сентябрьского дня, в прозрачную глубь созерцанья она погрузила меня. Гляжу, как из дальнего детства, забыв про бытье и житье, спешу на нее наглядеться за всех, кто не видит ее.
1: Под лугой. Не зная дорог и обочин, шагаю в лесной глубине. Какие просторные ночи подарены осенью мне. Под этим таинственным кровом земля, словно дальняя весть, весь мир темнотой зашифрован, его невозможно прочесть. Он полон надежд и наитий, в нем нет ни вещей, ни имен. Он праздничен и первобытен, как в детстве приснившийся сон. В нем спутала все расстояния ночная бесстрашная мгла. Чтоб тайная радость незнания, как в сказке, к открытиям вела.
2: Скромность. Мы взглядом простор окинем, взойдя на бархан крутой. Весною цветет пустыня, казавшаяся пустой. Растенья эфемериды так рады, выйдя на свет. Для грусти и для обиды минутки свободной нет. Не жить им в разгаре лета, никто не обережет. Но травы тянутся к свету, к солнцу, что их сожжет. В их жизни такой недлинной многое им дано, как мед в бутыли старинной, время их сгущено. И рады они, как дети, и славят ясные дни, и пресного долголетия не просят себе они.
1: Пока еще не рассвело, иду вдоль туманного луга, и мыши летучей крыло касается лунного круга. Природа чего-то все ждет, но только не света дневного, не наших трудов и забот, чего-то иного, иного. Сама в себя погружена, собою полна до рассвета, сама от себя тишина, в тиши ожидает ответа.
2: Тишина. На осеннем рассвете петух прокричал. Прогудели вдали поезда, расклубился туман, и скрипучий причал на реке раскачала вода. И живая задумчивая тишина залегла у подножья холмов, и земля плодородным покоем полна. Ей не надо возвышенных слов. Помолчи, пусть поет за тебя тишина, пусть листвой шелестит на пути, пусть неслышно заронится в душу она, чтобы песни живой прорасти.
0: Листок. Снова листья легли на дорогу и шуршат под ногами опять. Так их в мире бесчисленно много, что никак их нельзя не топтать. Мы спешим, мы красы их не ценим. В жизни есть поважнее дела. Но вчера на асфальте осеннем ты упавший листок подняла. Как он вырезан точно и смело, как горит предзакатным огнем. Ты на свет сквозь него поглядела, кровь и золото смешаны в нем. Может вызвать он гордость и зависть, драгоценностью вспыхнуть во мгле. Как дивились бы, как изумлялись, если б был он один на земле. Этот мотив характерен для многих стихов последнего времени, посвященных природе. Вадим Шефнер напоминает людям, что животный и растительный мир живет по законам равновесия, которые нельзя грубо нарушать, что он исчерпаем и раним.
1: Ястреб. Природа все учла и взвесила. Вы, легкодумные стрелки, не нарушайте равновесие и зря не жмите на курки. Вот кружит ястреб, вредный вроде бы, но пусть летает невредим. Кому-то вреден, а природе он полезен и необходим. Ты рай себе уютный выстроил, но без тревог не проживешь. Убьешь печаль, но тем же выстрелом и радость, может быть, убьешь.
2: Обида. Природа неслышно уходит от нас. Уходит, как девочка с праздника взрослых. Уходит. Никто ей вдогонку не послан. Стыдливо и молча уходит от нас. Оставив деревья в садах городских, заложников или соглядатаев тайных, уходит от камня, от взоров людских, от наших чудес и от строчек похвальных. Она отступает, покорно скромна. А может, мы толком ее и не знали? А вдруг затаила обиду она и ждет, что случится неладное с нами? Чуть что в наступление пойдут из пустынь ползучие тернии, им не впервые, и маки на крыши взлетят, и полынь вопьется в асфальтовые мостовые, и в некой не мною назначенный год в места наших встреч и трудов и прощаний зеленое воинство леса войдет, совиные гнезда неся под плащами.
0: Вадим Шефнер оптимистически смотрит на будущее взаимоотношения человека и природы. В этом убеждают его возникшие за последние десятилетия специальные науки, призванные обеспечить охрану окружающей среды. Поэт приветствует передовые научные идеи. Однако он не верит тем, кто утверждает, что техника в силах вытеснить или заменить поэзию. Отдавая дань восхищения электронному зрению, он считает поэзию абсолютно суверенной.
2: Поэзия, даря человечество песней, забыв и покой, и ночлег, она без дотаций и пенсий вступает в наш атомный век. И пусть электронному зрению доверено многое, но все грани любого явления искусству лишь видеть дано. Пока вычислительный робот совершает свой верный расчет, поэзии пристальный опыт по тысячам русел течет. И где-то в работе бессрочной, что к легким успехам глуха, с наукой смыкается точной точеная точность стиха.
1: Техника. Я еще не устал удивляться чудесам, что есть на земле. Телевизору, голосу рации, вентилятору на столе. Самолеты летят сквозь тучи, ходят по морю корабли. Как до этих вещей могучих домечтаться люди смогли? Как придумать могли такое, что пластинка песню поет? Что на кнопку нажмешь рукою, и средь ночи день настает. Ток по проволоке струится, спутник ходит по небесам. Человеку стоит дивиться человеческим чудесам.
2: Движение. Как тревожно трубят старики паровозы, будто мамонты, чуя свое вымиранье, и ложится на шпалы, сгущается в слезы их прерывистое паровое дыхание. А по насыпи дальней неутомимо, будто сами собой, будто с горки незримой, так легко электрички проносятся мимо заводные игрушки без пара и дыма. И из тучи над аэродромом нависшей устремляются в ночь стреловидные крылья, приближая движение к поэзии высшей, где видна только сила, но скрыты усилия.
1: Будущее кино. Смотрите мультфильмы. Там действуют дети и звери. Там к доброму егерю зяблик в окошко стучится. Правдивая ложь, где всегда я заранее верю во все, что начнется, всему, что сегодня случится. Там людям содействуют звезды, там движутся горы, там зло наказуется бесповоротно и сразу. Не надо часами блуждать там наемным актерам в не ими придуманных рощах и вздохах и фразах. Там реки и розы умеют грустить и смеяться. Там клены и люди, как братья, пускаются в танцы. Там добрые чувства и мысли впрямую стремятся от пальцев художника в сердце мое, без инстанций. Искусство грядущего, ты, как дитя на рассвете, наставника ждешь. И провижу я кинокартины, где гений карает пороки и чтит добродетель. Шекспира с Рембрандтом, сливая в себе воедино.
0: В основу сборника «Цветные стекла» не был положен хронологический принцип. Здесь соседствуют рядом стихи 30-х годов и 60-х, а затем вновь возвращение в 40-е или 50-е. Но даже несмотря на дату, безошибочно определяешь его произведения последних лет – написанные в пору поэтической и человеческой зрелости. В них точные рифмы и емкие образы служат для того, чтобы сказать о главном, о своем назначении на земле, о тех высоких нравственных требованиях, которые предъявляет поэт к себе и к окружающим людям.
2: Умей! Умей! Умей себе приказывать! Муштруй себя, а не вынянчивай. Умей, умей себе отказывать в успехах верных, но обманчивых. Умей отказываться начисто, не убоясь и одинаково.

0: Боятся в грохоте и в тишине, без друзей и декораций, сам с собой, наедине. Ни над кем-то, ни над чем-то, ни над чьей-нибудь судьбой, ни над глупой кинолентой, смейся над самим собой. Среди сутолоки модной и в походе боевом, на корме идущей ко дну шлюпки в море штормовом, смейся, презирая беды, то ли будет впереди. Не царя, шута в себе ты над собою учреди. И в одном лишь будь уверен, ты ничуть не хуже всех. Если сам собой осмеян, то ничей не страшен смех.
1: Невзгоды. Бывает, жизнь поранит и обманет, но ты преодолей свою печаль. Пусть светится окно твое в тумане, назло судьбе ты свет не выключай. Ты верь в свою удачу недотрогу, на твой огонь она придет в свой час. Чтобы для счастья проторить дорогу, порой невзгоды посещают нас. Личный враг. Не наживай дурных приятелей, уж лучше заведи врага. Он постоянней и внимательней, его направленность строга. Он учит зоркости и ясности, и вот ты обретаешь дар в час непредвиденной опасности платить ударом за удар. Но в мире и такое видано. Добром становится беда. Порою к дружбе неожиданно приводит честная вражда. Не бойся жизни, но внимательно свою дорогу огляди. Не наживай дурных приятелей. Врага уж лучше заведи.
0: Рассветное одиночество. Не ревнуй меня к одиночеству. Этой ревности не пойму. Иногда человеку хочется одному побыть. Одному. Не кори, что порой рассветную, в ясной утренней тишине, с рощей, с тропкой едва заметною, я встречаюсь наедине. И шагая в утреннем свете, я вижу, счастлив и одинок, то, чего бы ни с кем на свете я увидать бы вдвоем не смог. Нет, отшельничества не жажду я, не бегу от света во тьму. Иногда ведь хочется каждому с миром встретиться одному.
1: Ответ. Я не в обиде. Мне отрадно идти с мечтой наедине по теневой, по непарадной, по ненаградной стороне. От мира глаз не отрывая, всю жизнь шагаю я по ней. Друг, с теневой и теневая, и солнечная мне видней. За 50, а все чего-то жду. Ни Бога и ни горного полета, ни радость ожидаю, ни беду, ни чудо жду, а просто жду чего-то. Хозяин вечный и недолгий гость здесь на земле, где тленье и нетленье, где в гордые граниты отлилось природы длительное нетерпенье, чего-то жду, чему названия нет. Жду вместе с безднами и облаками. Тьма вечная и негасимый свет. Ничто пред тем, чего я жду веками. Чего-то жду в богатстве и нужде, в годины бед и в годы созидания. Чего-то жду со всей вселенной где

Шедевр Чайковского в опере – бесспорно «Пиковая дама». Нежный по всему своему душевному складу лирик, здесь Чайковский достигает высокого драматизма. Первый раз она давалась при дворе. Тут случился комический эпизод. Герман Фигнер является на сцену почти в самом начале первого действия. Государь приехал, пора начинать, а Фигнера нет. Посылают гонца за гонцом. Директор Всеволожский растерянно мечется за кулисами. Хватает Чайковского за руку, умоляет пойти занять государя. Набрасывается на ни в чем не повинного режиссера Кондратьева, а Фигнера все нет. Александр Третий, видя в этом опоздании неуважение к себе, начинает хмуриться. Наконец, благая весть облетает театр. Фигнер явился, ни жив, ни мертв. Оказалось, что портной так сузил офицерские брюки, что Фигнер никак не мог влезть в них. А при усиленных попытках как-нибудь преодолеть препятствие все швы лопнули, и пришлось перешивать поспешно. А бедный Герман изнывал, был как на иголках. Наконец, трепещущему певцу удалось выйти из положения толстовского статского советника Попова. Узнав, в чем дело, Всеволожский полетел в партер и так юмористично представил весь трагикомизм положения, что царское чело разгладилось и хорошее настроение вернулось. У Фигнера сначала голос дрожал от пережитых волнений, но он скоро оправился и, по словам Чайковского, пел и играл лучше, чем когда-либо.

Последняя его опера «Одноактная Иоланта» особенного успеха не имела и довольно скоро перестала даваться. Зато балеты его, особенно «Спящая красавица», чистые перлы. Когда Петр Ильич писал свой первый балет «Лебединое озеро», он взялся за дело, совсем не зная техники балетного письма. Композитор был весь во власти балетмейстера. Последний назначает, сколько тактов должно быть в каждом па, ритм, темп. Все вперед строго распределено. А я, сунувшись в воду, не зная броду, стал писать как оперу, симфонию. И вышло так, что ни один танцор или танцовщица не могли бы танцевать под мою музыку. Все номера были слишком длинны. Никто не выдержал бы. Надо, например, стоять на пуанте, а у меня целый такт анданте.

Чайковский очень любил играть в четыре руки. Например, одно лето, когда он гостил у нас на даче, я переиграла с ним все квартеты Бетховена. Когда он раз принес мне только что отпечатанную четвертую симфонию в четыре руки, я обомлела. Как я буду играть с листа, с автором? Но он был так мил, так снисходителен, что я сразу ободрилась и впоследствии храбро принималась за все, что выходило из-под его пера. В Петербурге у нас было два рояля, и когда он приезжал один, без публики, обедать, он сейчас предлагал: «Давайте играть в восемь рук». Он с братом, а я с мужем. И всегда он начинал с увертюры «Леоноры номер три», которую он в отношении драматизма ставил выше всего. «Меня всякий раз мороз пробирает, — говорил он, — когда в отдалении раздается звук трубы. Такого потрясающего эффекта, кажется, нигде не встречается». Но, поклоняясь гению Бетховена, всю свою любовь он обращал к Моцарту. Было много родственного в их душах, хотя у Чайковского нет ясности духа, голубого неба, его кумира. Недаром в интермедии «Пиковой дамы» веет чисто моцартовский дух. Недаром он написал прелестную сюиту «Моцартиана». Очень беспристрастный и терпимый, он признавал всякий талант, но любил тех, с кем чувствовал душевное сродство.

Из русских композиторов он поклонялся Глинке. Любил «Русалку», в молодость увлекался «Юдифью». К тенденциям Кучки относился отрицательно. Хотя высоко ставил Балакирева и особенно в молодости принимал его советы, которые у Балакирева всегда выражались очень деспотично. Кучка в лице желчного ядовитого Кюи очень травила его, когда он начинал свою карьеру, что доставляло чувствительному Чайковскому много горьких минут. Позднее, когда Чайковский стал известным и всеми любимым композитором, они стали искать сближение с ним. И незлобивый Чайковский сейчас же пошел им навстречу, готовый всегда признавать чужой талант и радоваться ему. Когда впервые исполняли испанское каприччо Римского-Корсакова, Чайковский пришел в такой восторг, что тут же побежал, купил лавровый венок и поднес его автору. А потом мучился сомнением. Может быть, этого не следовало делать? Может быть, я поступил бестактно? Может быть, подумают, что я чего-то ищу? Как вы думаете? Спрашивает он, обычным жестом потирая себе лоб.

Когда Петр Ильич гостил у нас в деревне, его день был строго распределен. Утром он всегда писал. Каждый день садился за работу, приходило ли вдохновение или нет. Иногда я напишу 2-3 строчки, да и те часто зачеркну на другой день. А все же я дисциплинирую свои мысли, приучаю их к порядку. Нет-нет, и придет счастливая мелодия, удачная музыкальная фраза. Иногда пишется легко, само собой, иногда трудновато. Но я не унываю, не бросаю работы. И в конце концов труд мой увенчивается успехом.

Несмотря на все невзгоды, в последние годы жизни Чайковский поздоровел, и нервы его пришли в более устойчивое равновесие. Он стал чаще выступать как дирижер, бывать в артистических кружках. В сезон 1893-94 года Чайковский согласился дирижировать несколькими концертами Русского музыкального общества. Первый состоялся 16 октября. Исполняли только что оконченную им удивительную шестую симфонию, недаром прозванную «патетической».

Чайковский в симфонии как будто воплощает свою жизнь. Трудное, мучительное начало ее в первой части, мирные годы в Москве, анданте, блестящее, праздничное скерцо, кульминационный пункт его пути, почести, слава и короткий трагический финал. Конец. Смерть пересекает богатую творчеством жизнь, уничтожает все, что не успело вылиться в дивных звуках. Даже в первой части есть отголосок панихиды, но эта скорбная музыка вылилась как будто бессознательно, из глубины вечно метущейся, тревожной, неудовлетворенной души автора. Сам он чувствовал себя сравнительно спокойно. Часть лет он прожил в деревне на Украине, там он кончал инструментовку шестой симфонии. Здоровье его окрепло в последние годы, он пополнел. Ничто не могло навести на мысль о близкой катастрофе. Холера в это лето, хотя была в Петербурге, но не сильная. Число жертв для большого города было ничтожно. И вот в число жертв слепого, неумолимого рока намечается лучший талант России. Человек в полном расцвете сил творчества. 20 октября. После завтрака, за которым Петр Ильич уже ничего не ел, он ходил по комнате и рассказывал о своем плане переделать Орлеанскую деву. Потом оделся и пошел к направнику, но скоро ему стало так дурно, что он поспешно вернулся домой. Вскоре показались все признаки роковой болезни. Часов в 7 Назар побежал к доктору Бертенсону, давнишнему знакомому Чайковского. Тот немедленно приехал и констатировал холеру в ее злейшей форме. Были приняты самые энергичные меры, и к утру пятницы болезнь была переломлена. «Доктор, вы вырвали меня из когтей смерти», — говорил больной. Но улучшение оказалось непродолжительным. Начался обычно сопровождающий холеру паралич почек, более грозный, чем первоначальное заболевание. И, несмотря на героические усилия врачей и неусыпный уход близких, Петр Ильич скончался в воскресенье утром почти в бессознательном состоянии. Хоронили его с небывалыми у нас для артиста почестями в Лавре на Тихвинском кладбище, там же, где Глинку, Доргомышского. Ежегодно в день смерти служили торжественную им написанную обедню, и всегда собиралась масса народа.

0: шла премьера необыкновенного представления в канун 7 ноября 1965 года. На сцене стояли матросы Советского военно-морского флота, моряки вспоминали своих дедов, совершивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, часовые родины, стражи морских рубежей, мастера ратного оружия как бы обращались к ним со словами благодарности от имени нашего сегодня. И перед зрителями возникало само героическое прошлое, Потемкин под красным флагом, взятие Зимнего в 17-м, и вдруг громкий голос возвестил: «Герой Гангута!» Ряды моряков раздвинулись, и зрители увидели убеленного сединою человека в матросской форме. На его фланелевке поблескивали ордена и медали. Он стоял и улыбался, но чувствовалось, волнуется человек. Вот он прошел к стоящему неподалеку стулу, сел и начал рассказывать о революционной Балтике, о своем родном линкоре. Это был Дмитрий Иванович Иванов. Несколько слов об истории, предшествовавшей его выступлению. Еще в мае минувшего года руководитель самодеятельного театра при МГУ поэт Виктор Урин сказал мне, что готовит новую программу «Революция и поэты». Представляешь, как это должно быть? На сцене старый человек, участник «Октября». Он рассказывает о боевом прошлом, о революции. И тут на сцену выходит поэт и читает стихи об этом самом человеке, о героях тех памятных лет. Вот бы еще разыскать старого моряка-балтийца. Я сказал тогда Виктору, что во Львове живет такой балтиец Дмитрий Иванович Иванов, участник восстания на Гангуте. Виктор окончательно разволновался. «Слушай меня внимательно», — горячился он. «Надо пригласить Дмитрия Ивановича в Москву. Он рассказывает о корабле. Ты читаешь стихи. Постой. А ты его когда-нибудь видел?» «Нет, но мы много лет переписывались». «И не увидишь», — отрезал Виктор. «Пока, только не перебивай. Он приезжает и останавливается у меня. Ваша встреча только в день премьеры в театре поэта, на сцене, чтоб все это было естественно». Вот так мы и встретились впервые с Дмитрием Ивановичем перед зрителями. На людях, конечно, настоящей встречи не получилось, и когда мы через несколько минут ушли за сцену, то снова еще крепче по-матросски обнялись. А потом мы сидели с Дмитрием Ивановичем у меня дома и говорили без конца. В свои 75 лет, все еще очень подвижной, полной энергии, Дмитрий Иванович не мог спокойно усидеть, рассказывая, как он, линкоровец, моряк, уже в годы гражданской войны оказался на берегу, на сухопутье, и там не уронил флотской славы. «Демобилизовался я после ледового похода кораблей Балтфлота весной в 18-м, — говорил Дмитрий Иванович, — и уехал к себе в Тотьму, на Вологду. А все же меня к воде тянуло. Стал работать на пристани у Северной Двины, а тут, понимаешь ты, в апреле 19-го призыв партии, все на борьбу с Колчаком. Все, а я-то как же? Нет, думаю, не усидеть мне у речки. Вот тогда и создали мы первый коммунистический добровольческий отряд. Вместе с 30-й стрелковой дивизией прошли с боями от Удмуртии до Иркутска и Красноярска. Там и покончили с Колчаком. Видишь, — сказал он с улыбкой, — хоть и на сухопутье, а все-таки против царского адмирала воевал. Он рассказывал, а мне живо представлялся этот казавшийся бесконечным поход на Иркутск и красное полотнище дивизионного флага, что согревало сердца в холодные дни, и светящиеся радостью лица бойцов в канун победы. Однажды пришлось добровольцам туго. Пошли они в атаку по осеннему тонкому льду, да не знали, что у села Сыропятского засели пулеметчики-колчаковцы. Как ударили, кого насмерть, а кто и рад бы голову поднять, да не может, прижали добровольцев ко льду огнем. Снизу холодно, сверху жарко, час проходит, два, три, ночь настает, подмоги нет. Председатель полкового партбюро Дмитрий Иванов понимал, надо подняться в атаку, конец один, или всем перемерзнуть, перетонуть, лед уже подламывается, или перестреляют всех пулеметчики. И встал тогда Иванов во весь рост. Может быть, увидел в том мгновенье родной линкор, и словно смотрят на него с палубы друзья-товарищи, ждут, охрипшим голосом крикнул Дмитрий: «Коммунисты, вперед!» И побежал первым навстречу огню. И надо же случиться! В ту самую минуту подошла, наконец, подмога. Дрогнули колчаковцы, вот уже берег реки, захлебнулись пулеметы врага, вот оно село Сарапятское, и то верно, только пятки мелькают у беляков. Это был не последний бой балтийца Иванова. Воевал он за советскую власть и в мирное время. На него чрезвычайного уполномоченного по продовольствию Тотемского уезда не раз покушались враги. В Лединске, где он работал по хлебу и лесозаготовкам, а потом создавал колхозы, на 700 дворов было 5 коммунистов. Однажды церковники одного из сел стали трезвонить в колокола, зазывая верных людей, чтобы уничтожить продотряд. Но балтиец Иванов не растерялся, кулачье получило отпор. Балтиец не ведал страха, как не знал его и прежде молодым моряком, когда в 14-м году вместе с товарищами отказался усмирять бастующих питерских рабочих. Наверное, именно тогда, в летние дни 1914 года, и началось формирование будущего большевика. Тогда и стал он кое-что понимать и ко многому присматриваться. Еще постукивали молотки в отсеках нового линейного корабля «Гангут», когда пришел он на корабль вместе с первыми гальванерами. Линкор и завод стали школой его жизни. Кипел, негодовал накануне Первой мировой войны рабочий Питер. На заводах и фабриках непосильный труд продолжался по 12-14 часов. Царское правительство готовилось к войне. Все туже затягивалась петля на шее рабочего. Все чаще раздавался клич к забастовке, к требованиям 1905 года. На «Гангуте» Дмитрий сразу же попал на рабочую сходку. На корабле еще в основном были рабочие и строители. «Товарищи!» — громко ораторствовал молодой парень. «Вы знаете о том, что на Путиловском убили 2 рабочих и 50 ранили за то, что они требовали 8-часового рабочего дня и свободы слова? Надо бороться против произвола! Поддержим путиловцев, товарищи! Поддержим! Долой царизм! За 8-часовой рабочий день! К забастовке!» Напрасно администрация взывала к патриотическим чувствам рабочих, мол, надо скорее произвести пробу машин нового линкора, ведь он называется «Гангут», а скоро 200-летие со дня победы русского флота при «Гангуте» не помогало. Судостроители Адмиралтейского объявили забастовку. Пришлось администрации идти на уступки. Постройка «Гангута» продолжалась. Вскоре он вступил в строй, а через месяц началась Первая мировая война. По крепкому льду в Финском заливе ледокол «Ермак» вывел корабль в море, и «Гангут» стал на рейде Гельсингфорса. Хотя Дмитрий Иванов не был тогда ни большевиком, ни агитатором, и вообще не имел опыта партийной работы, он оказался в центре событий, связанных с созданием на линкоре большевистской организации с подготовкой к восстанию. Получилось так потому, что он заведовал гальванической и аккумуляторной каютами, а это были самые удобные места для матросских собраний. Да и сам Дмитрий с первых дней службы показал себя человеком серьезным, надежным. Он сдружился с революционером Павлом Мазуровым, пришедшим из запаса Владимиром Полухиным. Полухин впоследствии стал выдающимся организатором, бакинским комиссаром и был расстрелян в 1918 году. Первое время Дмитрий даже и не знал толком, что у него в гальванической происходит. Собираются хорошие ребята, друзья, говорят о том, что война не приносит успеха царскому правительству, а народу она ни к чему, что в тылу ощущается недостаток продуктов. Правильно все это. В письмах родных горе и слезы, а за последнее время многие строчки в этих письмах тщательно вымарываются цензурой. На корабле стало совсем плохо, сменили командира и старшего офицера, и стал линкор «Гангут» плавучей тюрьмой. Ни за что, ни про что бьют матросов по лицу, ставят под ружье, сажают в карцер. Обо всем этом говорили матросские вожаки. Они создавали боевые пятерки, кружки по изучению революционной литературы. В кружках уже насчитывалось около 500 человек. На вопросы «что делать?», «чем заниматься?» отвечали книги и брошюры Ленина, а приносили их на корабль тайно Мазуров, Андрианов, Полухин, да и сам Дмитрий, к тому времени уже понимавший, что к чему. Тихо в гальванической каюте. Шепотом говорят матросы: «нет больше терпения. Надо восставать против царского произвола. Надо кончать войну империалистическую, начинать свою гражданскую». Слушая Дмитрия Иванова, вижу серый денек 19 октября. Слышу, как после тяжелой работы на погрузке угля все громче говорят матросы о непосильном труде, о плохой пище, об офицерском мордобое и еще о том, что нынче поднимется восстание на линкоре «Павел I», поддержит его Петропавловск, а затем очередь «Гангута», будет сигнал «Удар в рынду на Павле». Но вот наступает полдень, а сигнала нет. Ужин, идут бочковые на камбуз, гудит линкор. Понимают большевики корабля, не время еще для восстания. Оно должно быть всеобщим, всего флота, всей армии. И нет ясных указаний из центра. Понимают это Полухин, Андрианов. Но уже все сильнее волнуется полуторатысячная масса матросов. Она готова к восстанию. И если это случится, его надо возглавить. Кому же, как не вожакам, революционерам? И вдруг по цепи бочковых, как приказ, как молния, не брать ужин. Почему не дали положенного? Почему каша, которую есть нельзя? Митингует линкор. Кричит на матросов старший офицер фон Фитингов. Разойтись! Кричит, но боится. И уже никто не расходится. И тут раздается команда. Часть матросов устремляется в кают-компанию к пирамидам и с винтовками. Другая, и с ними Дмитрий Иванов, на верхнюю палубу давать сигнал флоту. Мы восстали! Присоединяйтесь! И вижу я друга своего, Дмитрия Иванова. В осенний пасмурный вечер на верхней палубе бьет он в рынду и кричит «Ура!», и глухой голос корабельного колокола далеко разносит весть о восстании, но нет отклика. Молчит Павел I, молчит Петропавловск. И только здесь, на Гангуте, присмирели офицеры, загнанные в кают-компанию. Матросы хозяева на корабле. И хотя мечется по палубе фон Фитингов с револьвером в руке, кричит «Разойдись!», никто его не слушает. В лицо барону летят насмешки и оскорбления, а подчиненные офицеры не дают фон Фитингову стрелять. Тем временем старший офицер ухитрился отправить на берег катер с сообщением о восстании. Матросы горды своей победой, но уже понимает Полухин, что один гангут дело не решит. Впереди борьба, и надо сохранить силы. Через Дмитрия Иванова он передает приказ. На допросах отвечать: «Ничего не знаю, ничего не видел. Товарищей не выдавать». Утром линкор был окружен эсминцами и подводными лодками. На него направлены орудия и торпедные аппараты. Командующий флотом приказал в случае осложнений расстрелять, взорвать, уничтожить. 10, 20, 40, 90 арестованных, 34 гангутца на каторге и в тюрьме, двое приговорены к расстрелу. Подумать только, 915 год, еще не было Октябрьской революции. Ты перед лицом представителей царя на флоте, кастового дворянства,
1: и тебе отроду 20 с небольшим. Надо было призвать всю волю, чтобы в этот трагический час не сдать, сохранить себя и товарищей для борьбы, для революции. Он сумел это сделать. Гальванер с Гангута, Дмитрий Иванов. Прогремел выстрел «Авроры». Гангут в эти дни и часы стоял под парами, готовый идти на подмогу большевикам. Дмитрий Иванов в активе судового комитета. Он среди тех, кто затем осуществил ледовый поход из Гельсингфорса в Кронштадт, чтобы флот не достался немецким империалистам. А потом гражданская, годы мирного труда. На шестом десятке пришел Иванов в военкомат в грозовом 41-м и сказал только два слова: «На Балтику». В ранних осенних сумерках стояли мы с Дмитрием Ивановичем на подмосковной станции в ожидании электрички. Мимо шли молодые люди, пели задорную песню, в небе, помаргивая красным и зеленым огоньками, прогудел самолет. Над станцией предпраздничная иллюминация, люди шли мимо, и никто не обращал внимания на пожилого, но еще очень бодрого человека в шапке и в темно-коричневом пальто, под которым была матросская фланелевка, вся в орденах и медалях. А ведь своей жизнью и песней молодежь была обязана ему и его боевым друзьям. Весело загорались огни на улицах поселка, потому что он и его товарищи когда-то впервые их зажгли. И самый этот праздник октября встречали сейчас люди, потому что этот человек и тысячи и миллионы других, таких как он, еще до октября пошел за Лениным, за партией, и, победив под октябрьскими знаменами, создавали и защищали они советскую власть. Мы прощались. Я обещал, что обязательно напишу, поздравлю Дмитрия Ивановича с праздником Победы, а также с его 75-летием. Ты слышишь меня сейчас, старший брат по линкору? Тебе шлют привет подмосковные сосны. Тебя поздравляют боевые корабли и их молодые экипажи. Тебе кланяются внуки-ракетчики. Живи и радуйся делам рук своих. А чтобы вспомнился тебе театр поэта, Москва, встречавшая тебя в дни октябрьских торжеств, и еще более ранние времена, революционные годы, послушай стихи, которые я посвятил тебе и твоим друзьям. По аллеям длинного бульвара в предвечерний сумеречный час в кепочках и стареньких бушлатах ходят отставные моряки. И глядят, как полымя заката озаряет улицы Кронштадта. А бывает, что порой погожей, подвое или потрое сойдясь, сядут на скамейку и польются были о походах и боях, и повеет сразу ветром свежим над Балтийским хмурым побережьем. И расскажет гальванер с Гангута, вспомнив революции шаги, как восстали моряки линкора в 915 году, палубы не чувствуя от счастья, от сознания сил своих и власти, как потом ошиблись, к ним лисою подкатился старший офицер, как он обманул доверие сильных, и линкор был ночью окружен, и взъярился ветер семибальный, заглушая дальний звон кандальный. Но припомнит гальванер с Гангута, как потом, в 17-м году, в зимнем, в час великого свершения, офицера он того узнал, и летел злодей, не видя края, лестницы дворцовые считая. А когда над островом притихшим темный вечер занесет крыло, заберутся старые матросы в бывший шумный ресторан «Волна», где теперь столовая простая, и присядут, пиво попивая. То ли это скажется усталость, то ли тяжесть пережитых лет, только сразу после первой кружки хмель ударит в голову легко, и девятся мои ходы эти, словно не прошло десятилетий, будто снова палуба под ними, не дубы, а мачты вверх глядят, не автобус мчится, катер штаба им доставил боевой приказ. И как будто не меняя галса, с якорей гранитный остров снялся. А на самом деле в это время, покидая сны минувших лет, по совсем затихшему Кронштадту моряки бывалые идут, и зачем еще того не знают, молодым патрульным козыряют. А зачем? Затем, что в этом жесте не одно почтенье к молодым, а любовь большая к морю, к флоту, что всегда сопутствовала им и повелевает, как когда-то, честь отдать матросам из Кронштадта.

Все эти мелодии объединяет одно имя – Андрея Петрова. Сегодня у композитора день рождения. Музыкальная редакция Петербургского радио поздравляет Андрея Павловича с юбилеем и желает творческих успехов. Ну, а нашим подарком композитору будут его песни, причем те, что родились 30 лет тому назад. Надеемся, что встреча с ними будет приятной и для композитора, и для его многочисленных почитателей. Программу «Ретро-зала» откроет песня о друге из кинофильма «Путь к причалу». С нее началось творческое содружество Андрея Петрова и Эдуарда Хиля.

ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути —

0: должен уйти.
1: Песня «На кургане» органично вошла в репертуар Майи Кристалинской. Певица записала ее на Ленинградском радио в 1963 году.

Песня «Здравствуй» есть в нашей фонотеке в записи Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Евгении Симоновой и Эдиты Пьехи. И, поверьте, каждое исполнение интересно и выразительно по-своему. Мы остановили свой выбор на записи, последний раз прозвучавшей в эфире 32 года назад. Поет Эдита Пьеха.

Вы слушаете «Ретро-зал». Сегодня в нем звучат песни Андрея Петрова. Почти все песни, написанные композитором кинофильмом, вскоре начинали самостоятельную жизнь вне экрана, становясь популярными на эстраде. Так случилось и с этой песней о первой любви из кинофильма «Попутного ветра синяя птица». Послушайте ее в исполнении Марии Пахоменко.

0: «Человек-амфибия» – одна из самых ранних киноработ Андрея Петрова. Успех фильма был невероятным. Радио бесконечно передавало песни из фильма, а письма с заявками все шли и шли. Вот несколько строчек. «Мы с дочерью смотрели фильм «Человек-амфибия» 5-6 раз, и мы бы могли смотреть еще столько же. Слушая такую чудесную музыку, хочется жить, петь, любить и делать только хорошее, прекрасное». И еще одно письмо. «Товарищ Петров, я не могу жить без песни рыбака из кинофильма «Человек-амфибия». Вы этому можете не поверить. Подумайте, из-за какой-то песни человек не может жить». Ну что ж, эти строки не нуждаются в комментариях. В нашей программе звучит знаменитая песня рыбака в исполнении Артура Почаковского.
1: Ух!

заплачет рыбачка, упав ничком. Рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог.

0: Все уже забыли о времени, когда членом трамвайного экипажа был кондуктор. А милые мечтательницы, девушки-кондукторе, что летит в своем трамвае через тучи, через звезды, песня «Звезды в кондукторской сумке». Композитор написал ее для Лидии Клемент.
1: Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

завершит программу песни из кинофильма «Я шагаю по Москве», удивительно точно отразившая атмосферу 60-х. После выхода фильма на экран эта веселая мелодия невероятно быстро облетела всю страну и даже добралась до берегов Японии. Популярный в то время японский квартет «Дак Дакс» вскоре включил ее в свой репертуар.

Сегодня в программе «Ретро-зала» вы слушали песни Андрея Петрова на слова Юлии Друниной, Соломона Фогельсона, Льва Куклина, Григория Поженяна, Юрия Панкратова, Геннадия Шпаликова. Передачу подготовили Елена Гаевая, Марина Борисова и Алла Максимова.

Весенние музыкальные афиши отличаются в этом году большим разнообразием, внесенным полностью, наконец, победившим в сфере искусства плюрализмом. Так совсем недавно я буквально оторопела около гостиного двора от соседства следующих сообщений. Ленинградская филармония имени Шостаковича, большой зал, концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, заслуженный коллектив республики, академический симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Фуата Мансурова. И тут же рядом Советский фонд культуры, Ленинградское отделение и внешнеторговая фирма «Орфей» извещают. Есть возможность оттянуться на концертах группы «Аукцион», оркестр психоделического попса. И далее следует перечень фамилий участников с уменьшительно-ласкательными именами, вроде Петя, Маня, Алик, Шурик и так далее. Ничего не скажешь, блестящая претензия на рекламное остроумие, особенно в соединении с грифом «Советский фонд культуры», ленинградское отделение которого, по всей вероятности, санкционировало печатание этого текста какой-то типографии. Просто страшно становится от таких симптомов быстрого одичания в эйфорической погоне за всемогущим рынком. Перестройка в прямом и переносном смыслах возвела на Невском проспекте не один забор, успешно заменяющий теперь устаревшие афишные щиты и тумбы. Но, видимо, в силу дурной привычки я не поддалась предложению оттянуться и отправилась 12 мая все-таки в Большой зал филармонии, куда и хочу сейчас пригласить наших слушателей.

трагедия великого Шекспира «Ромео и Джульетта» была одним из любимейших драматических произведений Петра Ильича. Однако мысль написать на этот сюжет музыку принадлежала не самому Чайковскому, а была подана ему Балакиревым. Он же дал подробный план будущей композиции, и Чайковский, стараясь угодить своему старшему другу, пытался следовать его указаниям. И, вероятно, в результате этого он долгое время не был удовлетворен сочинением и трижды его перерабатывал, освобождаясь от чуждого влияния. То, что мы теперь знаем как увертюру-фантазию, посвященную Балакиреву, является третьей окончательной редакцией 1880 года. «Ромео и Джульетта» принадлежит к числу высших достижений Чайковского симфониста. Итак, вы слушаете запись из Большого зала филармонии. Играет заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр под управлением Фуата Мансурова.

В этом же концерте в исполнении лауреата международных конкурсов Леонида Горохова прекрасно прозвучали вариации на тему рококо. Произведение это занимает выдающееся место в сравнительно немногочисленной литературе для виолончели с оркестром и входит в программу Московского международного конкурса имени Чайковского в качестве обязательного сочинения. Фуад Шакирович Мансуров, сам, кстати, виолончелист по первоначальному образованию, много лет подряд дирижировал вариациями во время третьих туров и заключительных концертов конкурса. И многие ныне признанные выдающимися музыканты разных стран играли впервые эти вариации с оркестром именно под управлением Мансурова. Должно быть, в силу этого, исполнение, которое мы услышали 12 мая, оказалось удивительно законченным, изящным и точным в смысле ансамбля. Молодой ленинградский виолончелист Леонид Горохов еще раз продемонстрировал свое мастерство и полную исполнительскую свободу.

Музыка Петра Ильича Чайковского в эти дни звучит во всех концертных залах Ленинграда. В Малом зале имени Глинки его романсы были исполнены народной артисткой РСФСР Евгенией Гороховской, а в Большом зале выступила молодая солистка театра оперы и балета имени Кирова, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Ольга Бородина.

Концерт, который состоялся 19 мая в новом концертном зале Гангутской церкви, косвенным образом также имеет отношение к юбилею Петра Ильича Чайковского. Как известно, им был осуществлен огромный труд по редактуре полного собрания сочинений замечательного русского композитора Дмитрия Бортнянского. Духовные сочинения Бортнянского прозвучали в Гангутской церкви в исполнении хора «Глория» под руководством Аркадия Штейнлухта.

16 мая в Малом зале имени Глинки играл молодой пианист, студент нашей консерватории Владимир Мещук, завоевавший недавно звание лауреата на международном конкурсе в Брюсселе. Его исполнение сочинений Бетховена, Шумана, Шопена и Прокофьева отличалось настоящим артистизмом. Лирично и тонко сыграл он сцену перед разлукой из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Значительным событием в нашей концертной жизни стало выступление гостей из Соединенных Штатов Америки, хора Канторы, музыкального колледжа Университета штата Айова.

Коллектив этот принял участие в исполнении «Реквиема» Моцарта и дал концерт акапелла, где прозвучали духовные сочинения Гиббонса, Палестрины, Рахманинова и светские произведения разных авторов, в том числе и современных американских композиторов. В хоре «Канторы», организованном около 20 лет назад, поет 40 человек. Большая часть из них является студентами и аспирантами, которые обучаются пению и хоровому дирижированию, но поют в нем и музыканты, в настоящее время работающие в колледже над докторскими диссертациями. Профессиональный уровень хора, таким образом, достаточно высок. Руководит коллективом известный в этой области специалист, адъюнкт-профессор университета Айова Уильям Хатчер, хорошо знакомый любителям музыки не только Соединенных Штатов и Канады, но и многих стран Западной Европы, где он часто бывает на гастролях с различными руководимыми им хоровыми ансамблями. 15 мая в исполнении хора «Канторы», солистов ленинградских театров и Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением народного артиста РСФСР Александра Дмитриева прозвучало последнее творение великого Моцарта «Реквием».

Совсем не обязательно быть католиком и знать латынь, чтобы проникнуться настроениями, заключенными в этой музыке, ощутить бездонную глубину вопросов, которые во все времена мучили человечество, вопросов о Боге, о смерти и бессмертии, страшном суде, вечности. «Реквием Моцарта» – одно из немногих в истории музыки произведений, которые оказывают неизгладимое воздействие на слушателей, независимо от их возраста, воспитания, вероисповедания или полного отсутствия такового, от вкусов и степени приобщенности к музыке.

0: Вы не ошиблись. Мы с вами действительно во дворце бракосочетания. С той лишь разницей, что построен он известным ленинградским театральным художником, лауреатом государственной премии Семеном Манделем на сцене Дворца культуры имени Ленсовета, где все лето давал свои спектакли Ленинградский государственный мюзик-холл. Это театр, который начинается с музыки и, не расставаясь с ней, продолжается в потоке беспрестанно меняющегося света, в ослепительном блеске костюмов и декораций, в неистощимой изобретательности авторов сценария и постановщика. Сегодня мы познакомим наших слушателей с молодыми солистами мюзик-холла. Вы сегодня уже слышали в нашей программе голоса Геннадия Бойко, Сергея Захарова. И еще прозвучат песни в исполнении Ольги Сорокиной, Ольги Вардашевой. Но прежде о работе этого театра расскажет художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Илья Рахлин.
1: Наш театр, да, впрочем, как и в каждый мюзик-холл, это многожанровый театр. Театр, где переплетаются разные направления разных жанров. Цирк и балет, симфоджаз, иллюзионы, большущие специально придуманные аттракционы. Все они вместе и создают зрелище, которое существует в нашем мюзик-холле. И все-таки одно из самых серьезных мест в театре занимает песня. Песня вдумчивая, песня душевная, песня, которая радует наших слушателей, песня, которая является и основой того или иного спектакля. Этому мы посвящаем свое время, свою работу, поиски песен, работа с композиторами, работа с поэтами. Нам очень радостно, что иногда добиваемся какого-то успеха. Нам радостно, что в зарубежных поездках, то ли это в Латинской Америке, или в Европе, во Франции, в Польше, наша песня, советская песня, пользуется большим успехом.
0: С этой сцены в полную силу впервые прозвучал задушевный и чистый голос исполнительницы русских песен Любови Бажиной. В спектаклях мюзик-холла полюбили слушатели волевого и лиричного певца Геннадия Бойко, обладающего широким диапазоном исполнительских возможностей. И нет ничего удивительного в том, что пластинка, которую недавно напел Геннадий, едва появившись в магазинах грамзаписи, исчезла с прилавков, заняв свое место в фонотеках любителей советской эстрадной песни. Мюзик-холл открыл ленинградцам удивительно теплый, глубокий и обаятельный голос Ольги Сорокиной, ныне певица международного класса, лауреаты многих конкурсов, обладательницы золотой пластинки «Шлягер-фестиваля 72», где она представляла Советский Союз молдавской песней «Лакриме», также получившей специальный приз.
2: Может быть, действительно, у некоторых моих слушателей сложилось впечатление, что я пою в основном молдавские песни. Но удивительного в этом, в общем-то, ничего нет, потому что я пришла в ленинградский мюзик-холл именно с молдавской песней. А спектакль «Миллион новобрачных» — это спектакль, соединивший в себе искусство многих народов. Я очень рада, что мои песни слушаются с удовольствием. Зрители ленинградского мюзик-холла требуют постоянного творчества, работы над собой, над репертуаром, ведь многие из них приходят по нескольку раз на спектакль, и хочется каждый раз показать что-то новое, интересное. И так появилась в репертуаре моем еще одна новая песня, аргентинская народная песня «Дорога Камино».

0: Это самый молодой театр Ленинграда. И вовсе не потому, что отроду ему всего 7 лет. Мюзик-холл – это молодежная труппа, возраст которой в среднем составляет 23 года. Это энергичная комсомольская организация с непременной политучебой, лекциями на самые различные темы, стенными газетами и веселыми капустниками. Это дружелюбие и поддержка по отношению к вновь пришедшим в театр молодым коллегам. В антракте мы подходим к Сергею Захарову.
1: Мое знакомство с Ленинградским мюзик-холлом произошло оно во время гастролей театра в Москве. Я пришел в концертный зал «Россия», где проходил спектакль. Ну, а потом зашел за кулисы прямо к художественному руководителю Илье Яковлевичу Рахлину и главному дирижеру Горковенко. Они прослушали меня и сказали: «Работай». Вот я и работаю.

0: конце августа ленинградский мюзик-холл закончил свой сезон. Но не закончился он для героини спектакля «Миллион новобрачных» солистки мюзик-холла Ольги Вардашевой. Ольга вместе со своими коллегами Любовью Бажиной и Геннадием Бойко выступит в концертах, которые организует берлинское телевидение. Накануне отъезда мы записали интервью с Ольгой Вардашевой. Ольга работает в мюзик-холле с момента его основания.
1: Я пришла в мюзик-холл, чтобы стать певицей. И действительно, поначалу в спектакле только пела. Но театр предложил мне расширить свое амплуа. И вот в спектакле «Миллион новобрачных» я уже пою и танцую. И как драматическая актриса участвую в интриге, которая движет наши веселые и красочные действия.
0: Ольга Вардашева – актриса синтетическая. Ее завидная музыкальность и пластика, интересные вокальные данные и внешняя привлекательность дают основания художественному руководству в новых работах предлагать актрисе решение более сложных задач.
1: А в совершенно новом спектакле, который мы сейчас начали репетировать, меня ждет, я надеюсь, еще больше песен, еще больше танцев и еще более интересная роль. Я не стану раскрывать секретов, но скажу, что это представление будет и лиричным, и веселым, сами и музыкой. Собственно, мне кажется, это вообще характерно для ленинградского мюзикола.
0: Несколько лет назад «Невская волна» впервые познакомила своих слушателей с Ольгой Вардашевой, участницей художественной самодеятельности. Сегодня у нашего микрофона ведущая солистка Ленинградского государственного мюзик-холла.

Ленинградский мюзик-холл – театр, который начинается с песни, начинается с музыки. И не расставаясь с ними, продолжается в потоке беспрестанно меняющегося света, в ослепительном блеске костюмов и декораций, в неистощимой изобретательности авторов сценария и постановщика. Театр, который продолжается мастерством его актеров.

0: Невская волна свою работу заканчивает.
1: Ее подготовили режиссер Владимир Горьков, музыкальный редактор Лев Привалов, оператор звукозаписи Леонид Калашников, редактор Людмила Емельяненко.
0: Вели программу Вадим Каткевич и Татьяна Егорова. До свидания.

0: Слушайте радиокомпозицию «Моим землякам».
1: На нашем редакционном столе груда писем. На одних адрес совсем короткий – Таллин Радио. На других подлинней – Таллин Радио народному артисту Советского Союза Георгу Отцу. Но почтовый штемпель и на тех, и на других – один – Ленинград. Вы помните, конечно, наши дорогие ленинградские друзья, передачу, которая прозвучала в вашем городе в день 17-й годовщины победы над фашистской Германией.

0: Вы, конечно, уже узнали и голос певца, и песню, которую он поет. «Хотят ли русские войны?» Так назвали мы свой рассказ.
1: И вот буквально на второй день после этого мы стали получать письма из Ленинграда. Писали нам рабочие и ученые, домохозяйки и пенсионеры, артисты и студенты, школьники и старые большевики. В каждом письме, в каждой строке мы чувствовали подлинное волнение, вызванное страстным призывом к миру, что прозвучало и в самой песне композитора Колмановского и поэта Евтушенко, и в прекрасном исполнении Георга Отца. К сожалению, ни мы, ни Георг Карлович не в состоянии ответить вам, дорогие ленинградцы, каждому в отдельности, но просим вас, как искреннюю благодарность за ваши теплые слова и страстную взволнованность, которой дышат ваши письма, принять эту передачу, которую мы назвали
0: «Моим землякам».
1: Ведь так же, Георг Карлович?
2: Да, так. Я со спокойной совестью могу назвать себя земляком ленинградцев. Ведь я уроженец Ленинграда. Правда, жил я там недолго. Снова попал я в город, где родился, только в годы войны. В 1944 году вместе с художественным ансамблем Эстонской ССР. Я впервые пел там для своих земляков. Пел песню, в которой были такие слова. «Ленинград мой, милый брат мой, родина моя». Вы, конечно, понимаете, с каким волнением пел я тогда. Так состоялось знакомство с Ленинградом. Знакомство, длящееся вот уже 18 лет. За эти годы был я в гостях у ленинградцев множество раз. У меня много друзей в вашем городе, и очень близких, и таких, которых я и не видел, а только читал их письма. И вот снова пачка писем после передачи «Хотят ли русские войны?». И что особенно приятно, в письмах этих, рядом со строками, относящихся к оценке самой передачи, я прочел слова гнева по адресу тех, кто замышляет новую войну. Я почувствовал решимость отстоять мир. Я увидел боль воспоминаний. Одно письмо взволновало меня до глубины души. Письмо Аллы Ивановны Тимофеевой.
1: Во время этой передачи я вспомнила ужасные 900 дней блокады Ленинграда, которую пережила в своем родном городе, не выезжая. От первого дня войны 22 июня 1941 года до Дня Победы 9 мая 1945 года. Все пронеслось перед моими глазами. Я плакала, вспоминая смерть матери от голода, холод, грязь, свист бомб и снарядов, свои ранения и погибших друзей, мертвого ребенка, лежавшего на нашей лестнице несколько дней, завернутым в бумагу, так как, видимо, родители не имели сил его похоронить, или, может быть, их самих уже не было в живых. Груды трупов в парке Ленина. Потом первые трамваи. Огороды на Марсовом поле. Прорыв блокады. Снятие блокады. И, наконец, прекрасный, радостный день победы. Салют, счастливые лица.

Да, русские, советские люди не хотят войны. Они еще помнят все ее ужасы. И песня, что пел 9 мая для нас Георг Коц, убеждает в этом больше, чем множество других слов.

0: Дорогая Алла Ивановна, примите от меня эту песню в знак искреннего уважения к вашей суровой судьбе, к памяти, которая не дает нам забыть прошлое, к уверенности, с которой вы, пройдя сквозь пламя войны, смотрите в грядущее, где не должно быть места войне. Эти слова я в равной степени адресую и другим моим друзьям, чьи письма лежат сейчас передо мной. Вам, дорогие женщины из 2-го строительного управления Смольнинского райжилуправления, и вам, радиослушатели Марковы, Захаровы, Мисюгины, Смирновы, Власов, Литварева и Полякова, написавшим коллективное письмо. Вам, старые русские актеры Серебрякова и Майоров, и вам, бывший политкаторжанин Ильмас, и всем-всем, чьи имена перечислить, к сожалению, нет возможности. Вчитываясь в строки ваших писем, я вновь и вновь возвращаюсь мысленно в ваш город, в город, с которым меня связывает почти вся моя творческая судьба. Город, о котором хочется говорить пушкинской строфой. Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, не вы, державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады. И ясные спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.
1: Вы мне писали, не отпирайте...
0: Пушкин, Чайковский. Эти имена были всегда тесно связаны для меня с вашим прекрасным городом. И каким же счастьем было для меня получить партию в опере двух гениев русского искусства.

С особым волнением исполнял я эту партию вам, дорогие мои ленинградские друзья. Но это было уже не первое мое оперное выступление в вашем городе. Впервые мы встретились с вами на опере, с которой связаны имена двух других великолепных мастеров русского искусства. Это была опера...

18 лет. Почти два десятилетия моя творческая биография связана с вашим городом. Истинным наслаждением для меня были выступления в прекрасном коллективе театра оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова, где я пел партию Рене в опере Верди «Бал Маскарад» и моцартовского «Дон Жуана».

0: Дорогие друзья, вы слушали радиокомпозицию «Моим землякам».
1: В передаче принимал участие народный артист Советского Союза Георг Отц.
0: Автор композиции Константин Любченко. Вели передачу артисты Мариэтта Рудина и Леонид Бродский. Режиссер Леонид Бродский.
1: Звукооператор Эльвира Кельберг. Редактор Эрвин Мартинсон.
0: Ваши отзывы шлите по адресу Таллин, радио, редакция обменных передач.

0: Русская поэзия не умерла, лишившись Пушкина, Лермонтова и Кольцова, а только уснула. По обыкновению и по временам она будет просыпаться и рассказывать нам свои прекрасные сны до тех пор, пока не явится на Руси новый поэт Виссарион Белинский. Слушайте поэтическую радиокомпозицию по стихам Ивана Сергеевича Тургенева «Голос сердца».
1: Куда мне деться? Что предпринять? Я, как одинокая птица без гнезда. Нахохлившись, сидит она на голой сухой ветке. Оставаться тошно. А куда полететь? И вот она расправляет свои крылья и бросается вдаль, стремительно и прямо, как голубь, испуганный ястребом. Не откроется ли где зеленый приютный уголок? Нельзя ли будет свить где-нибудь хоть временное гнездышко? Птица летит, летит и внимательно глядит вниз. Под нею желтая пустыня, безмолвная, недвижная, мертвая. Птица спешит, перелетает пустыню и все глядит вниз, внимательно и тоскливо. Под нею море, желтое, мертвое, как пустыня. Правда, оно шумит и движется, но в нескончаемом грохоте, в однообразном колебании его валов тоже нет жизни и тоже негде приютиться. Устала бедная птица, слабеет взмах ее крыльев, ныряет ее полет. Взбилась бы она к небу, но не свить же гнезда в этой бездонной пустыне. Она сложила, наконец, крылья и с протяжным стоном пала в море. Волна ее поглотила и покатилась вперед по-прежнему, бессмысленно шумя. Куда же деться мне? И не пора ли мне упасть в море?
0: Это Франция. По старой привычке Тургенев и здесь, на чужбине, в Бужевале, просыпался рано.
1: Жизнь завершена. Как бы хотелось еще раз надышаться горькой свежестью полыни и сладким запахом гречихи на полях родины. Как бы хотелось еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага, увидеть заросшие дорожки старого сада в милой Орловщине и песчаное местечко под ряхлой плотиной, и высокие березы с длинными висячими ветками,

0: ящиками, из-за которых с проселочной дороги бывало неслись унылая песня мужика и тарахтение телеги. Как бы хотелось еще раз побродить по поемным лугам и болотам за дичью с ружьем и собакой и насмотреться опять на кроваво-оранжевую полоску ранней зари, проступающую сквозь ветви и стволы не чужого Сан-Жерменского леса, а родимых чащ Епифании и Карачева.
1: Тургенев прикрыл глаза. Так легче рождались воспоминания о далекой-далекой поре, всегда такие желанные для прожившего жизнь человека.
0: Лиловые аллеи Спасского, светлый холодный пруд в конце сада у Левады и желтые песчаные дорожки, и теплые полянки между деревьями, и молодой раскидистый дуб, и беседки в саду, и дом детства с колоннадой и террасами. Там, в Спасском, научился нежно любить природу и ненавидеть рабство. Отец, мать, старая нянюшка Васильевна, братья, друзья детства, крепостные мужики и дворовые, барство дикое и первая любовь. Все всплывает опять, бежит перед глазами дорогое и ненавистное, радостное и печальное, живое и трепетное, проходит и исчезает, и вновь возникает. Минувшие, давно минувшие годы и минувшие строки,

0: Гроза промчалась низко над землею. Я вышел в сад. Затихло все кругом. Вершины лип облиты мягкой мглою, обогрены живительным дождем. А влажный ветер на листья тихо дышит. В тени густой летает тяжкий жук, и, как лицо заснувших, томно пышет, пахучим паром пышет темный луг. Какая ночь! Большие, золотые зажглися звезды, воздух свеж и чист, стекают с ветра капли дождевые, как будто тихо плачет каждый лист. Зорница вспыхнет, поздний и далекой примчится гром и слабо прогремит, как сталь блестит, темнее пруд широкой. Вот и дом передо мной стоит, и при луне таинственные тени на нем лежат недвижно. Вот и дверь, вот и крыльцо, знакомые ступени. А ты? Где ты? Что делаешь теперь? Упрямые, разгневанные боги, не правда ли, смягчились, и среди семьи твоей забыла ты тревоги, спокойная на любящей груди? Или теперь горит душа больная, или отдохнуть ты не могла нигде, и все живешь, всем сердцем изнывая, в давно пустом и брошенном гнезде?
1: Как грустный взгляд, люблю я осень. В туманный тихий день хожу я часто в лес, и там сижу, на небо белое гляжу, да на верхушки темных сосен. Люблю, кусая кислый лист, с улыбкой развалясь ленивой, мечтой заняться прихотливой, да слушать дятлов тонкий свист. Трава завяла вся, холодный, спокойный блеск разлит по ней, и грусти тихой и свободной я предаюсь душою всей. Чего не вспомню я, какие меня мечты не посетят. А сосны гнутся, как живые, и так задумчиво шумят, и словно стадо птиц огромных внезапно ветер налетит, и в сучьях спутанных и темных нетерпеливо прошумит.
2: Тебе случалось в роще темной, в траве весенней, молодой, найти цветок простой и скромный? Ты был один в стране чужой. Он ждал тебя. В траве росистой он одиноко расцветал, и для тебя свой запах чистый, свой первый запах сберегал. И ты срываешь стебель зыбкой, в петлицу бережной рукой вдеваешь с медленной улыбкой цветок, погубленный тобой. И вот идешь дорогой пыльной, кругом все поле сожжено, струится с неба жар обильный, а твой цветок завял давно. Он вырастал в тени спокойной, питался утренним дождем и был заеден пылью знойной, спален полуденным лучом. Так что ж, напрасно сожаленье. Знать, он был создан для того, чтобы побыть одно мгновенье в соседстве сердца твоего.

0: откуда веет тишиной? Откуда мчится зов? Что дышит на меня весной и запахом лугов? Чего тебе, душа моя, внезапно стало жаль? Скажи, какую вспомнил я любимую печаль? Но все былое, Боже мой, так бледно, так темно, и то, над чем я плакал, мной осмеяно давно. Невежда сам, среди других забывчивых невежд, любуюсь гибелью моих восторженных надежд. Но все же тих и тронут я, с души сбежала тень, как будто тоже для меня настал волшебный день, когда на дереве ногом и сочен, и душист, согретый ласковым лучом, растет весенний лист. Как будто сердцем я воскрес и волю дал слезам, и, задыхаясь, в темный лес бегу по вечерам, как будто я люблю, любим, как будто ночь близка, и тополь под окном одним кивает мне слегка.
1: Пятнадцатого мая 1838 года линейный корабль Николай I покинул Кронштадтскую бухту и скоро вышел в открытое море. Тургенев едет за границу, в Берлин, в эту благословенную страну ученых и музыкантов, родину философии, Гёте и Шиллера. В своем дорожном сюртуке, в софьяновом карманном портмоне везет он за рубежи драгоценный локон Александра Сергеевича Пушкина, запаянный в серебряном медальоне, и университетский диплом кандидата, и любезную сердцу страничку, вырванную из апрельского номера журнала «Современник», где напечатал профессор Плетнев его, Тургенева, первое стихотворение «Вечер». В отлогих берегах реки дремали волны. Прощальный блеск зари на небе догорал. Сквозь дымчатый туман вдали скользили челны, и грустных дум, и странных мыслей полный на берегу безмолвный я стоял. Маститый царь лесов кудрявой головою склонился старый дуб над сонной гладью волн. Настал тот дивный час молчанья и покою, слиянье ночи с днем и света с тьмою, когда так ясен небосвод. Все тихо, звука нет, все тихо, нет движения. Везде глубокий сон, на небе, на земле. Лишь по реке порой минутное волненье, то ветра вздох, листа неслышное паденье. Везде покой, но не в моей душе. Да, понял я, что в этот час священный природа нам дает таинственный урок. И голос я внимал в душе моей смущенной, тот голос внутренний, святой и неизменный, грядущего таинственный пророк. Кругом, так я мечтал, все тихо, как в могиле, на все живущее недвижность налегла, заснула жизнь, природы дремлют силы, и мысли чудные, и странные будила в душе моей той ночи тишина. Что если этот сон — одно предвозвещение того, что ждет и нас, того, что будет нам? Здесь света с тьмой, там радостей, страданий, с забвением и смертью слиянье. Здесь ночь и мрак, а там, что будет там? В моей душе тревожное волненье, напрасного прошал природу взором я, она молчит в глубоком усыпленье, и грустно стало мне, что ни одно творенье не в силах знать о тайнах бытия.
0: Да-да, именно так. Ни одно творенье, сколь оно к тому не стремится, а так и не в силах узнать о тайнах бытия. Вот умер Пушкин в расцвете своей славы, в середине великого своего поприща. Зачем? Зачем все это вокруг? Рождение и смерть, красота мира, его уродство, борьба слабых и сильных, страдания и короткие радости. Зачем бегут эти волны, дует ветер, светит желтое солнце, кричат эти чайки? Зачем? Для чего родился? Для чего живешь? Один. Опять один я. Разошлась толпа гостей, скучая. Вот и полночь. За тучами клубясь несутся тучи, и тяжело на землю налегли угрюмо неподвижные туманы. Не спится мне. Не спится. Нет, во мне тревожные, напрасные желания, неуловимо быстрые мечты и призраки несбыточного счастья сменяются проворно. Но тоска на самом дне встревоженного сердца, как спящая холодная змея, покоится. Мне тяжело. Напрасно хочу я рассмеяться, позабыться, заснуть, по крайней мере. Дух угрюмый не спит, не дремлет. Странные картины являются задумчивому взору. То чудится мне мертвое лицо, лицо мне незнакомое, немое, все бледное, с закрытыми глазами, и будто ждет ответа. То во тьме мелькает образ девушки, давно мной позабытой. Опустив глаза и наклонив печальную головку, она проходит мимо, слабый вздох едва заметно грудь приподнимает. То видится мне сад, обширный сад. Под липой одинокой, обнаженной, сижу я, жду кого-то. Ветер гонит по желтому песку сухие листья, и робкими послушными роями они бегут все дальше, дальше, мимо. И вот я вспомнил, я стоял однажды среди высоких гор в долине тесной, кругом не травки, камни все да камни, да желтый мелкий мох. У ног моих бежал ручей, проворный, неглубокий, и под скалой в расселине внезапно он исчезал с каким-то глупым шумом. Вот жизнь моя, подумал я тогда. Но гости те, кому из них могу я завидовать? Где тот, который смело и без обмана скажет мне: «Я жил»? Мне весело, но ты меж тем, о ночь, не медли, проходи скорей и снова меня предай заботам милой жизни.

0: Три года прошли незаметно. Пора возвращаться в Россию.
1: Прощайте ж вы, хмурые, но сердцем любимые аудитории Королевского университета. Прощайте ночные веселые серенады под окнами любимых профессоров. Прощайте темные, тесные, уставленные бочками с пивом кабачки, где читали стихи Гёте и Шиллера, гремели вольные студенческие песни. Спасибо Станкевичу за дружбу, за то, что научил любить жизнь в ее высоком назначении. Спасибо Бакунину, раскрывшему глубокие тайны учения Гегеля о движении природы и человечества по пути прогресса. Теперь-то знаю, наконец, для чего существует в мире рождение и смерть, страдания и радости, зачем бегут волны в морском просторе, дует ветер, светит желтое солнце, кричат хищные птицы. И зачем живет на земле человек?
0: И вот уж глядит он, задумавшись, на плывущие мимо поля, деревеньки, мертвые дубовые рощи. Близорукие темно-серые глаза, как будто с недоумением и скорбью, рассматривают родную землю.
1: Дорого обошлась бесснежная зима прошлого года лесам-великанам и крестьянским посевам. Гегель, конечно, велик, но как же вот здесь, посреди этих русских бескрайних равнин, сможет совершенствоваться дух человека, когда человек этот нищий, голодный раб своего господина? Вот дремлет рядом с кучером дядька Порфирий. Порфирий ведь тоже раб и останется, видно, рабом. Не помогут ему ни великая германская философия, ни мой диплом Королевского Берлинского университета. Боже мой! Сколько прекрасных грез и надежд было пережито вместе с покойным Станкевичем в Риме! Какой могучей, свободной по духу казалась нам каждая человеческая личность! С каким трепетом, восторгом произносили великое имя «Человек»! И вот здесь, на родине, в милом Спасском рушатся эти надежды перед силою более страшную, чем рев моря и треск огня.
2: Нам тягостно негодование и злоба дельная смешна, но нам не тягостно молчание, улыбка нам дозволена. Мы равнодушны, как могилы, мы, как могилы, холодны, и разрушительные силы, и те напрасно нам даны. Привыкли мы к томлению скуки, среди холодной полутьмы лучи живительной науки мерцают нехотя. Но мы, под ум чужой, чужое знание, желание честное добра и под любовь, и под страдание подделываться мастера. Радушьем, искренней приязнью мы так исполнены, Бог мой! Но с недоверчивой боязнью оглядывает нас чужой. Он не пленится нашим жаром, его не тронет наша грусть. То, что ему досталось даром, твердим мы бойко наизусть. Как звери мы друг другу чужды. И что ж, какой-нибудь чудак затеет дело, глядь, без нужды уж проболтался, как дурак. Проговорил красноречиво все тайны сердца своего и отдыхает горделиво, не сделав ровно ничего. Мы недовольны нашей долей, но покоряемся. судьба, и над разгульной гордой волей хохочем хохотом раба, но и себя броним охотно. Так, не жалеем укоризн и проживаем беззаботно всю незаслуженную жизнь.
0: Он был весь во власти могучей скорбной поэзии Лермонтова. Это кипящая, раскаленная и жгучая тоска о свободном, как птица, человеке, этот крик боли и ненависти узника несправедливой жизни. Все это рождало в душе Тургенева ответный отзвук, подобный горному эху.
2: Среди людей мне близких и чужих скитаюсь я без цели, без желания. Мне иногда смешны забавы их, мне самому смешней мои страдания. Страданий тех толпа не признает. Толпа наш царь и ест, и пьет исправно, и что в душе задумчивой живет, болезнью считает своенравной. И права ты, толпа, ты велика, ты широка, ты глубока, как море. В твоих волнах все тонет, и тоска нелепая, и истинное горе. И ты сильна, и знает тебя Бог, и над тобой он носится тревожно. Перед тобой я преклониться мог, но полюбить тебя мне невозможно. Я ни одной тебе не дам слезы, не от тебя я ожидаю счастья, но ты растешь, как море в час грозы, без моего ненужного участия. Гордись, толпа, ликуй, толпа моя, лишь для тебя так ярко блещет небо. Но все ж я рад, что независим я, что не служу тебе я ради хлеба. И я молчу о том, что я люблю, молчу о том, что страстно ненавижу. Я похвалой толпы не удивлю, насмешками толпы я не обижу. Оттолковать, мечтать с самим собой, беседовать с прекрасными друзьями, с такой смешной, ребяческой мечтой расстался я, как с детскими слезами.
1: Так ничего из жизни и не выходит. Уже проводил 23-ю и 24-ю свою весну. А дела, настоящего дела, все нет и нет. Мелькают мимо дни, недели, месяцы, не принося ни счастья, ни успокоения. Пытался было занять университетскую кафедру, но впустую истратил несколько месяцев жизни, чтобы добиться ученого звания магистра. Не оказалось кафедры ни в Петербурге, ни в Москве. Да, по правде сказать, какая может быть философия в российских императорских университетах, где уже более 10 лет как введена единая для всех умов философическая формула, изобретенная министром просвещения Уваровым: самодержавие, православие, народность. Только одно остается – писать.
0: И Тургенев писал стихи, и стихи его нравились. Редактор журнала «Отечественные записки» Андрей Александрович Краевский охотно печатал их. Впрочем, стихи его были уже тем хороши, что помогли ему сблизиться с Белинским, Герценом, Некрасовым, Панаевым, Анненковым. С печалью, но уже покидала его душа романтическую, мечтательную юность. Пора было вглядеться попристальней в шумевшую вокруг него жизнь, где мечты так и оставались мечтами.

В начале марта 1697 года из Москвы в Европу отправилось русское великое посольство. Его возглавляли Франц Яковлевич Лефорт, Федор Алексеевич Головин и Прокофий Богданович Возницын, а под именем Преображенского полка урядника Петра Михайлова в составе посольства ехал 24-летний Петр Алексеевич Романов, молодой царь Петр I. Целей у Великого посольства было несколько. Прежде всего, подтверждение старого и создание нового, более мощного союза против Турции и Крыма. Но не менее важной была и другая цель. Россия нуждалась в новых знающих людях, корабелах, моряках, инженерах. Еще до отбытия посольства по приказу Петра в разные страны Европы выехали десятки молодых людей, сыновья знатных старинных русских фамилий, среди которых были и Долгорукие, и Голицыны, и Шереметьевы, и Салтыковы. Не мог отставать от них и сам Петр. Петр ехал учиться, и недаром на его письмах из-за границы стояла печать «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». Уже тогда Петр готовился поднять Россию на дыбы, создать государство могучее и обильное. Но в Европе 1697 года об этом еще не подозревали, и Великое посольство встречали по-разному. Первым заграничным городом на пути Петра была Рига, тогда принадлежавшая Швеции. Шведы встретили гостей настороженно и холодно, хотя легко угадали в долговязом уряднике царя московитов. Если бы они предчувствовали, что не за горами Северная война, но зато Курляндия оказалась более гостеприимной и ласковой. Выдавая себя за шкипера, Петр часами сидел в винном погребке в Либаве, ведя за трубкой бесконечные разговоры о море, кораблях, о далеких странах. Здесь, в Курляндии, он впервые увидел Балтийское море, и оно вошло в его сердце и помыслы. В Кёнигсберг Петр отправился на корабле «Святой Георгий». Месяц, проведенный в Пруссии, был отмечен аттестатом, в котором значилось «Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб осторожного и искусного огнестрельного художника». Далее путь лежал через Германию, но Петр там не задерживался. Его манила Голландия, Голландия, чей военный флот господствовал тогда на море, чьи торговые суда бросали якоря во всех гаванях мира. Это была страна самой развитой промышленности, самой развитой торговли, центр кораблестроения, мировая биржа, страна науки и книги. Учиться у голландцев Петр начал еще в Москве, а теперь он ехал к ним на родину, на берега их каналов. Его манил смолистый запах корабельных верфей. Но и не только это. В Рисвике, близ Гааги, вскоре должен был собраться Конгресс Великих Держав, и Петр рассчитывал увидеться и договориться здесь с виднейшими дипломатами Европы. 8 августа 1697 года Петр был уже в Саардаме, где поселился в доме кузнеца Геррита Киста, знакомого еще по Москве. Петр осматривал верфи, фабрики, мастерские, склады. Как писал нидерландский историк Схетельма, он посетил масляную, пильную и бумажную мельницы, а также канатную и парусную фабрики, наконец, железные и компасные мастерские. Повсюду он проявлял необыкновенную любознательность, которую часто не могли удовлетворить познания тех, к кому он обращался с расспросами. Его тонкая наблюдательность и особый дар не уступали его необыкновенной памяти. Многие поражались особой ловкости его в работе, которую он превосходил иногда даже более опытных в деле людей. Он сам хотел сделать все и делал не хуже искусных голландских мастеров. Но в Саардаме Петр пробыл недолго. Его инкогнито было раскрыто, и работать на верфи под взглядами толпы любопытствующих зевак становилось уже невозможно. 15 августа Петр отправляется в Амстердам
и там получает приглашение поработать на верфях Ост-Индской компании, которая по случаю приезда русского царя не только устроила пышный фейерверк, но и заложила новый корабль. Теперь топор царя-плотника застучал в Амстердаме. В Голландии Петр учился также математике, астрономии, рисованию, посещал мастерские, музеи, общался с художниками и учеными, собирал различные инструменты и ценности, изучал анатомию и хирургию. Петра интересовало все. Так пролетело 5 месяцев. И Петра потянуло дальше, в Англию, где были Портсмутские верфи, Вульвический арсенал, Оксфордский университет и английский парламент. Затем снова была Голландия, затем Саксония, Чехия, Австрия. А из России стали поступать недобрые вести. Неспокойно было на границе с турками. Неспокойно было и в Москве, где поднимал голову стрелецкий бунт. И 19 июня 1698 года Петр выехал в Москву. Закончилось путешествие, которое, по словам англичанина Макулея, составляет эпоху в истории не только России, но и во всемирной истории. Но из разнообразных событий Великого посольства воображение современников, да и более поздние поколения историков и литераторов, больше всего поразил царь-плотник, царь-строитель, не в фигуральном, а в самом буквальном смысле этого слова. Пребывание Петра в Саардаме обросло легендами, и одна из них стала основой оперы немецкого композитора Альберта Лорцинга «Царь и плотник», фрагменты которой мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Запись оперы была сделана в Дрездене в 1966 году с участием Германа Прая, он поет партию Петра I, Петера Шрайера, II Петр Иванов, Готлоба Фрика, Эрики Кёт и Николая Гедды. Итак, корабельная верфь в Саардаме. Весело стучат топоры, и им вторят молодые звонкие голоса. Среди работающих особенно выделяются двое – высокие, сильные, статные молодые парни. Один из них – некто Петр Михайлов, работник умелый и усердный. А о том, что под этим именем скрывается сам русский царь Петр Алексеевич Романов, известно в Саардаме очень немногим, самым приближенным. Второго парня зовут по воле прихотливого случая тоже Петром, Петром Ивановым. Беглый солдат, он вынужден скрываться, работая на верфи далеко от родины, и не давало бы Иванову покоя тоска по родному дому, если бы не Мария, племянница саардамского бургомистра Ван Бетта. Да вот и она сама, собственной персоной, с ямочками на щеках, аппетитная, что сдобная булочка. Но новости, принесенные Марией, не доставили Иванову особой радости. Во-первых, за ней вот уже второй день волочится какой-то французский щеголь. А во-вторых, ее дядя, бургомистр Ван Бетт, что-то пронюхал и собирается вот-вот самолично прибыть на верфь, чего с ним уже 3 года как не случалось. И все о каких-то письмах тревожится, какие-то приказы упоминает. Странно все это и не к добру. Невольный свидетель разговора влюбленных Петр Михайлов догадывается, что именно обеспокоило Ван Бетта. Видно, не так прочно царское инкогнито, как казалось.

И Петр читает и узнает, что голландские власти ищут плотника по имени Петр, чужеземца, и обеспокоены, чтобы он не скрылся, если будет обнаружен. Ван Бетт приказывает всем работникам выстроиться в линию и командует: «Петры вперед!». Из шеренги выходит человек 20, среди них и Петр Михайлов, и Петр Иванов. «Кто из вас чужеземец?» На этот раз вперед выходит только двое. На вопрос Ван Бетта, откуда он родом, Петр Михайлов называет Смоленск. Напомним, что мать Петра Великого, Наталья Кирилловна Нарышкина, была дочерью провинциального дворянина из-под Смоленска. Другой же Петр, Иванов, называет себя москвичом. Москвич. И мысли недалекого, но самоуверенного Ван Бетта устремляются к Петру Иванову. Наверняка он-то и является тем таинственным чужеземцем, за которым нужен глаз да глаз. А этот Иванов вдвойне подозрителен. Недаром он ухаживает за Марией, его племянницей. И, воспылав рвением к службе, Ван Бетт решает сам все выяснить до конца. Но где и как? Где? На свадьбе юного Брове, которая празднуется сегодня вечером и на которой будут гулять все работники верфи.

Но не успела Ван Бетт принять решение направиться на свадьбу, как его остановил какой-то богато одетый англичанин. Он представился лордом Сингрэмом и заявил, что ищет бургомистра по очень важному делу. Где-то здесь, на верфи под личиной плотника, скрывается некто по имени Петр. Не сможет ли любезный бургомистр узнать у этого Петра его планы по поводу Англии? Но сделать это нужно осторожно, политично, и главное, нельзя допустить, чтобы здесь появился французский посол. Англия и еще раз Англия. И если Ван Бетт сумеет достойно исполнить сию дипломатическую миссию, то лорд готов передать на нужды Саардама или его бургомистра 2000 фунтов. Через час лорд, конечно, инкогнито, появится на свадьбе, и тогда Ван Бетт еще не успевает до конца осмыслить свою новую дипломатическую миссию, как в поле его зрения оказывается Петр Иванов. И бургомистр со свойственной ему политичностью начинает кружить вокруг некой тайны, известной Петру. Намеки и недомолвки Ван Бетта приводят к полной путанице. Иванов, слушая Бетта, принимает лорда за своего полковника, который, о ужас, обнаруживал своего беглого солдата. Правда, бургомистр уверяет, что он целиком на его, Петра, стороне, и что он, Петр, думает о Франции. Выясняется, что о Франции Петр Иванов не только не думает, но и ничего не знает. А об Англии? Об Англии он немного слышал. Упиваясь собственной мудростью и политичностью, Ван Бетт решает пообещать Иванову руку своей племянницы, если тот откроется перед ним, Ван Беттом. Бургомистр торжественно удаляется, а перед Петром Ивановым появляется маркиз де Шатанеф, тот самый француз, который вот уже второй день бесстыдно преследует его Марию. Иванов готов начать ссору, но француз отступает. Не дай бог из-за девчонки поссориться с русским царем, которого он ищет уже второй день. Маркиз готов принять Иванова за царя, но его внимание привлекает другой Петр, Михайлов. Пытаясь выяснить истину, хитрый француз сообщает, что турки разбили русских в пух и прах, а русский царь погиб в сражении. И по реакции Петра он понимает, кто перед ним. Петр назначает маркизу свидание в трактире. Заканчивается первый акт большим ансамблем. Петр Иванов устремляется мыслями к любимой Марии, а Петр Михайлов — к любимой России.

0: рассказывает искусствовед Марина Анатольевна Кершакова.
1: О Густаве Альберте Лорцинге известно немногое. О нем у нас нет ни толстых монографий, ни даже маломальски значительных музыковедческих статей. Известно, что он родился 23 октября 1801 года в Берлине в семье актеров, и практически большая часть его жизни прошла в скитаниях, сначала с родителями, а потом с женой, ибо сам Лорцинг также стал актером, певцом-тенором как на роли любовников, так и на роли буффа. У него не было систематического музыкального образования, но он был талантлив и работоспособен. Со старинной гравюры на нас смотрит красивый молодой мужчина с чувственными губами и зовущим взглядом выразительный глаз, тонкий прямой нос, завитые и взбитые по моде того времени волосы. Перед нами человек, привыкший и умеющий нравиться. Перед нами актер, призванный каждый вечер покорять самую капризную даму, публику. За свою не очень долгую жизнь Лорцинг прожил всего 50 лет. Он написал около 20 опер и зингшпилей, преимущественно комических. Но настоящую славу ему принесла, по большому счету, одна опера «Царь и плотник», либретто которой написал он сам, используя, правда, мотивы комической мелодрамы «Саардамский плотник» или «Два Петра», в которой когда-то играл еще 13-летним мальчиком. Премьера оперы «Царь и плотник» состоялась в Лейпциге 22 декабря 1837 года. В партии плотника Петра Иванова в премьере участвовал сам композитор. И хотя лейпцигская постановка была принята более чем благосклонно, славу Лорцингу принесла вторая, берлинская премьера в театре «Унтер ден Линден».
0: Второе действие оперы переносит нас в один из саардамских трактиров, где весело гуляет свадьба. Среди гостей Петр Михайлов и Лефорт. Последний докладывает, что к отъезду государя все готово. Но Петр решает повременить. Его интересует встреча с французским послом, возможный союз с Францией. А вот и француз. Не боясь вызвать ревность Петра Иванова, он снова ухаживает за прелестной Марией. Девушка просит маркиза что-нибудь спеть, и тот поет вдохновенный панегирик прекрасным фламандкам.

0: Среди гостей появляются Ван Бетт и лорд Сингрем. Бургомистр указывает лорду на Петра Иванова, а Иванов, в свою очередь, уверен, что это полковник готов схватить свою жертву. В разгар веселья появляется офицер. Властям известно, что на Саардамской верфи скрываются иностранцы, сманивающие работников за границу. Всем оставаться на местах и предъявить документы. Подозрения Ван Бетта готовы пасть на англичанина, но лорд называет себя, он посол британского королевства. Тогда Бетт приказывает взять под стражу обоих Петров, но лорд Сингрем протестует. Иванов — это русский царь. Бургомистр приказывает арестовать другого Петра, но вперед выступает маркиз де Шатанеф, Петр Михайлов, русский царь. Действие заканчивается общей суматохой.
1: В России опера Лортинга была довольно долго запрещена к постановке, ведь ее героем был Петр I, а выводить на сцену представителей дома Романовых было строжайше запрещено цензурой. Царь и Плотник увидели свет рампы в Санкт-Петербурге только в 1906 году, в театре «Зимина» на сцене Народного дома. В партии Петра Михайлова выступил тогда Павел Захарович Андреев. А в последний раз в нашем городе эта опера была поставлена в 1956 году на сцене Малого оперного театра.
0: Первая картина третьего действия разворачивается в Саардамской ратуше. Бургомистр решил, что Саардам должен воздать по заслугам русскому царю. Правда, Ван Бетт до сих пор уверен, что это Петр Иванов. Для этого случая бургомистр сам написал торжественную кантату, которую сейчас и разучивает с хором.

В ратуше появляется Петр Михайлов. Ван Бетт в ужасе вспоминает, каким тумаком плотник наградил его вчера на свадьбе. Если бы не поручительство маркиза... Мария расспрашивает Петра, где ее Петр, Петр Иванов, и что с ним. Иванов тоже на свободе, маркиз из-за него поручился. А правда ли, что Иванов русский царь? На этот вопрос Петр Михайлов не отвечает. А Мария предпочла бы, чтобы Иванов не был царем. Она его любит и хочет выйти за него замуж. Петр обещает обвенчать ее с Ивановым, но при одном условии. Если она целый час никому ничего не скажет. Мария убегает. Петр остается один. И все его мысли обращаются к любимой отчизне и к той высокой и неизмеримо трудной миссии, которую возложил на него Господь Бог.

У ратуши появляется Петр Иванов. Он в растерянности. Бургомистр называет его величеством, а сам он ничего не понимает. Может быть, Мария? Нет, Мария, наконец нашедшая своего Петра, тоже ничего не собирается объяснять. Во-первых, она дала слово молчать, а во-вторых, он через час все сам узнает, а в-третьих, и подогрев в очередной раз ревность возлюбленного, девушка оставляет его. Ich soll durchaus den Herrscher spielen.

В ратушу возвращается Петр. Иванов и ему жалуется на свою странную судьбу. Одни хотят видеть в нем царя, другие — беглеца. Вот, например, лорд Синграм. Он дал Иванову деньги, яхту и паспорт. В ответ Петр протягивает товарищу запечатанный пакет, который Иванов должен вскрыть через час, а сам берет его английский паспорт. Появляется Лефорт и Маркиз. Все готово к отплытию. Россия ждет своего государя. И пока на площади у гавани торжественно чествуют мнимого русского царя, истинный беспрепятственно покинет Саардам. Так и происходит. И когда разбушевавшийся Ван Бетт призывает к оружию, яхта с Петром уже выходит в море. Иванов вскрывает пакет, и все разъясняется. Саардамцы узнают, что именно Петр Михайлов — истинный русский царь. Кроме того, в пакете Иванов находит бумагу, производящую его в сан старшего смотрителя царского дворца, и царское согласие на его брак с племянницей болвана-бургомистра Марией. Ну что ж, Ван Бетт вынужден проглотить столь обидный эпитет, тем более, что он, увы, его кажется достоин, а Петр I благодарит всех саардамцев за науку и прощается, его ждет Россия.

0: В передаче прозвучали фрагменты из оперы Альберта Лорцинга «Царь и плотник». Партии исполняли Петр I, Герман Прай, Петр Иванов, Петр Шрайер, Ван Бетт, Готлоб Фрик, Мария, Эрика Кёт, маркиз де Шатонеф, Николай Гедде. Дирижер Роберт Хегер. Архивная запись 1966 года.
1: Свой предварительный обзор того, что ожидает слушателей на фестивале «Рождественские встречи» в Северной Пальмире, я хочу предварить рассказом о событии, на несколько дней его опередившем. Оно задало праздничный тон всей последующей музыкальной жизни уже 16 декабря. Речь пойдет о беспримерном концерте, не знающего аналогов, единственного в своем роде сводного оркестра под руководством Клаудио Аббада. Естественно, концерт этот к фестивалю не имеет никакого отношения.

Овации, подобной той, что последовала сначала за пятой симфонией Малера, а потом и после бесов, я, пожалуй, никогда в жизни не слышала. Большой зал филармонии просто ревел от восторга. Наверное, немалую роль тут сыграло общее поле, установившееся между слушателями и музыкантами, самому старшему из которых было 25 лет, а младшему всего 18. Зал получил колоссальный заряд юной энергии, энтузиазма, доброжелательности и ответил на это выражением самой горячей благодарности. Молодежный оркестр Объединенной Европы возник в период подготовки петербургских и московских гастролей. В него вошли два молодежных коллектива, созданных и руководимых Клаудио Аббадо – оркестр Европейского сообщества и оркестр имени Густава Малера. По словам генерального секретаря, первого из них Джой Бриер, неутомимая преданность маэстро Аббадо молодым музыкантам Европы и его работа с ними просто легендарны. Благодаря этой страстной преданности будущему музыке он воспитал целое поколение прекрасно подготовленных оркестрантов. Многие из них уже заняли достойные места в лучших симфонических оркестрах мира. Поездка в нашу страну, которой предшествовал серьезный репетиционный период в Берлине, тщательно готовилась в течение нескольких месяцев представителями разных стран, взявших на себя ее финансирование. Продумано было все до мелочей, вплоть до специально смоделированных и прекрасно выполненных фирмой Лора Эшли изящных платьев бирюзового цвета, по староевропейским представлениям, являющегося цветом надежды, и таких же галстуков к черным смокингам мужской части оркестрантов. Атмосфера доброжелательности охватывала входящих в зал с первых же минут, когда каждый находил на своем кресле прекрасно выполненный буклет со множеством фотографий, подробно рассказывающий и об оркестрах, и о всех их членах в отдельности. Ни перед концертом, ни даже во время антракта всю заключенную в 64 страницах информацию охватить было, конечно, невозможно. Но на первых же страницах бросались в глаза послания к нам, слушателям, и от Жака Делора, президента Европейского сообщества, и персонально от всех премьер-министров стран сообщества. Мне хочется привести несколько выдержек из этих искренних посланий. Рождественский месяц – это идеальное время для громкого выражения всемирных идеалов братства, солидарности и дружбы. С наилучшими пожеланиями русскому народу – Вильфрид Мартенс, премьер-министр Бельгии. Или «Гастроли этого оркестра в России, дружественной стране, занимающей особое место в сердцах и мыслях греческого народа, ввиду тех исторических, религиозных и культурных связей, которые объединяют нас, дают мне возможность передать вам сердечные приветствия от имени народа и молодежи Греции. Пользуюсь этой возможностью, чтобы поддержать и приветствовать желание вашей страны приобщиться к общим европейским ценностям именно сейчас, когда для человечества забрезжила новая эра. Исторические перемены у вас дают надежду на победу в завтрашней Европе духа сближения, сотрудничества и взаимопонимания. Константин Мицотакис, премьер-министр Греции. Длинное послание Хельмута Коля завершается такими словами. Всем участникам поездки и слушателям я желаю большого удовольствия от концертов. Пожелание федерального канцлера Германии исполнилось. Удовольствие все получили огромное. Это было даже больше, чем удовольствие. Радость. Символичен был и выбор программы. В первом отделении прозвучала фантазия Бетховена для фортепиано, хора и оркестра, содержанием которой является картина движения от тьмы и хаоса к свету и порядку. К европейскому молодому оркестру присоединились здесь и наши исполнители, пианист Евгений Кисин и хор студентов Петербургской консерватории. А во втором отделении была исполнена пятая симфония Малера, рисующая победу над апокалиптическим отчаянием, давшуюся ценой самой жестокой отчаянной борьбы.

еще один фрагмент Пятой симфонии Малера. Я хочу дать вам послушать самый финал, для того, чтобы вы ощутили всю атмосферу, которая царила в зале.

Отдавая должное русской музыке и выражая добрые чувства к слушателям, молодежный оркестр Объединенной Европы виртуозно исполнил на бис фрагменты из балетов Стравинского и Прокофьева. Надо еще добавить, что всю программу Клаудио Аббадо дирижировал наизусть, без малейшей доли внешних эффектов, предельно естественно, благородно и с невероятным эмоциональным накалом.

Все, что с сегодняшнего дня происходит в концертных залах нашего города, нам было предложено рассматривать как события фестиваля «Рождественские музыкальные встречи в Северной Пальмире», включая и концерты, по существу являющиеся плановой работой залов. Памятуя о том, что декада, о которой я собираюсь сейчас рассказать, рождественская, будем считать и все события, имеющими отношение к фестивалю. Итак, любители музыки ожидают встречи со многими интересными коллективами и солистами, и моя задача – попытаться сориентировать тех, кто захочет попасть на концерты и спектакли до Нового года. 22 декабря в Большом зале филармонии концерт заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Мариса Янсенса. Думаю, что попасть на него будет чрезвычайно сложно тем, кто не достал билета заранее, потому что в качестве солиста выступает один из ведущих мастеров мира, американский скрипач Исаак Стерн. В это же время в Малом зале имени Глинки состоится вокальный вечер солиста Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Василия Овчарова, который исполнит сочинение Шостаковича и Мусоргского. Ну а в зале капеллы имени Глинки в 12 часов вы сможете попасть, наконец, на программу, отвечающую названию фестиваля. Фольклорный ансамбль «Живая старина» представит здесь традиционные святочные игры. На следующий вечер там же в капелле прозвучит еще одна подобная программа, озаглавленная «Праздники на Руси. Николин день». С ней вас познакомит фольклорный ансамбль Международного фонда славянской письменности и культуры. Линию праздников на Руси продолжит 26 декабря концерт, посвященный святкам. Свои лучшие спектакли предлагает вам в эти дни и Государственный музыкальный камерный театр «Санкт-Петербург-Опера». Завтра в очаровательном театральном зале Юсуповского дворца прозвучит пастораль Дмитрия Бортнянского «Сокол» и одноактная комическая опера Гаэтана Доницетти «Колокольчик».

понедельник, 23 декабря, хочу порекомендовать вам пойти на заключительный концерт лауреатов второго международного конкурса камерных ансамблей имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Торжественный акт вручения медалей и дипломов победителям и сам концерт состоятся в Большом зале филармонии. Синхронно с этим в Малом зале имени Глинки выступят специально приглашенные на фестиваль певцы Вера Добролюбова из Иваново и Василий Семенчин из Барнаула. Они исполнят сочинения Баха, Генделя, Беллини, Верди и Мусоргского. Концерты Малого зала знакомят нас с состоянием вокального искусства в России. 28 декабря там выступят артисты из города Кургана, меццо-сопрано Раиса Лапина и пианист Андрей Бухтаяров. Во вторник, 24 декабря, в Большом зале играет скрипач Владимир Спиваков и пианист Михаил Руть. Но, к сожалению, на этот концерт попасть будет почти невозможно, потому что он абонементный. Зато на следующий день Михаил Руть, живущий ныне во Франции, даст целый клавирабенд, а 28-го он же выступит с заслуженным коллективом республики под управлением Юрия Тимирканова. В Малом зале будут играть солисты Спиваковского оркестра «Виртуозы Москвы». Больше других представлены подлинно рождественские программы в зале капеллы имени Глинки, как я уже говорила. 24 декабря музыканты из таких городов России, как Нижний Новгород, Челябинск, Казань, исполнят целую программу «Рождественская органная музыка».

Органных концертов на предстоящей декаде в зале капеллы довольно много. Среди исполнителей будет и органист из Дании Флеминг Драйсик. В рождественских встречах в Северной Пальмире участвует и Смольный собор. 22 декабря там поет традиционную программу из православных церковных песнопений хор Чувашского радио и телевидения, а 25 декабря, в среду, прозвучит прекраснейшая рождественская оратория Иоганна Себастьяна Баха в исполнении наших земляков Петербургского камерного оркестра под руководством Андрея Аниханова и хора «Леге Артис» под руководством Бориса Абальяна.

0: Да-да, именно на ступеньках террасы за столь серьезным занятием оставили мы Сережу Прокофьева в прошлый раз.
1: «Придет и увидит, что я счищаю колючки», — думал я. «Ну и пусть увидит, ничего тут нет плохого».
0: Счищает себе колючки и делает вид, что совершенно спокоен. А на самом деле волнуется с того самого момента, как начинает понимать, что именно к нему, а не к кому-нибудь другому, едет из Москвы учитель музыки.

Родители знали, что Глеер, мой будущий учитель, кончил консерваторию с золотой медалью, что у него есть напечатанные сочинения и даже получившие премию, но нашли неудобным всем семейством высыпать на крыльцо. Надо сохранить тон. И велели, чтобы встречал я».

0: И вот на горизонте показалась точка, и через некоторое время к крыльцу подъехал посланный на станцию экипаж, запряженный четверкой. Из него вышел молодой человек с усами. «Сережа?» — полувопросительно сказал он.
1: Я подтвердил, поздоровался и больше всего заинтересовался футляром от скрипки, который он держал в руке. Пока я вел Глера в приготовленную для него комнату, я все думал, ведь он будет заниматься со мной на фортепиано, почему же скрипка? Проводив Глера, я вернулся к родителям за дальнейшими указаниями. Мать сказала, пусть он осмотрится и умоется с дороги, а через 10 минут пойди и пригласи на террасу к завтраку. И, оглядевшись вокруг, прибавила, пока же можешь убрать свои чертополохи.
0: Ну а почему все-таки Глер привез скрипку?

В ответ на первые аккорды слышалось, как отец запирал свой кабинет, на цыпочках шел в гостиную и садился на диван, а мать, варившая в саду варенье, поручала кастрюлю Марфуше и усаживалась на скамейке под окном. Затем он садился за рояль и играл сонаты Бетховена. Особенно мне нравились два бурно-драматических финала из первой сонаты и из лунной. Приехавший как-то доктор Роберг поднял разговор о том, что вот читаешь, будто большие композиторы садятся за фортепиано и импровизируют целые фантазии. А правда ли это? Глиер с совершенной простотой ответил, что он с удовольствием будет импровизировать, если это интересует слушателей. Взяв украинскую тему, он довольно долго импровизировал на нее, то мрачно, то бурно, с перекатами через всю клавиатуру. Все были в восторге, но он сейчас же посадил меня за клавиатуру и сказал: «А теперь, Сережа, поимпровизируй ты». Я не смущался, только на свою тему.

0: Очень интересная деталь. Прокофьев всегда был склонен работать со своим собственным материалом, а не с подлинно народными мелодиями. Хотя, надо думать, народные песни он мог слышать постоянно. Он сам писал, что по субботним вечерам или в воскресенье я часто слышал, как на селе девки спевали. Но была ли Санцовка районом бедным песнями, или же раздражал меня козлетон деревенских пивуней, но я ни разу не прислушался к ним и не запомнил ни одной.
1: Странно. Все русские композиторы по их же рассказам на всю жизнь запомнили народные песни, и они оживали в их операх и симфониях, а Прокофьев не запомнил ни одной.
0: Возможно, что эти песни подсознательно проникли в память композитора, и потом, когда он попробовал писать музыку в русском духе, материал, хотя и собственный, потек легко и естественно.

0: Но разве Прокофьев никогда так и не пользовался народными мелодиями?
1: Конечно, народная музыка, особенно русская, все более и более привлекала внимание композитора. И он оставил не только прекрасные мелодии, русские по своему духу, но и сделал множество обработок русских народных песен.

свободные часы Глер не прочь был сыграть в крокет или шахматы, или даже принять вызов на дуэль на пистолетах, стрелявших палочкой с резиновым наконечником, чем еще больше покорил мое сердце.

Он всегда присутствовал на наших спектаклях, взглянув на них серьезнее, чем на игру, и видя в них зародыши будущих сценических работ.

Одним из видов спорта, практиковавшихся в Санцовке, была верховая езда. Лошади выбирались смирные, но Глиер, поехав в день отъезда с матерью, слетел и вернулся сконфуженный. Ушибов, впрочем, не было.

Об этом пребывании в Санцовке Глеер не только оставил, но и увез хорошие воспоминания. Однажды, через 35 лет, он сказал: «А хорошо было в Санцовке».

хорошо было в Санцовке. Но разве только в этом дело? Главное, что именно Глеер сумел заложить основы профессионального отношения к творчеству у талантливого мальчика. И сделал это так умно и тактично, что довольно-таки строптивый ученик с радостью шел к нему со всеми вопросами и сомнениями.

0: «Теперь я бы написал симфонию», — заявил я Глееру.
1: «Рано еще. Ты бы лучше оркестровал одну из твоих песенок».
0: «Зачем же оркестровать песенку, которая написана для фортепиано, когда можно сочинить вещь специально для оркестра?»
1: «Да, основательный. Ну, пиши, например, анданте для оркестра. Или рондо».
0: «Я хочу симфонию». После трехдневных пререканий Глеер уступил. Я кинулся сочинять.

0: Но до того Глиер основательно познакомил своего ученика с инструментами симфонического оркестра и способами инструментовки.
1: О некоторых инструментах – флейте, трубе, скрипке, виолончели – я имел более или менее ясное представление. О других – туманное, например, о кларнете, тромбоне, контрабасе, о гобое, фаготе, валторне, трубе, литаврах, альте – я слышал впервые. Глиер описывал их звучность и приводил примеры. Конечно, трудно преподавать оркестровку, живя за 1000 километров от оркестра. Но все же его метод был в достаточной мере живописен, и я схватил довольно много. Я рвался сочинять и не мог понять, зачем нужны скучные гармонические задачи.
0: Между тем они были нужны, так как гармония подводила фундамент под сочинение.